0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком 89.1 FM.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Остаться с тобой.
1: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Собака, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
7: Город диско. 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио. Подпишись. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 91 FM.

0: воскресенье по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
1: Я такая яркая, что прям
2: Первое дарк. Радио 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: Первое радио. 89.1 FM.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: Радио. Это здорово. 89.1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Слушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте. Еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто картина.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: Первое радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Остаться с тобой.
0: Первое радио.
2: Просто остаться с тобой.
0: Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: немедленнее.
1: Новости.
2: Протесты ультраортодоксов против призыва. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 30 июня, вторник, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Накануне вечером в Бнейбраке прошел митинг против призыва в армию, в котором приняли участие сотни ультраортодоксов. Впервые митинг возглавил бывший главный сефардский раввин и действительный член Совета мудрецов Торы партии ШАС Ицхак Йосеф. Выступая на митинге, он сказал, что солдаты гибнут из-за законов, принимаемых против изучающих Тору. В демонстрации также приняли участие депутаты Кнессета от партии ШАС Йоав Бен Цур, Михаэль Малкиэли и Йонатан Мишрики. Открывая митинг, раввин Шабтай Леви попросил не говорить плохо ни о ком, не устраивать погромы и не перекрывать дороги, так как это не путь знатоков Торы. Затем он заявил, что причина, по которой мы не побеждаем Хамас и Хизбаллу, заключается в том, что нет должного уважения к Торе. В свою очередь, раввин Арье Язде с трибуны высказался против Эйаля Замира, назвав его проклятым начальником генштаба, да сотрется его имя и память о нем. Министр обороны Исраэль Кац осудил подстрекательские высказывания против начальника генштаба, прозвучавшие в митинге в Бнейбраке. «Я решительно осуждаю тяжелые подстрекательские высказывания, прозвучавшие в адрес начальника генштаба. Начальник генштаба и командиры ЦАЛИ руководят действиями наших бойцов на всех фронтах в ходе войны по защите государства Израиль. Любое подстрекательство против них недопустимо, опасно и заслуживает самого решительного осуждения. Даже когда существуют общественные разногласия, нельзя переходить красные линии, подстрекать и нападать на тех, кто несет тяжелую ответственность за безопасность государства», заявил министр обороны. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран продвигается в переговорах с Оманом по вопросу взимания сборов в Ормузском проливе. Ранее он утверждал, что по этому вопросу было достигнуто понимание с Маскатом. По данным иранских государственных СМИ, в ближайшие два дня в Катаре будет находиться делегация экспертов из Ирана. При этом Гарибабади подчеркнул, что цель поездки не связана со встречей с американскими представителями, которые также должны прибыть в Катар. Ормузский пролив является одним из ключевых морских маршрутов для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. Заявления Тегерана прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности вокруг свободы судоходства в регионе. В арабском районе Иерусалима Силуан был застрелен местный житель Хусейн Иса. По предварительным данным, стрельба произошла во время драки. Брат погибшего получил ранение средней степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу, где врачи были вынуждены констатировать смерть Хусейна Исы. На место происшествия прибыли силы полиции, начато расследование обстоятельств убийства. С начала года в арабском секторе были убиты 144 человека. Только за последние три дня в различных инцидентах насилия погибли 7 человек. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 таких убийств. Накануне вечером в Монако произошел взрыв самодельного взрывного устройства. По данным властей княжества, ранены 3 человека, 2 из них находятся в критическом состоянии. Полиция Монако и французские правоохранительные органы ведут поиски подозреваемого, который, как предполагается, после взрыва скрылся пешком на территории Франции. Взрыв произошел у жилого здания неподалеку от границы с Францией. По данным СМИ, камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который оставил у входа рюкзак, после чего ушел в сторону французского города Боссолей. По предварительным данным, устройство было начинено дополнительно прожигающими элементами, болтами и дробью. Согласно сообщениям французских и украинских СМИ, пострадавшие члены украинской семьи, среди раненых есть несовершеннолетний. Associated Press пишет, что один из пострадавших идентифицирован СМИ как украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями Украины с 2023 года из-за предполагаемых связей с Россией. Официальный мотив нападения пока не установлен. Глава правительства Монако Кристоф Мирман назвал произошедшее беспрецедентным для княжества. Князь Альбер II осудил нападение, заявив, что все службы задействованы для обеспечения безопасности. Расследование ведется совместно с властями Монако и Франции. Сегодня в Венесуэлу вылетит команда спасателей, сформированная Министерством иностранных дел, Армией обороны Израиля и командованием тыла. Решение было принято после того, как Совет национальной безопасности проработал вопросы координации и взаимодействия между ведомствами. В совместном сообщении канцелярии главы правительства, министра обороны и министра иностранных дел говорится, что израильские специалисты будут работать совместно с венесуэльскими коллегами с учетом реальных нужд на месте. Израильские СМИ отмечают, что в последние дни в Иерусалиме решали, отправлять ли свою делегацию в Венесуэлу, которая разорвала отношения отношения с Израилем в 2009 году в связи с операцией «Литой свинец» в секторе Газа. Это будет вторая делегация спасателей из Израиля, работающая в Венесуэле. Вчера утром стало известно, что израильская команда, в которую вошли 16 спасателей и специалистов компании «Маген», организации «Ready for Rescue», международной гуманитарной организации «Smart Aid», прибыла в районы, пострадавшие от землетрясения. Вчера власти Венесуэлы сообщили, что более 1700 человек погибли и тысячи были ранены в результате двух мощных землетрясений, произошедших на севере страны. Десятки тысяч людей считаются пропавшими без вести. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно, утром местами дымка. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря 39, в Элате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
0: Прогрев шоу на первом.
1: Yo, man.
3: Yo.
1: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
3: But who?
1: The girl next door, you know?
3: Nah,
1: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
1: All right.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Доброго утречка, солнечный Израиль. 7 часов 10 минут утра. 30 июня 26 года. Вы слушаете прогрев шоу на первом. Радио 89.1 FM. Радио, которое всегда с тобой. Хочешь ты этого или нет. Вместе с вами, как обычно, наше трио. Лен Семенова.
2: Доброго утра всем. Слушайте, у меня только один вопрос. А что в студии так холодно? Кто включил тут зиму?
1: Слушай, зато не уснешь.
2: Ну, да, скорее всего.
3: Как тебе сказать?
1: А вот я...
2: Это Кристина Кипнис. Да,
3: доброе утро. Доброе утро. Знаете, я настолько хочу спать, что мне вообще без разницы, где, при какой температуре, в какой позе и будет ли на мне одеяло,
2: у меня
3: без
2: тогда,
3: разницы.
2: У меня тогда еще один вопросик. Кристина, ты шпион? Это ж шпионов у нас там учат спать с открытыми
3: шпинат,
2: глазами.
3: Шпинат, во-первых, правильно говорить, а во-вторых, нет. Я шопоголик. Это Андрей Ежов.
1: Здрасте.
2: Что-то какой-то каламбур с утра, прям, честное слово.
3: Мне плохо, понимаете?
2: Опять?
3: Мне очень
2: не
3: плохо.
2: Не опять основа.
3: Да, это мое стабильное состояние. Я вообще не помню, когда мне было хорошо. Я имею в виду, что нет, я умею ловить кайф от жизни.
2: Я тебе скажу, когда тебе было хорошо, в Йом Ришон.
3: Почему?
2: Потому что ты пришла вся такая радостная, вроде как после выходных выспалась. А сегодня у нас
3: вторник.
1: Кристиночка, значит ли это, что напротив в словаре Даля или Ожегова, напротив слова «недосып» будет стоять твое лицо?
3: Да, и моя подпись.
1: И печать.
3: Теперь официально
1: и кусочек одежды.
3: Да, теперь официально это мое слово.
1: Все, нет проблем.
2: Патент,
1: кстати, для того, чтобы мы проснулись, для нас люди придумали новый напиток. И тут я обалдел. Называется «Эспрессо-бомба».
3: Опа. И что там?
1: Не
3: что
1: пугайтесь,
3: там?
1: Друзья.
2: Ну-ну-ну.
1: Она сейчас очень популярный кофейный напиток. Так вот, суть его заключается в том, что напиток готовят из двойного эспрессо,
3: ой,
1: тоник, долька лимона или лайма и щепотка соли. Угу. Соль уменьшает горечь кофе, цитрус подчеркивает фруктовые оттенки, а тоник с пузырьками и легкой сладостью делает вкус более сбалансированным.
2: Слушай, я тебе открою секретную тайну или секрет, или тайный секрет. Дело в том, что напитков вот таких вот на основе кофе просто тьма тьмущая.
3: Ну да.
1: Но вот это интересно, кстати. Я бы попробовал.
2: Ой, тут много всего интересного. Если хочешь, я тебе могу скинуть. Я подписана на один интересный телеграм канал, и там постоянно публикуют вот такие вот штуки.
3: А скажи-ка мне, да, Лена Семенова, а
2: чего?
3: Что-то из этого-го ты пробовала?
2: Что?
1: Вот
2: вы?
1: Да.
2: Ну,
1: из каких...
2: Да, малиновые всякие рафы. Там,
1: малиновое вино.
3: И что ты скажешь? Раф.
2: Но иногда вкусно, иногда необычно, а иногда нет.
3: А бодрит ли оно?
2: А ты знаешь, что там даже был этот самый рецепт вот такого кофейного напитка с чесноком. То есть вот это вот все.
3: С утра пораньше.
2: С утра
3: пораньше. Директору.
2: Ага. Угу. Это же говорят, кстати, если...
3: Причем,
2: например...
3: так, извини, пожалуйста. Mm. Привет, скучал?
1: Привет, тран-тан-таран-тан.
2: Между прочим, если вот...
1: Мария.
2: Так, все, поехали.
3: Подожди.
2: Все, давай.
1: Рассказывай.
2: Нет, все, музыку слушаем.
3: Спасибо тебе, Андрей Ежов. Теперь мы ничего нового не узнаем.
1: Ты посмотри, какая обидчивая.
3: Да ты, что все испортил. Понимаешь это?
2: Музыку давай.
3: Включай музыку.
1: Не-не-не, я хочу дослушать эту истерику. Мне кажется, и радиослушатели тоже это...
3: Выключай микрофон, я тебе сейчас все скажу.
1: Давай.
2: Я тебе все объясню.
1: Ну-ка, быстро назвала мне, что... Кто лучшие друзья девушек? Быстро.
2: Бриллианты.
3: Котята. И щенята.
2: Бриллианты.
3: Нет.
1: Я пошутил, не будет этой песни.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: По праздничкам пройдемся.
2: Угу. Кристина, у нас сегодня с тобой праздник.
3: А я хотела уже по-другому. Тебе понравилось, как я вначале
2: мне
3: сказала?
2: Мне понравилось.
3: Я сказать, поздравьте меня с днем рождения. Я хотела так.
2: Нет, подожди секунду.
3: Давай, как было?
2: Как было. Ты сказала, Лена, я тебя поздравляю с твоим праздником. Я
3: говорю, с днем рождения.
2: С каким? Она говорит, сегодня день рождения Бабы Яги. Я говорю, спасибо, коллега, я тебя тоже люблю.
3: Так и
2: все, между нами все порвато, дорожки, тропинки затоптаты. Все. Угу. Да.
1: Что здесь происходит вообще? Я объясните мне.
3: Я растоплю этот ледик, потому что льдом это не назовешь.
1: Я поднимаю
3: свой
1: бокал.
3: А вот смотрите, Андрей.
1: Да-да.
3: День рождения. День верной жены.
1: Так, хорошо.
3: Поздравь свою супругу.
1: Поздравляю.
2: Молодец.
3: Где она?
1: Она с нами где-то в этой комнате.
2: Ой, Андрей, у нас сегодня с тобой тоже праздник есть. Международный день астероида. Упадем с неба на землю.
1: Вот мы так каждое утро фактически падаем в эфир.
2: Согласна. А еще, кстати, Всемирный день социальных сетей.
3: Да.
1: Как вы относитесь к социальным сетям, мадам?
2: Я к ним не отношусь, но приходится.
3: А в Азербайджане день влюбленных.
2: Ты
1: посмотри, какая хитрая, она не дала себе задать этот вопрос.
2: Ну, ты понимаешь.
3: А какой, что? Вы о чем-то говорили?
1: Как ты относишься к соцсетям
2: вообще? Она где-то, я так понимаю, что она местами входит и выходит.
3: Вот местами.
1: Она как шарик.
2: Входит, потом и выходит.
3: Ключевое слово местами. Местами как-то к ним отношусь.
2: Так, ой,
1: что
2: смотри,
1: еще?
2: Кстати, сегодня день наблюдения за метеоритами. Это же у нас где? В августе, что ли, будет один из самых...
3: Начиная с июля,
2: вот где-то.
3: Август,
2: короче,
3: середина августа.
2: Надо ехать, ребята.
1: Я знаю, почему сегодня день наблюдения за метеоритами.
2: Ну,
1: и день астероида.
3: Почему?
1: Потому что именно в этот день, 30 июня, 1908 года, произошло падение Тунгусского метеорита.
2: Слушай,
1: 118 годиков.
2: Это все понятно, но мне кажется, что...
1: Каждый день что такое?
2: День наблюдения за метеоритами, это не от Тунгусского метеорита пошло.
1: Не нужно ему приписывать все лавры.
3: Ребят, давайте в Израиль вернемся. Смотрите, день военно-морского флота, 78 лет. Как в Израиле отмечается этот день?
2: Кстати, вы когда-нибудь были в порту, когда вот проходят эти праздники
3: вот
2: и так далее?
3: Это одна из моих мечт.
2: Мечт?
3: Да.
2: Я была однажды в Бейершеве на эти вот самолеты летали, то есть вот этот вот праздник и все, и потом вот эти вот девчонки, которые за штурвалами самолетов были, они потом прогуливались вот по этому парку, и мы на них смотрели просто как на небожителей. Вот настолько...
3: Красиво,
2: они красивые, они сами по себе девчонки. Красивые.
3: Ну, конечно, только спортом занимаются.
2: Плюс еще, да, там не только про спорт, там не только фигура, там
3: и лицо.
2: Форма. Это просто что-то невероятное. Да.
1: Девочки, сегодня, кстати, юбилей у человека, с которым я не советую спорить никогда. Даже когда ему будет 100.
3: Ну, это кто?
1: У Майка Тайсона. Майку Тайсону сегодня 60 лет.
3: А что спорить, не спорить? Ты знаешь, что им запрещено свои вот эти вот фишечки? Боевые.
1: Фифочки
3: боевые.
1: То есть то, что делает Майк Тайсон, это фифочка.
3: Фифочка боевая, да, им запрещено показывать на людях, поэтому можно с ним и спорить, и даже пнуть, наверное.
1: Майк Тайсон живет в Вегасе, ему все можно.
2: Пнуть, наверное.
3: Пнуть, наверное, можно. А что ты мне сделаешь? А нельзя тебе вот так вот.
1: Я сейчас представил эту сцену, знаешь, Лас-Вегас, США, Невада, где Кристина так пугает Майк Тайсона.
2: Так вот мы плавно от Майка Тайсона переходим к музыке, я так понимаю.
1: А песня называется Release me.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14, звездочка 34-14.
4: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3. Жаркое лето в Центркар.
5: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
4: Центркар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев-шоу на Первом.
1: Первое радио, да, вы все слушаете. Любимая волна 89.1 FM. Прогрев-шоу продолжается. В студии Кристина Кипнис.
2: Андрей Ежов.
3: И Лена Семенова, соответственно.
1: А мы с вами добрались до гороскопа.
2: Ура!
1: Давайте посмотрим. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды обещают, что сегодняшний день будет буквально переполнен флюидами бурных страстей и переживаний. Переменчивость настроения, спонтанность поступков и чувств, яркая эксцентричность – все это может быть следствием наэлектризованного эмоционального фона дня. Не удивляйтесь, если многие из окружающих будут, что называется, на взводе, остро реагируя на все, что происходит вокруг. В этой связи звезды советуют не задевать сегодня чужих чувств и интересов, ибо окончиться это может очень плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успеха в работе, карьере и любви.
3: Слушай, по-моему, ты меня сейчас описала.
2: А как, подождите, если есть флюиды любовные, флюиды, о какой работе может вообще идти речь?
1: Ну, может быть, человек трудоголик, и он женат на своей работе.
3: Допустим, человек трудоголик, он так любит другого человека, что он ради него готов постоянно работать.
2: Это ради начальника. То есть человек, который постоянно хвалит,
3: вот почему сразу начальника?
2: А кого он еще может любить на работе?
3: Нет, ради любимого человека.
2: Ну вот хорошо, ради какого любимого человека? Либо это жена и дети, либо начальник. Все, список короткий.
3: До Даши мне было достаточно 16 тысяч рублей.
2: Овны, сегодняшний день, я же сказала, жена. Овны, сегодняшний день потребует от вас максимальной выдержки, поэтому звезды советуют не рубить с плеча и поберечь свои нервы. Сфокусируйте всю накопившуюся энергию на завершение старых рабочих хвостов, и тогда вечер обязательно порадует вас очень приятным денежным сюрпризом. Если рабочие Чё-то хвосты, я... предлагаю как ящерица.
1: Отбросить
2: этот
1: хвост. Подожди, а вот если завершить вот этот старый хвост, тогда вечером будет денежный сюрприз.
2: Не будет, это байки.
1: Ну а вдруг?
3: Хоть проверьте. А хвосты, вообще слово хвосты, у меня вызывают вьетнамские флешбеки из студенчества. Вот это вот закрытие хвостов.
2: А экзамен?
3: Вы еще скажите обходной лист, и вообще меня парализует.
2: Обходной лист.
1: Его парализовало.
3: Можно, да? Тельцы, настало время для решительного рывка, ведь именно сегодня Вселенная готова открыть перед вами двери, которые раньше казались наглухо запертыми. Доверьтесь своей интуиции в финансовых вопросах, устройте себе небольшой праздник и побалуйте себя покупкой, о которой вы так давно мечтали.
1: Ну, во-первых, побалуйте. Вот. А во-вторых, я, честно говоря, не понимаю. Интуиция в финансовых вопросах и небольшой праздник? Интересно.
2: Это значит бизнес. Мы будем делать бабки, мы будем...
1: Ain't nobody's business.
2: Классная песня, кстати.
3: Вот мы и проверили поколение.
1: Близнецы, держите ухо востро, не упускайте новые возможности. Водоворот сегодняшних событий закружит вас в бесконечном потоке звонков и неожиданных встреч. Умение лавировать между чужими мнениями поможет вам выйти победителем из любого словесного спора и завоевать авторитет у начальства.
2: Вот и начальство пришло. Раки, звезды настоятельно рекомендуют вам выйти из своей уютной раковины... Ведь сегодняшний день идеально подходит для откровенных разговоров и укрепления личных отношений. Перестаньте копаться в прошлых обидах. Доверьтесь любимому человеку, и вы удивитесь, насколько легко разрешатся все ваши застарелые семейные споры.
3: Неплохо. Львы, приготовьтесь к тому, что все взгляды будут прикованы исключительно к вашей царственной персоне, так как сегодняшняя энергетика буквально заставит вас сиять на любом мероприятии. Направьте свой природный магнетизм на заключение важных сделок, но не забывайте делиться лучами тепла с теми, кто находится на вторых ролях.
1: Так,
3: кстати,
1: девы.
3: Меня знаешь, что удивило?
1: Ну?
3: Что если до этого все про ремонт было, то сейчас все про начальство и работу.
1: Ну а что нет-то, собственно, день?
2: Вторник.
1: Девы, включите свой знаменитый внутренний навигатор сегодня на полную мощность.
3: Маршрут
1: день
3: построен.
1: Хорош для наведения идеального порядка не только в рабочих документах, но и в собственных мыслях. Успех придет через четкое планирование и внимание к мелочам, поэтому смело беритесь за самые серьезные задачи и никого не слушайте.
3: Мне скоро на фразу «внимание к мелочам» начнется аллергия, мне кажется.
2: внимание к мелочам.
1: Главное, чтобы анафилактического шока не было.
2: Покрылся, не покрылся пятнами? Непонятно. Весы. Долгожданную внутреннюю гармонию и покой вот наступят тогда, когда вы сможете наконец принять то самое важное решение, которое вы постоянно откладывали, но вот на вот это самое. Потом. Сегодняшний день принесет массу вдохновения, душевного тепла, если, конечно, вы проведете вечер в компании близких друзей или займетесь творчеством. Краски вам в руки.
1: Или нитку с иголкой и бисером вышивать. Это очень успокаивает.
3: Все, да. На этом творчество закончено.
1: Дальше.
3: Скорпионы, ваша мощная интуиция сегодня станет главным оружием против любых жизненных неурядиц, позволяя вам видеть людей насквозь и безошибочно вычислять тайных недоброжелателей. Не бойтесь рисковать и менять планы на ходу, ибо удача находится полностью на стороне тех, кто действует смело и бескомпромиссно. Главное, резко не менять планы во время работы.
1: Согласна. Стрельцы, вам пора открывать новые горизонты и паковать чемоданы, так как звезды сулят вам неожиданные поездки или очень перспективные знакомства. Вдохновение будет бить ключом, заражая всех вокруг вашим оптимизмом, поэтому ловите момент и ведите за собой команду к новым вершинам.
2: Вершины. Прекрасно. Козероги. Ваше фирменное упрямство и невероятное трудолюбие наконец-то принесут свои заслуженные плоды, заставив даже самых суровых критиков признать вашу правоту. Сегодняшний день потребует от вас четких действий, холодного расчета, который в самом скором времени, а вот это все, обернется весомым карьерным ростом или крупной прибылью.
1: А можно сразу крупной прибылью?
3: А можно сразу все?
1: Нет.
2: Тогда тебе нельзя.
3: А что козерогам так везет сегодня?
2: Слушай, ну они трудоголики.
3: Мы тоже, девы, знаете ли.
2: А вот непонятно по вам.
3: Так, сейчас получше. Водолей, позвольте себе немного побыть безрассудными и нарушить привычные правила. Ведь сегодняшний день потребует от вас нестандартных решений и полной свободы самовыражения. В голову придут гениальные идеи, способные перевернуть вашу жизнь. Так что не стесняйтесь делиться своими планами с окружающими.
1: А тут плагиатом как-то, мне кажется, будет попахивать.
2: А вообще не лучше не делиться планами. Они никогда не наступят.
1: Согласна. Ну и рыбы. Вам звезды рекомендуют сегодня плыть по течению любви и полного душевного комфорта, окутывая день атмосферой абсолютного романтизма и магии. Оставьте все рабочие тревоги за порогом, прислушайтесь к подсказкам вещих снов и позвольте своим чувствам полностью взять верх над строгой логикой.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио. Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама. Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Коллеги, как насчет того, чтобы поднять тему?
2: Давай.
1: Ну, давай.
3: Извольте. Сударыня, я сейчас достану фужеры.
1: Давайте, Андрей.
2: Мы поднимаем свои фужеры. Чин-чин, да.
1: И ждем ваших сообщений на наш WhatsApp
3: 05420-700.
1: Секундочку, я же довожу тему, мысль до ума. Для того, чтобы получать ваши сообщения на вопрос.
2: На вопрос? А, я должна сказать.
1: Ну,
2: хорошо. Ребят, мы сегодня решили поговорить о том, какую вот вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что.
1: И вот,
2: вот что касается меня, ребята, я не понимаю, за что, вот что нашли в этом любители устриц и мидий. Это же вот эта скользкая вот эта субстанция.
1: Вы
2: вот
1: знаете,
2: это...
1: мне рассказывали человеки, которые ходят, значит, в море на долгие месяца, а то и года.
3: Рыбаки.
1: Что... Вот они, вот говоря, они рыбаки. Вообще говорят, что вот это вот все то, что устрицы, мидии, вот это то, что любят такие, особенно вот эти вот девочки, которые, я luxury girl, я вся такая вот классная, модная.
3: Не, подожди, Кристин, luxury girl, это вообще про другое.
1: Хорошо,
3: давай.
1: Да, слушай, и это все вообще отбросы, моряки, которые себя уважают. Это все не едят.
2: Я вот, например, вообще не понимаю вот этих вот всех морских гадов, осьминогов, вот это вот все.
1: Максимум креветки. И то даже они считаются как бы...
2: Не, вот креветки, кстати говоря, да, я люблю, причем я их
3: не
2: распробовала...
3: Не гони на креветки.
1: Я не гоню, я рассказываю.
2: Я их распробовала только тогда, когда приехала в Израиль.
3: Вот, да?
2: Да,
3: а до этого нет?
2: Нет,
3: не
2: я
3: не
2: до этого ел, но как-то именно распробовала
1: это
2: так, чтобы
1: другое.
2: Вот прям...
3: Понял, полюбить.
2: Да.
1: А я вот не понимаю вот эти моменты про бриллианты.
2: Лучшие друзья.
1: Вот вообще, честно, не понимаю.
2: Бриллианты.
1: Есть столько красивых камней, намного лучше и изделия из них.
2: Я
1: что понимаешь. Ты мне показываешь?
2: Я тебе показываю свои бриллианты.
1: Это бриллианты?
2: Да, это бриллианты.
1: Я тебя не понимаю. Так вот, и еще...
3: Поняла.
1: Вещи, брендовые вещи.
2: Брендовые вещи?
1: Да, вот у меня потому что Gucci, Louis, вот это вот все Louis Vuitton, терпеть это все не могу.
2: Я это все прекрасно понимаю, но когда вот эти вот все лейблы, да, вот эти все наклейки, вот эти настрочки, они все когда вот прям вот на показ, честно говоря, вот прям даже бесит.
1: А я вообще, ну почему, ну как бы я вот еще ни одной вещи, вот скажем так, известного бренда не видела, чтобы сказала... Как она сшита, как, чтобы я такая, как я ее хочу. Я
3: скажем
1: буду
3: так, не там смотрела.
1: Годами работать, лишь бы ее купить. Ну правда, нет.
2: Ребята,
1: ни сумки мне не нравятся.
2: Я вас сейчас, наверное, убью, поэтому не кидайте в меня тапки. Я не понимаю людей, которые любят шашлык. Еще ни разу в жизни, а я уже живу не знаю сколько.
1: Ты что-то потерял?
2: Я еще ни разу не ела шашлык, от которого бы я сказала, блин, как это вкусно. Вот серьезно.
1: Ну, я, кстати,
2: единственный шашлык, который мне понравился, это шашлык из семги. Вот это было вкусно. А вот так, чтобы вот даже куриный. Ну, нет. Вот и поэтому я не понимаю, я не люблю шашлык.
1: Ну, нормально.
3: Бог тебе судья, Лен. Но я не понимаю вот чего. Многие это любили, особенно в нулевых.
2: Так.
3: А Тель-Авив, поскольку это такой клубный город, он постоянно находится в состоянии тусни. Клубы. Я был в клубах, но я не понимаю, чё все
1: ажиотажа
3: так по ним...
1: этого, да?
3: Ажиотажа по ним сохнут. Я могу понять концерт. Вот я был на рок-концертах, там есть какая-то энергия, там люди тусят, реально начинают общаться, знакомиться.
1: А я тебе объясню.
3: Не с целью, извините, переспать, а с целью действительно как-то
1: клубы
3: познакомиться.
1: Клубы — это для того, чтобы, во-первых, подраться.
2: Не, подожди, подраться — это свадьбы.
1: Не-не, клубы тоже.
2: Клубы тоже?
1: Тоже, да, там очень идеально.
2: Что-то я пропустила.
1: Там все располагает к тому, чтобы ты подрался.
2: Так.
1: Музыка, полутьма, много алкоголя.
3: Пока что ничего.
1: Непонятные люди, которых шатает, и ты вроде бы такой танцуешь, а они тебя локтем на, плечом на, и такой сюда иди.
3: А на рок-концерте такого не будет, потому что на рок-концерте люди специально потолкаются, подерутся и случайно заедут с вертушки тебе по носу, у тебя польется кровь, тебе скажут.
1: Но только из любви к тебе,
3: вот,
1: к музыке,
3: он подойдет, скажет,
1: к искусству.
3: Братан, на бесплатное пиво, ты его пожмешь ему руку и будешь с ним еще дружить полгода.
1: А я еще, знаете, что не понимаю? Маслины и оливки.
3: В смысле? Мне нравится.
1: Не запах, не вкус.
2: Маслины нет, а вот оливки, да, я люблю. да.
1: Вот прям вот, вот не понимаю.
3: То есть черненькие тебе не нравятся?
2: Нет, черные мне не нравятся. Почему? Они слишком они маслянистые. Ну, это же
1: потому
2: раз,
1: что
2: это...
1: они черненькие. Они
3: потому раз... что они...
2: Слишком маслянистые, да. А, вот оливки, я понимаю, что это одна ягода, просто это разная степень зрелости. Вот оливки мне как-то вставляют угу. больше.
1: Вот не понимаю, не понимала, и, скорее всего, пожалуйста, сделай так, чтобы ничего меня сейчас, например, молния не ударила, я не начала это понимать и не собираюсь понимать.
2: Смотрите, вот это по этим самым, по следам нашего вот самого начала прогрев-шоу и плюс вот наша тема, Борис написал: «Доброе утро, ребята, я начну. Я не понимаю, Bumble кофе. Что это за монстр?
1: А что это?
2: Кто придумал смешать кофе и апельсиновый сок?»
3: Я понял, Bumble.
1: Кстати, наш коллега Александр Солнцев, многими вот любимый, да, он говорит, что когда... впервые он попробовал этот напиток. Кстати, так. название так я, он мне не сказал, поэтому я не знала. Ага. Он говорит, ничего вкуснее да? в своей жизни он не пил.
3: Вообще ничего.
1: Мой хороший, какой он... Интересно, какая у него жизнь была, что ничего вкуснее он не пил?
3: Нет, ему надо... Ему нужно пробежать 50 километров и попить водички.
1: Солнце.
2: Да,
3: да. Это будет самое вкусное.
2: С двумя кубиками льда.
1: Тебе прилетело сообщение от Рената, Лен.
2: Мне?
1: Да.
2: По поводу шашлыка?
1: Да.
2: Ну, давайте, удивите меня.
1: Да, вот это я тут тоже прям. Значит, советую шашлык из говяжьего языка. Это деликатес.
2: Ну,
1: Лен, попробуй, расскажи потом.
2: Сейчас вот пойду, вот сейчас прямо и попробую. Угу. Ребят, пишите, какую вещь вокруг все обожают, а вы так и не поняли, за что. Номер нашего WhatsApp работает исправно. 054-2070-800. Мы ждем ваше сообщение.
3: Друзья, 7 часов 50 минут, 30 июня 2026 года. Это первое радио «Прогрев-шоу». Пока-пока. До следующего часа.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
2: Реклама.
10: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
11: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
12: Эй, капитан! Впереди земля!
11: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
13: Первое радио. Новости.
14: Встреча помощника Виткофа с лидером Хамаса. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным телеканала КАН-11, Арье Лайтстоун, советник спецпосланника США Стива Виткофа, входящий также в состав Совета мира, в последние месяцы несколько раз встречался с лидером Хамаса в секторе Газа Халилем Аль-Хайи. По информации телеканала, в Израиле о встречах Лайтстоуна с главой террористической группировки знали. По словам источника, знакомого с ситуацией, встречи проходили в рамках переговорного процесса, который возглавляет глава Совета мира Николай Младенов. Израильские источники отмечают, что на текущем этапе Хамас занял более жесткую позицию, и стороны вновь вернулись к спорному вопросу о том, какое оружие считать легким, а какое тяжелым в рамках плана по разоружению организации. В самом Совете мира телеканалу КАН-11 заявили, что в последние месяцы провели несколько раундов переговоров с посредниками с целью согласовать дорожную карту по разоружению в Газе, и что дипломатические усилия продолжаются параллельно с работой над мерами по укреплению управления, законности, безопасности и восстановлению экономики в секторе. Как сообщает информационный портал «Вести», юридический советник парламентской комиссии по иностранным делам и обороне опубликовал позицию по законопроекту, который предусматривает приостановление уголовных разбирательств против уклонистов-ультраортодоксов. В документе отмечено, что законопроект пытается создать обходной механизм, призванный устранить необходимость в комплексном законодательном регулировании статуса учащихся ешив. Далее говорится, что предлагаемое соглашение предоставляет легитимность будущим призывникам не подчиняться положениям закона о военной службе и не действовать в соответствии с законом, тем самым предоставляем заранее иммунитет и защиту от уголовного преследования. Напомним, что этот законопроект ультимативно требуют ортодоксы, а коалиция готова его поддержать. Президент США Дональд Трамп призвал нефтяные компании снизить цены ради великого американского народа. Нефтяные компании должны немедленно снизить цены. Они слишком высоки, учитывая, что цена за баррель сейчас составляет $68 и продолжает падать. Компании должны немедленно отреагировать на это заявление и сделать то, что они считают правильным – снизить цену. Если они этого не сделают, возникнут большие проблемы, написал Трамп в соцсети Truth Social. Во Франции продолжающаяся волна аномальной жары привела к временной остановке нескольких энергоблоков атомных электростанций. Государственная энергетическая компания вывела из эксплуатации реакторы на АЭС Ножан-сюр-Сен и Бюже после того, как температура воды в реках Сена и Рона превысила допустимые экологические нормы. Ранее был остановлен еще один реактор на АЭС Гольфеш, а на нескольких других станциях мощность была снижена. Решение связано не с безопасностью реакторов, а с необходимостью защитить речные экосистемы от сброса слишком теплой воды, используемой для охлаждения оборудования. Из-за жары производство атомной электроэнергии во Франции сократилось примерно на 4 гигаватта, что составляет около 7% текущего спроса на электроэнергию. Это наряду с высоким потреблением энергии на охлаждение помещений и снижением выработки ветровой генерации привело к росту оптовых цен на электроэнергию во Франции и Германии. Эксперты отмечают, что подобные ситуации становятся все более частыми на фоне изменения климата. Большинство европейских атомных станций проектировалось с учетом исторических температур рек, которые сегодня все чаще превышаются во время продолжительных волны. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью на подлете к российской столице было сбито 50 беспилотников. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Сборная Парагвая сенсационно вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, победив в серии пенальти немцев со счетом 4-3. Основное и дополнительное время матча завершилось в ничью со счетом 1-1. Президент Парагвая Сантьяго Пенни объявил 30 июня выходным днем в честь исторической победы. В следующем матче парагвайцы сыграют с победителем матча Франция-Швеция. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно, утром местами дымка. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Ашдоде 30, в Хайфе 29, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
2: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А кто у нас тут не встал еще с кроватки? А ну-ка быстро поднимаемся.
2: Неприятные люди.
1: 8 часов 8 минут утра, 30 июня 26 года. Лена Семенова.
2: Да, доброго утра всем. Слушай, ну кто не встал с кроватки? Тот, у кого, видимо, выходной. Или, может быть, он в отпуске.
3: Неприятный человек.
2: Это сказала Кристина Кипнис. Это не я сказала.
3: И не отказываюсь от своих слов.
1: А Лена, пойдем.
3: А вот комментирует все и постоянно вставляет какие-то интересные и иногда даже смешные слова. Андрей Ежов.
2: Ну что, куда ты? Куда ты поехал? Не уезжай.
1: Я на всякий случай
3: бить меня хочет.
1: Взял салфеточки, чтобы
2: 8 часов 8 минут у нас в Израиле. Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что? Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
3: Вот смотри, помнишь, Лен, ты сказала про шашлык, что не понимаешь. Ни разу еще, кроме там, что ты там, Соломон или...
2: Сёмги, да.
3: Вот, и тебе Ренат посоветовал шашлык из говяжьего языка.
2: Так.
3: И он даже тебе дал рецепт и попросил тебя его запомнить. А лучше запиши.
2: Так.
3: Значит, варите язык с овощами и всякими пряностями.
2: То есть сварить.
3: Потом чистите, режете на средние такие кусочки, делаете маринад, ну, ваш любимый, туда язык на ночь и в холодильник. Потом на шампур быстро обжарите это все со всех сторон. И он тебе также пожелал приятного аппетита.
1: Лена, записывай.
2: Спасибо, конечно, я уже записала, уже себе прям это, вот в свои заметки уже отправила.
3: Ренат, благодарим.
1: Спасибо. Доброе утро, пишет Елена. Я не поняла.

0: Возможно, у меня еще есть, я вам хочу сказать, как минимум полжизни впереди, а вообще в перспективе я собираюсь жить вечно, поэтому я еще раз пробую маслины.
1: Леночка, как минимум до 120 тебе. Бабушка Валя пишет.
2: Как-то неискренне, да, это было, по-моему, сейчас?
0: Нет, вот она, кстати говоря, поскольку она Овен, я ее прекрасно знаю и понимаю, она сказала это искренне.
2: А Овен переводится как печка, поэтому ладно.
1: Бабушка Валя нам пишет. Бокертов, мои любимые. Я все люблю, что вкусно, ведь приготовить легко, если качественные продукты. Удачи вам, мои любимые, во всем. Бабушка Валя, пишите нам всегда, 24 на 7 наш WhatsApp работает. Давайте так, вы нам с вечера будете писать, чтобы мы утром пришли и прочитали ваше сообщение.
0: Слушайте, Дмитрий написал, ребята, привет, а вот этот вот весь современный нишевый парфюм, вот это сладко-тошнотворное, все вот эти шлейфы, и пол флакона на человеке, ребята же, это полная труба.
2: Девочки,
0: но это на самом деле так, да.
2: А я не понимаю, что за, извините за такое слово, фетиш у наших дедушек, что они до сих пор пользуются одеколоном Саша. Во-первых, где они его до сих пор находят?
1: У меня хорошая шутка.
2: Давай.
1: У наших дедушек любить наших бабушек. Продолжай.
2: Спасибо. Спасибо. Это было. Это было.
0: Слушайте, от Валентина еще пришло сообщение. Ребята, доброе утро. Я не понимаю кроксы. Не понимаю, как этот ужас мог так быстро захватить планету.
1: Это из серии еще Уги.
2: Как он мог захватить планету?
0: Чего?
1: Ну так они называются. Ugly Boots.
2: Короткий факт о том, как они захватили планету, кроксы. Дело в том, что в какой-то момент один режиссер снимал фильм под названием «Идиократия» о том, как мужик попадает в будущее, где мир конкретно отупел. Ну вот прям все стали максимально тупыми.
0: И они искали для фильма,
2: они искали для фильма какую-то обувь, которая выглядит максимально ужасно, малоизвестную, естественно, чтобы не опорочить бренд. Так вот, и нашли кроксы.
0: Слушайте, вот Наталья написала, а я не понимаю маринованные арбузы. Кто это придумал? Зачем? Это же невкусно.
1: Ой, очень вкусно. Вот правда, правда, искренне, честно, очень вкусно.
0: Или вот тут же...
2: Это даже звучит невкусно.
0: Же Ольга пишет тоже вот в пачку сообщений про еду, а я не люблю белый шоколад. Это какой-то сладкий парафин.
1: Вот и я не понимаю. Вот белый шоколад, соглашусь, маринованные арбузы вкусно, а вот Марина тоже...
2: Я прошу прощения, вы его поджигали, что вы знаете?
1: А Марина тоже, вот, значит, в нашем меню невкусной еды пишет, значит, меню. Доброе утро, не люблю икру красную и черную, кстати, тоже.
2: Бошечки,
1: кофе, она так написала, или кафе, я не знаю, кофе, ну, она так написала.
0: Да.
1: И все морские гады.
0: Да.
1: То ли она нас назвала, то ли она их имеет в виду.
0: Слушайте, а вот Лука, по-моему, пишет, я не понимаю и не люблю. То, от чего девчонки все балдеют. 3D-ресницы, накачанные губы и татуаж бровей.
2: Ну, это все из 90-х, из нулевых пошло, поэтому это нормально.
0: Ну, слушайте, когда вот этот татуаж, извини, Крис, я тебя перебью, когда татуаж выглядит натурально, это действительно красиво. И девочка, она утром просыпается, у нее вот эти вот реснички.
1: Ну, или мальчик, как пойдет.
0: Как пойдет, да. То есть, и все, и он уже, или она уже красавец с самого
1: Давайте
0: утра.
1: Давайте так, сама идея этого, она великолепна.
0: Да. Угу.
1: Но есть люди, которые вот, ну, никак не могут остановиться, и вот эти вот губы, и эти ресницы, и эти брови рисуют так, что просто хочется сказать, иди поменяй лицо.
0: Слушайте, Анатолий написал, ребята, я не понимаю вот эти все эти новомодные словечки. Кейс, скиллы, нетворкинг. Неужели нельзя по-русски говорить? Приходится постоянно гуглить, чтобы понимать, о чем идет речь. Но вот эти англицизмы, да, мы тащим в себе вот...
1: I don't understand, о чем вы сейчас speaking, потому что все, по-моему, normal в моей life.
2: Affordable.
1: Да.
2: Роза пишет, доброе утро, у каждого вкусы и предпочтения разные. Я же не люблю тайскую кухню вообще. Или помидоры с сахаром, никогда не понимала, как это можно есть.
1: Еще раз,
2: помидоры с сахаром.
1: Что?
0: Чего?
2: То есть маринованные арбузы тебя не смутят.
1: Это вкусно, правда.
0: Хорошо, маринованные арбузы.
1: Ой,
0: помидоры с сахаром.
1: Помидоры.
0: Слушай, я никогда не пробовала помидоры.
1: Я даже такого не слышу.
2: Может попробовать?
0: Нет.
2: Уверена?
1: Уверена.
0: Ребят, пишите на наш WhatsApp 05420. 70-800. Что? Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что?

0: Прогрев-шоу на Первом.
1: Продолжается прогрев-шоу на Первом. И сейчас, друзья, самое время вернуться к чемпионату мира по футболу, где вовсю кипят суровые мужские страсти. Но, поверьте, вот американские стадионы сейчас захватывают не вот брутальные бородатые мужики, которые мячик пинают, ну, они красиво его пинают, а чистая такая концентрированная, я бы сказала, милота, от которой у любого нормального человека дрогнет сердце. Вот смотрите, сейчас в соцсетях вовсю обсуждают новую главную звезду Мундиаля, которая в один миг затмила всех топовых форвардов и тренеров вместе взятых. И это столетняя американка Полин Кана. Бабуля на пару со своим внуком Россом снимает вирусные ролики для миллионов подписчиков, но ее главная страсть в жизни — это Лионель Месси. Она раньше караулила его на матчах в Майами с шуточными плакатами «Месси, женись на мне». А на днях в Техасе просто до слез растрогала весь стадион. Операторы, кстати, крупным планом на одном из матчей вывели Полин на гигантские экраны, и в руках эта невероятная дама держала плакат с надписью «Столетняя фанатка Месси». И, а на глазах, между прочим, у этой дамы блестят слезы счастья, когда Лео забивает свой очередной гол в какой бы то ни было игре. Вот эти кадры с плачущей от восторга бабушкой, которой, между прочим, 100 лет, мгновенно облетели весь интернет, превратив ее в главный символ преданности футболу. Мне кажется, ребята, что супруги Месси пора начинать ревновать. Против такого обаяния, мне кажется, Лео не устают. Но милая та же, правда? Ну а теперь давайте перейдем к более официальной информации. Впереди свежий выпуск проекта Первого радио «Открывая футбольную Америку».
0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
2: Рекордсмены по числу побед на чемпионатах мира бразильцы с трудом прошли Японию и вышли в 1/8 финала. На перерыв подопечные Карло Анчелотти ушли, проигрывая в один мяч, но во втором тайме команда пошла вперед большими силами и за счет гола Казимира сравняла счет. Исход матча должен был решиться в дополнительное время, однако на 95-й минуте вышедший на замену Габриэл забил гол, вырвав для Бразилии победу 2-1. Япония покидает турнир, будучи в шаге от того, чтобы сотворить одну из главных сенсаций плей-офф. В 1/8 финала бразильцы встретятся с победителем пары Кот-д'Ивуар-Норвегия.
0: Плавали, знаем.
2: Сборная Чехии после провала на групповом этапе чемпионата мира сразу же лишилась тренера. Мирослав Коубек покинул свой пост. Контракт с 74-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию. Интересно, что именно Коубек вывел Чехию на Мундиаль впервые за 20 лет, обыграв Ирландию и Данию в стыках. Сам тренер заявил, что одной из причин его ухода стала критика со стороны СМИ, причем Коубек стал не единственным тренером, чья карьера на этом турнире закончилась скандалом. В той же группе A южнокорейский наставник Хон Мюн Бо пережил настоящий кошмар. После вылета его встретили в аэропорту сотни разъяренных фанатов. Линчует наставника также в сети и на национальном ТВ.
0: Попутного ветра.
2: Групповой этап чемпионата мира установил рекорд, который держался 32 года. Аналитики посчитали, что 72 матча в 16 городах посетили 4,5 миллиона зрителей, на миллион больше, чем на Мундиале 1994 года, который, к слову, также принимали Штаты. Заполняемость трибун во время игр почти 100%. Фан-зоны в трех странах приняли еще 5,5 миллионов посетителей.
0: Против течения.
2: Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года Гарри Линекер изменил свое мнение о фаворите. Легендарный англичанин перед стартом турнира считал Испанию главным претендентом на мировое первенство, но теперь уверен, что самая сильная команда на этом мундиале – Франция. Среди причин травмы и не слишком убедительная игра сборной Испании в группе, Франция же, по его мнению, обладает лучшей атакой турнира. Мбаппе и Дембеле в идеальной форме, и если Франция выиграет титул, именно эти двое будут бороться за золотой мяч. Это были некоторые итоги 19-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Прогрев-шоу на Первом.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в Этамим. 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Мебель Дакс. Решен Лицион, Лещанский 3.
12: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
1: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: А мы едем дальше, дорогие друзья, 8 часов 30 минут, 30 июня 26 года, и это первое радио с прогревом шоу с Леной Семеновой.
1: Кристиной Кипнис на меня показал.
2: Да-да-да.
1: Ну тогда и Андрей Ежов.
0: Да, все правильно.
2: Спасибо.
0: Совершенно верно. Где-то в параллельной вселенной.
3: Мы сегодня обсуждаем, какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что. И вот смотрите, Сергей написал: я не понимаю баню. Не понимаю этот кайф, когда сидишь, лицо красное, дышать нечем, да еще вениками машут. Хамам еще, ладно, лайт-вариант. Но вот эта русская баня или сауна, это трындец. Вот бассейн.
1: Полностью.
3: Это кайф, пусть даже и холодный.
1: Полностью
3: абсолютно
1: понимаю.
3: Абсолютно согласна.
1: А вот смотрите, значит, пишет нам кто-то. Значит, доброе утро. Я не понимаю суши в тубе. Я не понимаю пробежки в 6 утра. Я не понимаю, значит, хвостунов. Бесит прям меня, а я... У меня что-то там. Хорошего вам и светлого дня.
0: Просто дальше мат.
1: Нет, ну, скорее всего, потому что эмодзи. Кстати, я вспомнила еще, что я не понимаю.
0: Слушай, в тубе тема, не надо.
1: Возможно. Нет, я про другое. Я не понимаю вот этого ажиотажа вокруг ботаты.
0: Батат? Батат, кстати, батат гораздо полезнее картофеля.
1: Да
0: и
1: я не говорю, но фу.
3: Это точно так, как авокадо, понимаешь?
1: Вот, кстати, а доказано уже, что авокадо вообще не полезно.
3: Так, смотрите,
0: авокадо содержит,
3: ребята,
0: необходимые жиры.
1: Нет.
3: Я вас сейчас помирю.
1: Давай.
3: Нинок пишет: я не понимаю пиво. Вот все такие: оно вкусное, ням-ням, а я каждый раз пробую, ну фу, и так уже лет 30, ну гадость же это ваше пиво. И тут, кстати, Светлана ее поддерживает.
0: Так.
3: Пиво не понимаю, ну что в нем хорошего? Пробовала разное, оно невкусное.
0: Ну, а как бы на вкус и цвет все фломастеры разные, но все-таки.
3: Слушай, ну здесь можно обо всех вообще сказать. И о тех, кто вот про новомодные словечки говорит.
0: Слушайте.
3: И про фоксы, и про шоколад.
0: Вопрос, кто это написал?
3: Нинок и Светлана.
0: Нинок и Светлана.
3: И Светлана, да.
0: Нинок и Светлана, вы когда-нибудь были в Мюнхене?
3: И что там?
0: Вкуснее пива я не пил.
1: Ой, ну сейчас будет это.
3: Ой, ну вот это вот все ваше.
1: Кстати, помнишь, ты читала сообщение от кого-то про духи?
3: Да, помню.
1: Вот Роман здесь его поддерживает.
3: Так.
1: Доброе утречко всем. Никого не хочу обидеть, но я до сих пор не понимаю моду на некоторые духи. Иногда идет красивая, ухоженная девушка, а аромат такой, будто где-то рядом открыли химический завод по производству, ну, скажем так, счастья. А больше всего меня удивляют люди, которые достают флакон, пару пшиков, ну, в кавычках, пару пшиков. И в этот момент невольно кажется, что ты не едешь на работу, а участвуешь в презентации нового биологического оружия. Повторюсь, на вкус и цвет товарища нет, но на мой нос такие моменты я... Но мой нос явно такие моменты, против таких моментов голосует против. Его
3: согласна.
1: Нос Бабы-Яга против.
3: Да, согласна на 100%.
0: А поскольку сегодня Бабой-Ягой была наречена Лена Семенова, лично тобой, Кристина Кипнис,
1: да, и чё? И чё ты мне сделаешь за это?
0: Я просто говорю, что...
3: Не, Баба-Яга не против.
0: Хотел замкнуть круг, но с вами этого
3: смотри,
0: не получится сделать. Я хотел сказать, Наталья написала.
3: Давай, пиши.
0: Нарощенные ресницы не понимаю вообще. Мне это напоминает коров, пасущихся на лужайке. А если еще и губы рыбы, трэш.
1: Но это опять же, мы об этом говорили,
3: да,
1: что
3: да,
1: это
3: да.
1: Чересчур. Но изначально идея всего этого
3: да.
1: потрясающая. Целую ручки и мозг тому, кто это придумал.
3: Я целую ручки
1: вот
3: своему
1: вот...
3: мастеру в этом отношении.
1: А вот
3: если это выглядит натурально, то почему, собственно, и да?
1: А вот эти вот все вот представительницы прекрасного пола, которые чересчур или, как мы в Израиле говорим, ютермидай, вот это все делают, их, пожалуйста, собрать в одну вот эту вот кучку, да, и на необитаемый остров.
3: Слушайте, Виктория прислала...
0: Какая ты добрая!
3: Виктория прислала сообщение, ребята, у меня к вам вопрос. Вы знаете, что такое казинаки богучарские?
1: Казинаки знаю, дальше не помню.
3: Короче, она пишет, я вот вообще не поняла ажиотажа на них, все их почему-то скупают. Я поддалась на спрос и купила пачку домой тоже, чисто так попробовать.
1: Нельзя
3: вкусно,
1: пачку.
3: Вкусно, да, но я не поняла, где у этих казинаков вау-эффект.
0: Я, честно, не понимаю, за что так люди массово любят конфеты грильяж.
1: Ну, они вкусные.
3: Они вкусные, да. И это вообще...
0: Нет,
3: это
0: правильно
3: про
0: сказать,
3: другое.
0: Учитывая
3: это
0: грильяж,
3: про другое.
0: Они вкусные.
3: Это про другое. Это детство, это ностальгия. Смотрите, а вот Вероника написала, я не понимаю зефир, клубнику в шоколаде и всю эту хрень в букетах. Не понимаю еще. О, кстати, мыловарение, свечи своими руками и тех, кто это все покупает.
1: Карамелька пишет, вот здесь вот очень интересно. Я не люблю и не понимаю, как люди едят мозги. Некая субстанция и выглядит ужасно и пахнет тоже. Сельдерей. кстати, сельдерей люблю, но для нее эта трава пахнет жуками-вонючками. Ну и устрицы. Бррррр. А, и кузнечики, темпура, разве можно это все вот употреблять в свой желудок?
0: Кстати, вы знаете, что мир разделился на до и после кинзы?
3: Да, и да. Вот,
0: кстати, надо так шоу на Первом радио назвать. До и после любви, после до и после кинзы.
1: А я вас, кстати, не понимаю, для меня кинза очень вкусная.
0: Мне
1: трава.
0: Тоже так,
3: я не переношу даже, я не переношу даже запах.
1: И запах
3: смотрите,
1: обожаю.
3: А Марина не понимает крошку-картошку. Она пишет, многие так восхищаются, говорят, что это невероятно вкусно, а как по мне, так просто пюре с салатом и сыром. Ну, вот в этой вот все. Я пробовала несколько раз, честно, с разными начинками, но прикола так и не поняла.
1: Это реклама.
0: Практически. Игорь пишет: «Доброе утро. Все обожают красиво покушать, хорошо отдыхать и классно веселиться». Игорь, спасибо. Или как бы сказали девочки?
3: Как?
0: Игорь!
3: А, в этом отношении.
1: Ренат еще, значит, дополняет историю вот этих непониманий по поводу ресниц, губ и так далее. Ага. Еще говорит, что импланты, значит, которые идут у нас в грудь. Ага. Ну, Ренат, с одной стороны, опять же, повторюсь, есть представительницы пола, которые, вы знаете, делают 15-й размер, и да, я их не понимаю, но есть девочки, которым, ну, вот прям, ну, не дали ни родители, ну, ни Господь
3: Бог. А хочется Бог, чувствовать себя женственной, красивой.
1: Поэтому,
3: опять-таки, если это все выглядит на то... Да,
1: мера.
3: Вот, молодец, возьми с полки пирожок.
1: Спасибо.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Эшева 9.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганна-Лишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
11: Жаркое лето в Центр Кар.
12: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
11: Центр Кар Азур.
12: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
5: Лучшая музыка.
0: Первое радио.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ребята, тут такое сообщение пришло.
2: Ну давай,
1: удиви. Я думала, я одна такая.
2: Так.
1: Но оказывается, есть еще такие люди.
0: Давай.
1: Доброе утро, первое. Я не понимаю людей, которые кайфуют от еды.
2: Серьезно?
1: Да.
2: В смысле? А чем? А кто это? Как зовут человека, не, который...
1: Она не написала.
0: Вы когда-нибудь ели итальянскую еду? Можно вас спросить? Или грузинскую?
1: Да ели. Я тоже. Я
2: грузинская
1: такая
2: нет.
1: Же.
2: Там так много кинзы. Нет, я не люблю.
1: Я тоже прям вот нет вот этого кайфа от еды. Вот нет этого кайфа.
2: Слушай, ну дело в том, что...
1: От напитков всяких разных.
2: Еще не придумали, вот как кормить человека, чтобы вот подкидывать в топку дров, чтобы можно было как-то существовать без еды-то.
0: Я забыл, мы рамечку читали или нет? Привет, ребята. Несколько вещей я не понимаю.
2: Так.
0: Как можно есть устрицы? Это же сопли. И второе. Да простит меня Кристина, я не понимаю танцы модерн, балет модерн и вообще этот модерн. Есть бальные латиноамериканские народные в своем...
2: Почему Кристина?
0: А тут что? Кристин.
1: Вот да, и вот
2: почему
1: у меня... Кристин, заходи.
0: К тебе, как мастеру спорта мирового класса, вопрос.
2: Слушайте, ребята, я вам хочу, сказать, что многие на самом деле люди не понимают современного искусства. Взять хотя бы вот тот же банан, прилепленный к стенке скотчем. Люди не понимают, что это за перформанс. Когда на полу куча какого-то разбросанного мусора, это тоже перформанс. Это арт-объект. И люди не понимают, что в этом такого.
1: Правая рука, значит, поддерживает тебя в плане современного искусства. Левая рука к этому рамечке. Между прочим, я больше за латинские танцы, хай-хилс и все такое. Что он от меня хотел сейчас?
0: Не знаю.
2: Слушайте, Мария написала... Девочки, вот вы меня поймете, я не понимаю маленькие микросумочки, в которые помещается ровно ничего. Туда нельзя засунуть даже современный смартфон. Максимум одну банковскую карту и мятную конфетку. Подружки скупают их за бешеные деньги, ходят с ними в рестораны, а телефоны и ключи в итоге таскают в руках или перекладывают в карманы к своим парням. В чем прикол? Не пойму.
1: Я, наверное, все-таки заведу свой YouTube-канал и сделаю там лайфхаки, как вот в эти маленькие сумочки можно запихнуть вообще все.
0: То есть ты тоже человек Тетрис, как и я.
1: Нет, да, во-первых, да, а во-вторых, ну вот, например, фирменные там брендовые какие-то вот маленькие сумочки, их я не понимаю. Лисыцин написал.
2: Так.
1: После всех пластических вмешательств у папы и мамы, как объяснить ребенку, в кого он такой? А помните историю?
0: Недавно вышло видео.
1: Давняя история.
0: Что?
1: Про, по-моему, это в Японии или в Корее произошла, я не помню. Короче, мужчина женился, значит, на красавице просто. Нереально.
2: А
1: она ему родила... Чудо-юдо.
0: Рыба-кит.
1: Да.
0: Кстати, подобная ситуация произошла и на одном интервью одного из телеканалов или YouTube-канала СНГ. Суть в том, что женщина сидит и на полном серьезе, это не рофл, на полном серьезе говорит: я сделала себе виниры, нос, скулы, значит, лоб, все дела, и изменила цвет глаз для того, чтобы вот у меня ребенок родился именно таким, каким, которым,
2: молодцы,
0: каким я хочу.
2: Молодцы.
0: И там сидит сейчас, и там сидит просто эта интервьюерша и в шоке.
2: И в шоке полном.
0: Полном.
2: Ну, я вот, например, этих тоже не понимаю. Мозги себе купи и
0: вот
2: модернизируй. Влада написала: я не понимаю, как можно любить... О, девочки, Крис, это к нам с тобой.
1: Да,
2: Влада
1: да.
2: пишет: я не понимаю, как можно любить мужчин с горой мышц, но лицом, как у ребенка.
1: Кстати, вот этих качков ни женщин, ни мужчин я тоже не понимаю. А еще зожников я не понимаю. Вы вообще чем себя развлекаете? Какой у вас кайф от жизни? Вы же злобные товарищи.
2: Во, смотри, кстати, про зож. Елена написала: я не понимаю окрошку. Залить оливьешку ядерной смесью кваса и кефира, это ж надо додуматься. А вот к бамблу у меня вопросов нет.
1: Да, конечно. Вот у меня, кстати, окрошка на квасе, вопросики есть. Окрошка на кефире, ням-ням.
0: Олег задает вопрос. Олег, точнее, не задает вопрос, а отвечает на многострадальный вопрос.
1: Так.
0: Не понимаю израильский кошерный Макдак.
1: Да.
0: Вечный ажиотаж. Цены высокие, но совершенно невкусно.
1: Да.
0: Но это не тот Мак, к которому все привыкли.
1: Да,
0: согласен.
1: Да, и еще раз, да.
0: И если... поэтому я рад, что в Батьяме открылся еще один.
1: Если мы говорим про вредную еду, она должна быть вредная. Она должна быть ужасная.
0: Но вкусная.
1: Но вкусная.
2: Смотрите, Катя пишет. Меня
1: Вергунова?
2: Сейчас... Нет, не Вергунова. Меня пишет: сейчас, наверное, убьют, но я не...
1: Кто не Вергунова?
2: Но я не понимаю любой кофе в любом виде, при том, что мой муж кофейный гурман.
1: Нет, не Вергунова.
2: Это не Вергунова. Но тем не менее...
0: Вергунова без кофе.
2: Слушайте, ну среди нас, как Андрей сказал, на вкус и цвет все фломастеры разные. Кто-то не любит кофе, кто-то не переносит чай, кто-то не любит, вот там, я не знаю, окрошку. Но мы все разные, и вкусы у всех разные.
0: Конечно.
2: Или вот смотрите, Анна написала, Бамбл кофе — это самый вкусный кофе в мире. А вот что я не понимаю, так это турецкие и корейские сериалы. Я так и не поняла, почему их все так любят.
0: Кстати, они называются корейские, по-моему, называются дорамы. Да, все правильно. Правильно.
1: Дорамы.
2: Или вот смотрите, пишет человек, не знаю, мне кажется, эта девочка пишет, не написано, как зовут, пишет, кофе с лавандовым сиропом и альтернативным молоком. Слушайте, я искренне не понимаю, зачем портить нормальный бодрящий напиток овсяной жижей и парфюмерной эссенцией. Такое ощущение, что ты пьешь теплый жидкий стиральный порошок из прачечной, но все вокруг ходят со стаканчиками и делают такое лицо, будто прикоснулись к высшему искусству.
0: А меня еще, знаете, что удивляет? Люди, которые, вот, помню, когда начался этот культ кофе, вот этого быстрого кофе, который ты берешь и бежишь, когда «мне, пожалуйста, лавандовый раф на миндальном молоке вместе с вишневым сиропом, сверху маршмеллоу», да, я думаю, подожди, а кофе здесь где фигурирует?
1: Да, кофе в пенке волшебном.
0: В пенке.
2: А вот смотрите, нам прилетело, пишет Игорь, кинза. Простите меня, фанаты грузинской кухни, но для меня эта зелень пахнет исключительно раздавленным лесным клопом. Стоит повару уронить хоть один листочек в салат или в суп, все, блюдо для меня испорчено. А вокруг друзья сидят, жуют ее пучками и причмокивают от восторга. Не понимаю.
0: Вы не пробовали суп моей бабушки?
1: Не понимаю вареный лук.
2: О, да, согласна.
1: И морковь.
2: Согласна.
0: А что тебе не нравится в вареном
1: луке? Ни то, ни другое.
0: А ты, допустим, бургер ешь без лука?
1: Нет, сырой лук и морковь люблю.
2: А вареный нет.
0: А, ну понятно, хорошо.

0: Как быстро летят два часа, дорогие друзья. И вот наш эфир «Прогрев-шоу» подходит к своему логическому завершению.
1: В любом случае, мы вам благодарны за то, что вы поделились своими вот этими непонимашками. Но кто знает, может быть, вы поживете еще немножко времени, и все вот это вот полюбите.
0: Я те, надеюсь, кого не успели прочитать, извините.
2: Я надеюсь, что вот то, что вы сегодня высказались, вам стало легче. Для этого мы и существуем. Но сразу после «Прогрев-шоу» не переключайтесь. Вас ждет «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляновым. Но вместе заглянем в израильскую прессу и узнаем, какие темы сегодня обсуждают газеты.
0: Также сегодня в 14.00 или в 2 часа дня вопрос ребром с Марком Кричевским. В гостях у Марка Давид Шарп. Израильский военный обозреватель и журналист, специализируется на тематике военных конфликтов, Ближнем Востоке, а также военной истории. Разговор пойдет о насущных темах, волнующих всех в нашей стране. Так что не переключайтесь и ни в коем случае не пропустите в 14.00 вопрос ребром.
1: Ну а в 4 часа дня обязательно сделайте остановку на 101-м километре с Владом Зерницким. Гости эфира – потрясающий творческий дуэт Анастасия и Сергей Рубашкины. Это авторы и исполнители, которые превращают бардовскую песню в настоящий музыкальный спектакль и очень душевные диалоги. Разговор пойдет, понятное дело, о творчестве, о музыке, о планах. Так что не пропустите. 4 часа дня, 101-й километр на Первом.
2: И обязательно загляните на YouTube-канал Первого радио. Там вас ждут архивы программ, самые интересные эфиры, эксклюзивные видео и новые плейлист «История городов Израиля», где мы рассказываем, как появились города нашей страны и делимся удивительными фактами, о которых знают далеко не все. Подписывайтесь сами и расскажите о нашем YouTube-канале друзьям и близким. Пусть хорошего контента станет больше для всех.
0: Ну что, друзья, в эфире были Лена Семенова,
1: Кристина Кипнис,
2: Андрей Ежов.
0: Хорошего дня!
2: Пока. Bye!

0: Station.
1: Прогрев шоу на первом.
2: Я за кофе.
3: Реклама.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
11: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
12: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
13: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
14: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
15: Семь клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
16: Оболонь. Без него не начнут.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
3: Реклама.
19: Первое радио. Новости.
20: На западе Ирана убиты двое бойцов КСИР. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного агентства Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение, два бойца Корпуса стражи Исламской революции были застрелены в районе Керманшаха на западе Ирана. Еще два человека получили ранения. Иранские власти назвали произошедшее террористической атакой. Подробности нападения, имена погибших и информация о возможных нападавших пока не публикуются. Керманшах находится на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком. В последние месяцы иранские власти неоднократно сообщали о нападениях на силовиков и объекты безопасности в этом районе. Тем временем иранские СМИ сообщили о гибели в результате ДТП Мухаммада Акбарзаде, высокопоставленного офицера военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции. Судя по имеющимся данным, Акбарзаде, занимавший должность заместителя по политическим вопросам представительства верховного лидера при ВМС КСИР, погиб после того, как его автомобиль перевернулся на трассе в провинции Керман. Причины и обстоятельства аварии расследуются. Мухаммад Акбарзаде считался одним из заметных представителей военно-морского командования КСИР, формулировавших иранский подход к Ормузскому проливу. В мае агентство Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщало, что именно он заявил о фактическом расширении иранского определения Ормузского пролива. Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал слова раввина Арье Язди, который вчера на митинге ультраортодоксов против призыва в ЦАЛЬ высказался против Эля Замира, назвав его проклятым начальником генштаба, да сотрется его имя и память о нем. «Харидим подстрекают против наших бойцов, позволяя проливать кровь начальника генерального штаба, а Нетаньяу и министры молчат, как рыбы. Ни слова осуждения, ни одного ордера на арест за подстрекательство к насилию. Наши солдаты – герои, а это правительство – кучка трусов», – написал Лапид в соцсети X. Президент Израиля Ицхак Герцог также осудил высказывание раввина Арье Язди. Ливанская газета «Аль-Ахбар», связанная с Хизбаллой, сообщила, что в израильских тюрьмах и следственных изоляторах удерживаются 37 граждан Ливана. По утверждению издания, 11 из них являются боевиками Хизбаллы, еще 25 – гражданскими лицами. Издание пишет, что семьи заключенных выступают против увязки их освобождения с возвращением останков штурмана Рона Арада, считая такое условие невыполнимым, так как якобы ни власти Ливана, ни Хизбалла такой информации не располагают. Рон Арад, штурман ВВС Израиля, попал в плен в Ливане в 1986 году после катапультирования избитого самолета. Его судьба до сих пор официально не установлена. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно, утром местами дымка. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Аждоде 30, в Хайфе 29, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Эфир продолжит программа «Колесо обозрения».
0: Вопросы бывают простые.
2: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
2: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
2: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
2: Операцию я беру на себя.
5: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
9: Эй, капитан! Впереди земля!
21: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
22: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
23: Самые невероятные новости
22: читайте в телеграм-канале Первого радио.
23: Самые актуальные новости
22: читайте в телеграм-канале Первого радио.
23: Хотите подписаться на канал?
22: Проще простого.
24: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
25: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Раз сегодня вторник, значит, третий выпуск программы «Колесо обозрения» на Первом радио на этой неделе. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. 9 часов 6,5 минут. Мы Первое радио, 89,1 FM. Наши газеты вместе с нами, наши хорошие знакомые, правда, они каждый день меняются, и поэтому мы внимательно следим за их содержанием. Но, тем не менее, они все те же. «Исраэль Айом», «Идет Ахронот» и «Аарец» с нами в студии. Вместе с ними в студии Андрей Ежов и я, Павел Маргулян. Знакомимся с главными материалами газет. Сначала, как всегда, приложение. Сегодня все стандартно. «Демаркер», «Экономическая галерея» по вопросам культуры. Приложение к газете «Аарец» и приложение «Мамон Шлиши». В газете «Идет Ахронот» — это экономическое приложение. Вот его я пока не откладываю. Давайте пройдемся по его главным материалам, потому что ничего такого сверхъестественного, ну и не может быть в газетах в заголовках, потому что другие средства массовой информации опережают газеты. Можем посвятить несколько минут содержанию тех материалов, которые есть в «Мамон Шлиши» в экономическом приложении. Во-первых, вы знаете, я напоминаю каждый вторник о том, что несколько полос этого приложения посвящены объявлениям в области недвижимости. Для тех, кому эта тема стала актуальна, может пройтись, посмотреть на квартиры разного размера, по разным ценам, в разных районах нашей страны. Здесь несколько полос этих объявлений. Есть объявление о сдаче в аренду помещений для бизнеса. Есть объявление из раздела «Требуется» несколько. Ну и, как обычно, пару последних страниц – это «Спорт». Без спорта в эти дни никуда. «Мондиаль». Газета в основном, то, что успело войти в газеты, это победа Бразилии вчера в матче. Решающий гол она забила, по-моему, на 95-й минуте в дополнительное время. До этого счет был вообще 1-1. Ну, и вот Бразилия вышла, а то, что не успела войти в газеты, это то, что случилось где-то в 2 часа ночи. Можно сказать, сенсация. Германия выбыла из чемпионата, проиграв по пенальти сборной Парагвая. Ну, если игроки сборной Германии, 2 гола отразил голкипер Парагвая, а один, не 2 гола, а 2 пендаля, 2 пенальти отразил голкипер, а один вообще улетел куда-то в небо. Так что, как говорится, что же вы хотите? Германия, одна из сильнейших сборных, показала недостаточно хороший футбол и была наказана, отправляется домой. Парагвай выходит куда там, по-моему, в 1/8 финал теперь выходит команды, которые выиграли. Вот. Но это спортивные полосы. Главный же материал «Мамон Шлиши» сегодня — фотография Яков Атракти, по-моему, так его зовут. Он один из кабланов. Он владелец строительной компании «Аура». И заголовок, цитата его: «Тот, кто купит сейчас квартиру, он выиграет, потому что это сейчас есть возможность, которая больше не вернется». Вот такой заголовок от него. Ну, понятно, он строит квартиры, ему надо их продавать. Но, тем не менее, он делает такой обзор того, что происходит на строительном рынке, и подвергает критике тех радиослушателей, среди них были и радиослушатели, наверное, тех граждан, тех покупателей, которые поддались на рекламу и вложили деньги в квартиры за рубежом. На Кипре, в Дубае, в Греции, по-моему. Он считает, что это блеф, что это неправильное вложение, надо покупать в Израиле. Сейчас квартира. Такова суть его интервью. Суть его интервью в том, что вот сейчас выгодно покупать квартиру. Вот, это один материал. Второй материал на второй полосе.

30. И за это такая была борьба Ниры Баркато, министра экономики, с дороговизной цен в наших магазинах. И за это она получила подарок от Министерства экономики в 50 миллионов шекелей на рекламу сети Carrefour. Вы ее слышите и в наших эфирах, тоже есть эта реклама. Она есть везде. Много, на 50 миллионов можно сделать много рекламы, как вы понимаете. Но, значит, статья здесь о совсем другом. Дело в том, что один из жителей Афулы, в частности, побывал в десятках отделений на периферии, в десятках магазинов компании Carrefour и обнаружил там товары, у которых прошел срок годности. И он их все снимал. Он находил такие товары, это от мяса до каких-то смесей, до грудных детей и так далее. Значит, вплоть до того, что до 100 дней проходили сроки годности на товарах, которые стояли на полках Карфура. Значит, в результате есть судебный иск к этой компании. Карфур отвечает, что это преувеличенные вообще обвинения в наш адрес, что, возможно, там и было где-то что-то, но не в той степени, которая указывается. Но газета пишет о том, что вот этот гражданин Афулы сфотографировал более 1000 продуктов в магазинах Carrefour, которых прошел срок годности, и это стало основой для судебного иска в адрес этой сети. Вот такой материал. И дальше... Дальше все газеты печатают это, есть и здесь, и во всех трех газетах есть эта информация, но это информация, которую ждали мы, и особенно ждала наша армия, наши военные. Значит, по дороге в Цааль специальный радар, израильское изобретение, дешевый, который обнаруживает дрон, вот, управляемый через оптоволокно. Напомню, что это была самая серьезная проблема в борьбе с дронами. Он не обнаруживается, к нему не спускаются там радиоволны, которые можно было обнаружить радаром и так далее. Компания Magos Systems, значит, разработала вот такой радар, который недорогой, он стоит десятки тысяч, по-моему, шекелей. По военным меркам это как бы копейки, я бы так сказал. И, значит, она получила заказ от Министерства обороны на 21 миллион шекелей. 8 вот таких радаров, ну, наверное, радар МАКАМ они называются, уже в армии находятся, прошли какое-то испытание и, видимо, подтвердили свою надежность. И поэтому вот заказ такой получила компания Magos Systems. В чем его суть? Она позволяет примерно за минуту обнаружить приближение вот такого дрона, беспилотника, и это достаточное время для того, чтобы спрятаться, укрыться где-то еще. Вот радар, который обнаруживает такое летающее, скажем так, средство небольшого размера. Компания, это тут про нее несколько данных, она продает свою продукцию в 70 стран мира. И напродавала уже от суммы на 20 до 30 миллионов долларов. В общем, использует AI, естественно, искусственный интеллект, куда же без него, Magos Systems. То есть первые средства борьбы вот с такими беспилотниками поступают на вооружение армии, и об этом пишут тоже наши газеты. Так, дальше... Обзор того, что происходит с зарплатами в разных компаниях нашей страны. Тут, ну, периодически нам указывают, кто рекордсмены по зарплатам. Разные данные. Например, к зарплатам мы сейчас придем. В частности, в компаниях, в крупных компаниях, можно сказать, государственных или общественных компаниях, есть такая статистика, сколько работает там родственников, связанных с друг другом родственными связями. Больше всего в компании Мекород, которая связана с водой, 38%. Дальше Намаль Ашдот, Ашдотский порт, 27%. Компания Рафаэль, 24%. Таасия Аверит, то есть, ну, это промышленность, военная промышленность воздушная, военно-воздушная, 21%. Компания Амидар всего 1%. И Нативей Айлон всего 0,4%. Ну, а теперь самые высокие зарплаты брутто, обратите внимание. Значит, это компания Рафаэль. Значит, в среднем высокопоставленные чиновники в этой компании, занимающие руководящие посты, их зарплата 85 100 шекелей в месяц.
Дальше Тасия Аверит, так называемая, 81,6

0: десяток тысяч. Хеврат Хашмаль, электрическая компания, 69 тысяч 300. Намаль Ашдот, Ашдотский порт, 46 тысяч 400. Дальше Рафаэль, средняя зарплата Рафаэль, не те, кто занимает руководящие посты, а средняя зарплата в Рафаэле 22 700. Таасия Аверит, средняя зарплата 19 800. Хеврат Хашмаль, наша электрическая компания, 18 400. И на последнем месте здесь, в этом пункте, Намаль Ашдот, Ашдотский порт, 17 600. На ТВ Айлон самый большой процент женщин, которые там работают, 48%. Хеврат Хашмаль 23%. Вот такие, да, что еще, Акнасот, Хеврат. А, ну и, значит, вот этих компаний, государственных компаний, сколько Акнасот, то есть сколько денег входит в их, зарабатывают они, самые, на первом месте здесь самое крупное считается Хеврат Хашмаль. 26 миллиардов 700 миллионов шекелей. Таасия Аверит 25 500. Рафаэль 21 600 и так далее. Ракевет Исраэль 3 миллиарда 600 миллионов шекелей. Значит, ну и последняя статья в этом экономическом приложении о том, что сейчас в Тайване проходит выставка Computex, ну, разных технологий. И, значит, статья на тему этой выставки и того, что там выставлено «Махшев квар ле цари хутану», то есть компьютеру мы уже не нужны. Искусственный интеллект и чаты GPT, и всевозможные, все встроено там, нажимаешь кнопку, и они все сами без тебя решают. Вопрос в том, когда мы вообще не нужны будем во всех областях. Ну вот такие новейшие достижения на этой выставке. Так, это «Мамон Шлиши», экономическое приложение «Идет охранот». Давайте мы успеем за пару минут, которые у нас есть, посмотреть на главные заголовки. Сегодня, я бы сказал, газеты «Исраэль Айом» и «Идет охранот» поменялись ролями. Я вам говорил часто, что «Исраэль Айом» прежде всего уделяет тему, место на главных своих полосах вопросам безопасности, войны и всего того, что связано вокруг этого. А сегодня этой теме первую полосу уделили «Идет охранот», а «Исраэль Айом» размещает фотографию бегущих нам навстречу в фотокамере детей, трое мальчиков и одна девочка, школьники с ранцами на спине. Значит, каникулы после бури. Ну, Хофеша Харея Сара. Газета пишет о том, что ученикам в этом году значит, они недополучили 40 дней учебы в школах из-за войны в Иране. Те, кто сегодня заканчивает ЕСУДИ, то есть первые классы, начальные классы школы, это ребята, которые поступили в первый класс Киту Алиф во время короны. И в течение вот этих всех лет они, были, у них были опасения и неучебные дни, скажем так, они оставались дома, кто-то учился в Зуме и так далее. И это были и школьники, и родители, и учителя страдали от этого. А на севере это продолжается и до сих пор, пишет газета, в надежде, что каникулы будут спокойными и нормальными. Вот газета печатает сегодня такой обзор начинающихся каникул у детей младших классов. Даже приводится статистика всего. Это младшие классы и детские сады и ясли с точностью до одного ребенка. 1 713 812 детей сегодня отправляются на каникулы. Еще три заголовка здесь на первой полосе. Министр обороны. Значит, наше отношение к происходящему на севере нашей страны не изменилось. Если будут атакованы населенные пункты Израиля на севере, мы атакуем Бейруте. Фотография футболистов сборной Бразилии, обнимающихся друг с другом, которые чудом избежали дополнительного времени, а потом, может быть, и пенальти, что случилось со сборной Германии, забив там на 95-й минуте решающий матч, они выиграли 2-1. И еще один заголовок: «Богац остановил госконтролера от того, чтобы тот продолжал уже начатые проверки событий 7 октября. Богац заявил, что это не входит в ваши полномочия. Вы превысили свои полномочия, потому что это то, что определенные функции госконтролером не входят в расследование таких событий, как 7 октября». Вот такой тоже заголовок в газете «Исраэль Айом». Мы сейчас с вами делаем перерыв, потом первые полосы «Идет охранот» и «Аарц».
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЭЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЭЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Мебель ДАКС. Решен лицеон. Лещанский 3.
7: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
8: Реклама.
9: В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Виктор Пелевин.
10: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: «Колесо обозрения», часть вторая, 9 часов и почти 24 минуты. Как я уже сказал, сегодня газета «Исраэль Айом» и «Идиот Ахронот» поменялись тематикой главных тем. «Исраэль Айом» на мирную тему, главный их материал, о начале каникул в начальных классах школы, а «Идиот Ахронот» на военную тему. Значит, здесь главная фотография — самолет, наверное, военный самолет, в полном вооружении, под крыльями висят ракеты, я вот здесь вижу, и не знаю какой, наверное, F-35, и заголовок «Цааль готовится к бело-голубой операции в Иране», или «Мефца Кахоль-Лаван в Иране», то есть, что имеется, «Мефца Кахоль» имеется в виду под Кахоль-Лаван, то есть, исключительно израильская операция в Ливане или в Иране, простите, то есть, фактически... Третья иранская война, да, но если не считать там 17 часов взаимных обстрелов, которые были несколько недель тому назад, Иран запустил что-то по северу нашей страны, мы что-то там отбомбили в Иране, это было коротко, уже все про это забыли, а вот если это будет операция «Кахоль-Лаван» в Иране, то, видимо, это будет уже какая-то серьезная третья иранская война. Вот такой заголовок в газете «Идет Ахронот», главный заголовок. Дальше в верхней части газеты рекомендация судей в делах Нетаньяху прокуратуре, значит, отказаться от обвинения во взятке. Ну, давайте по делу 4000. Давайте мы здесь немножко подробнее, значит, что имеется в виду. Я напомню, что несколько лет тому назад, где-то я читал 103, я даже не верю, что это уже 3 года с тех пор прошло, что все это тянется. В начале, значит, того процесса, когда начался обсуждение дела 4000, судьи обратились к обвинению и сказали, что мы здесь не видим обвинения во взятке, предлагаю вам отказаться от этого обвинения. Прокуратура отказалась, она сказала, что когда будет хакеран эгдит, то есть когда после допрос адвокатов Нетаньяху, это же слишком жестко, тут, наверное, опрос, а вот допрос это когда прокуратура. Мы, мол, когда будет допрос прокуратуры, вы, граждане судьи, увидите, что обвинение во взятке, как бы есть основания для этого обвинения. И вот сейчас, после того, как процесс опроса, допроса Нетаньяху закончился, судьи, увидев и услышав все, остаются при своем мнении. Они заявили, мы остаемся при своем мнении, мы рекомендуем прокуратуре снять обвинение во взятке в деле 4000. Об этом пишет газета в подзаголовке. Значит, нету доказательств для обвинения во взятке в этом деле. Прокуратура не обещает изменения своей позиции. Значит, адвокат Нетаньяху Хадад заявил о том, что вот, помните, была такая информация, что судьи говорят, что после праздников мы хотим сделать так, чтобы дело Нетаньяху рассматривалось 5 дней, дела Нетаньяху, скажем, Нетаньяху и Шауля Аловича в одном, в деле 4000, но не Мозес в деле 2000, рассматривались 5 дней в неделю. Значит, и адвокаты Нетаньяху, и вроде бы и в прокуратуре тоже возражают, они говорят, мы тогда не будем успевать подготовиться, если у нас каждый рабочий день будут обсуждения в суде. Значит, Амид Хадад еще привел такое сравнение, только в суде над Айхманом было 5 дней обсуждения в неделю, и вот такое сравнение он привел, но посмотрим, пока это предложение судей, посмотрим, до этого есть еще несколько месяцев, как все будет происходить, но мы с вами, для того, чтобы иметь точную информацию по этому делу, значит, сторонники Нетаньяху уже говорят о том, что дело 4000 разваливается, мы же вам говорили и так далее. Это неправда, как это часто бывает в обсуждениях на политические темы. Значит, судьи предложили только снять обвинение во взятке. Остальные обвинения, там, потеря общественного доверия, по-моему, еще, может быть, мошенничество или еще что-то типа этого, и в деле 4000 осталось. То есть это дело не развалилось, а судьи только предлагают убрать одно обвинение, которое, да, самое тяжелое вообще обвинение во взятке — вот таких, скажем так, в экономических преступлениях за это обычно посылают в тюрьму, если взятка будет доказана. Ну вот судьи второй раз обратились к прокуратуре с предложением убрать это обвинение. Это то, что мы знаем на сегодняшний день. Прокуратура пока не ответила, но надеюсь, что в ближайшее время ее позиция разъяснится. Значит, дальше еще заголовки на первой полосе газеты «Идет охранот». «Поколение, которое не училась в классе». Ну, это о каникулах, о том, что очень много дней было пропущено из-за короны, из-за войн и так далее. Учились в Зуме. Еще один заголовок. «Персум решен». Это газета «Идет охранот» подает как свой эксклюзив. Милуимники получили землю по 50 тысяч шекелей в районах рядом с сектором Газа и на севере нашей страны. Районы не самые благополучные, скажем так, в области безопасности, поэтому предлагают им вот по такой цене, предлагали они вроде бы, ну, не все, но некоторые согласились, потому что на сегодняшний день 50 тысяч шекелей за землю — это копейки, то, что называется. Но когда они стали оформлять все это дело, выяснилось, что это земля, скажем так, это вот просто чистый кусок земли. А для того, чтобы его как-то обработать, какие-то инфраструктуры туда подвести и еще что-то, надо доплачивать еще сотни тысяч шекелей. И вот теперь газета пишет о том, что милуемники, резервисты возмущаются, считают, что их, ну, чуть ли не надули, скажем так. Вот об этом пишет газета «Идет охранот». Переходим к газете «Аарец». У нее здесь всегда, как я много раз говорил, много заголовков, потому что площадь первой полосы — это разворот двух полос, и тем много. Первая фотография, большая фотография в газете на первой полосе, всегда одна большая. Значит, 103 гвоздя на карте. Вот такой заголовок под этой фотографией. Ну, гвозди, имеется в виду какие-то кнопочки, которые втыкают на карту географическую, чтобы отметить какое-то место там. Что имеет в виду газета? Правительство, значит, закапывает в землю возможность создания двух государств. Систематически и запланированно она, значит, создает те поселения, которые делают все более и более трудным или почти невозможным разделение этой территории на территории двух государств. Таков заголовок в газете «Аарец». Не заголовок, а фотография, подпись к этой фотографии. А главный заголовок как раз-таки по делам Нетаньяху. Судьи в делах Нетаньяху рекомендуют, вновь рекомендуют стереть обвинение во взятке в деле 4000. Ну, мы об этом уже говорили, поэтому можем идти дальше. Багац принял два иска, согласился с двумя исками против проверок событий 7 октября госконтролером и постановил, причем единогласно, те судьи, которые заседали в этом деле, что он вышел за рамки своих полномочий, госконтролер Матаньяху Энгельман, что в его полномочия госконтролера не входят проверку таких событий, как 7 октября, потому что это должно быть не проверка госконтролера, а это самое настоящее расследование с вызовом конкретных людей, Шимуа, допросов, скажем так, опросов и так далее. Это выходит за рамки расследования госконтролера, и Багац останавливает проверки госконтролером событий 7 октября. Соединенные Штаты, следующий заголовок. Витков сегодня встретится с представителями Ирана в Дохе, это Катар. Кац, цитата, мы не уйдем, вообще не уйдем на миллиметр с территории Ливана. Это несколько не соответствует тому документу, который был приложен. Сегодня об этом пишут газеты, что вот к этому рамочному соглашению с Ливаном, которое было подписано послами Ливана и, соответственно, Израиля в Вашингтоне, прикладывался, ну, такой полусекретный документ. Полусекретом он был недолго. Сегодня основные его пункты напечатаны в прессе. И в этом документе как раз-таки говорится о том, о так называемом пайлоте, пилотном эксперименте, в рамках которого армия уйдет с каких-то мест, в которых она сейчас находится, в Ливане. Я вам об этом уже рассказывал. И туда но прежде она зачистит эти места, убедится, что там нет складов вооружений, что там нет боевиков Хизбаллы, и она освобождает эти места, туда заходит армия Ливана под, значит, обязательством не допустить появления боевиков Хизбаллы в этих районах. Значит, если это, непонятно, там два или три района таких, которые армия освободит, если все будет нормально, значит, будут расширяться вот такой, я бы сказал, святое место пусто не бывает. Но здесь не святое место, а здесь военное опасное место. Армия будет и дальше освобождать какие-то районы, куда будет ходить армия Ливана, которые, конечно же, необходимо для этого усиливать. Военные корреспонденты говорят, что многие служащие в армии Ливана работают где-то еще для того, чтобы просто существовать, чтобы у них были деньги для поддержания своей семьи. То есть это говорит о плачевном состоянии армии Ливана. Но это вообще очевидная вещь. Мне, например, непонятно, почему до сих пор им не дали там какие-то деньги для того, чтобы усилить армию Ливана. Ну, видимо, может быть, ждали подписания вот такого соглашения, которое было подписано в Вашингтоне. Может быть, теперь и финансовое влияние какие-то в армию Ливана будут. Значит, ну вот этот самый заголовок о том, что Витков встретится с представителями Ирана в Дохе. Тут очень много информации. Я должен сказать, что я, например, ничего не понимаю, что происходит в этом процессе. Иран говорит так, Соединенные Штаты говорят так. Вроде бы они обязались пока не атаковать, не проводить никаких военных действий. Иран против объектов США в странах Персидского залива и против стран Персидского залива. Что там с переговорами? Значит, 60 дней, срок 60 дней уже начался, как вы знаете, испытательный срок, после которого должен быть подписан окончательный договор между США и Ираном. Но так как вот тут такая путаница происходит, и до сих пор постреливают, вот только вчера, может быть, договорились о том, что стрельба прекратится, но неизвестно на сколько времени, многие весьма пессимистично смотрят на то, что через 60 дней, из которых, мне кажется, уже дней 10 прошло, закончится каким-то договором, что, возможно, продлится этот период, и там, ну вот, то, что я называю дело ясное, что дело темное. Вот, значит, к стремлению подписать вот такой договор и каких-то обязательств обеих сторон. На фоне того, что заголовка ведет охранность, что Цаль готов к операции против Ирана. Вот. Это тоже может, как бы, этот договор, все эти 60 дней улетят в мусорную корзину, если вдруг в Израиле решат атаковать какие-то иранские объекты. Но я думаю, что имеется в виду, что если Хизбалла атакует нашу армию или населенные пункты, мы ответим бомбежкой в Бейруте, Иран ответит обстрелами Израиля, и тогда эта каша заварится снова. Возможно, это такой вариант предусматривается. Так, следующий заголовок. В газете «Арец»: для того, чтобы избежать решения суда, государство предоставляет статус политического убежища гражданам Судана. Это 1800 человек. Ну, тут определенные условия, кто получит этот статус. Значит, они должны быть в стране более 10 лет. Ну, мы знаем, что с тех пор, когда граница с Египтом была фактически открыта, до того, как там построили забор безопасности, можно сказать, через который уже гораздо труднее перебежать, и единицы только могли перебираться через этот забор, до строительства этого забора там в месяц сотни или тысячи людей бежали из Судана через Египет сюда, в Израиль. Это было давно, многие из них здесь находятся более 10 лет, многие из них подали прошение о политическом убежище, потому что в Судане им грозила смерть из-за войны, которая там была. Ну, тянулось, их просьбы не рассматривались, и вот теперь те, кто находится в статусе больше 10 лет в стране, и кто подал просьбы в Министерство внутренних дел, которые не рассматривались годами, они получат таки статус от государства политических убежищ, 1800 человек, политический беженец, наверное, беженец, просто статус беженца, не политический, может быть, от угрозы смерти. Но это в дополнение к тем, какое-то количество есть суданцев, которые уже получили этот статус беженца по решению богатца в свое время, несколько лет тому назад. Вот. Государство не решало этот вопрос много лет, И вот теперь, значит, опасаясь решения суда, в какой-то степени этот вопрос начал разрешаться, и просьбы суданцев, которые были поданы, будут удовлетворены. Ну, фотография тоже на первой полосе игроков сборной Бразилии. На 96-й минуте Бразилия совершила, перевернула игру против Японии и была спасена от позора, скажем так. Сборная Бразилии все-таки серьезная сборная. Так, Цви Барель, международный обозреватель газеты «Арец», пишет большую статью, но начало ее на первой полосе. Даже если это ответная акция на враждебную по отношению к Израилю позицию Турции, господина Эрдогана, признание геноцида армянского народа — справедливое решение, даже если это было сделано в ответ, из каких-то политических соображений, считает международный обозреватель газеты «Арец». Так, все с первыми полосами. Начинаю быстро листать до второго рекламного блока. Первый разворот газеты «Исраэль Айом» — отпуск, каникулы в школах. Мы не просим многого, мы хотим просто быть, как все говорят дети, учиться нормально, ходить в школу и не пропускать. 4394, вот еще одна причина ненормальности образования детей за последние несколько лет. 4394 преподавателей служили в Милуим. Как вы знаете, последние годы службы в Милуим — это не 5, не 10 и не 50 дней, это гораздо больше. Ну и газета приводит статистику. Значит, школы заканчивают начальные классы 1 182 566, детские сады с 3 до 6 лет 531 тысяча, но я округляю без цифр. Количество воспитательниц и учителей, скажем так, около 100 тысяч, которые тоже сегодня каникулы. Значит, количество дней в войне против Ирана, которые не учились, 40. Количество дней отпуска или каникул без исключения шаббата было 46. И средний бюджет страны на одного ученика в начальной школе 25 429 шекелей в год. 25 429 в год. Готовимся к действию в Иране. Цааль только ждет указания политического руководства страны. Вот такой большой материал на следующих 6-7 полосе. И как раз-таки здесь об этом приложении к договору, который называется секретным, Ниспах Битхуни, секретное положение в области безопасности, примерно то, о чем я говорил. То есть Цааль делает пилотный отход из нескольких территорий, прежде их зачистив. Туда заходит армия Ливана, значит, остается там, не допускает боевиков Хизбаллы, и постепенно, если это будет успешно, это будет увеличиваться и, может быть, приведет к окончательному разоружению Хизбаллы, и, как обещает руководство нашей страны, после этого мы готовы будем уйти полностью из Ливана. Министр Кац заявил, что у нас нет никаких территориальных мы не хотим захватывать территорию Ливана и присоединять к себе. Там находится армия исключительно в целях безопасности, чтобы обезопасить жителей северных населенных пунктов Израиля. Вот, ставим здесь точку, реклама, и потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
7: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Оболонь. Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
17: Реклама.
18: Можно в чем угодно убедить целую страну наверняка, если дух и разум повредить с помощью печатного станка. Игорь Губерман.
19: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа, колесо обозрения. Продолжаем листать газеты. 10-11 полоса. Исраэль Айом. Зеофилу Лепрому. Это только начало, мол, это акции протеста ортодоксальной общины против службы в армии. Но мы знаем, что они становятся все более частыми и все более с применением какого-то насилия. Последняя новость в этом плане была: один из важных раввинов проклял нашего начальника генерального штаба, который настаивает на том, чтобы в армию брали всех, потому что армии не хватает солдат. Значит, и это уже, правда, этого нет в газетах, но была ночью реакция президента страны, к утру поступила реакция президента страны, он находится с визитом в Румынии, что это недопустимое вообще вот заявление раввина в адрес человека, который возглавляет нашу армию и который защищает в том числе и учащихся ешив. Следующее. Полоса Бхирот Альпаем Исрим Вешеш, выборы 2026, фотография Йоза Энделя, Юлии Эдельштейна и Гилада Эрдана. Ну, это идут разговоры об объединении вот этих политиков, этих, Бенни Ганца, Дэдди Симхи, еще кто-то. Непонятно, когда и непонятно, кто с кем. Значит, это застряло, это, значит, их относят к блоку, который находится право-центр, скажем так, правоцентристский блок, но ничего в этом не происходит. Идут только разговоры, приводятся опросы, сколько получит та или иная партия, если вот они объединятся, но ничего пока в этом плане нет, и этот процесс тормозится, а времени остается все мало у них. Дальше. Харидим продолжают бойкотировать принятие законов в Кнессете из-за того, что те законы, которые им нужны, закон о статусе учащихся ешив, которые сначала были разговоры, приравнивают их к статусу тех, кто служит в армии, а теперь уже говорят, что он ставит выше их, чем те, кто служит в армии. Харидим недовольны формулировками этого закона, они требуют большего, и поэтому не готовы поддерживать другие законы коалиции, которая не может их принимать, потому что без Харидим нет большинства. Кстати, газета «The Marker», экономическое приложение «Арец», пишет, что правительство пытается провести эти законы об уклонении службы в армии и законы по кашруту. Вы знаете, что там партия ШАС хочет провести закон, который даст еще 5000 рабочих мест с повышенной зарплатой тех, кто следит за кашрутом. Правительство пытается продвинуть эти законы, а законы, которые нужны обществу, например, связанные с дороговизной в нашем обществе, они застрявшие, в частности, реформа в области молочных продуктов, они застряли, и они не продвигаются. Вот об этом тоже пишут газеты. Дальше. Про Алию мне здесь не совсем понятно, потому что я буквально в воскресенье вам рассказывал о материале в газете «Исраэль Айом», в котором было написано, что этим летом до сентября в Израиль приедет, если не ошибаюсь, 5800 новых репатриантов. На первом месте Франция, потом Америка, потом страны бывшего СССР и так далее. Сегодня газета размещает на развороте 16-17 полосы вот такой материал, который заглавлен следующим образом. «Мы хотим, чтобы наши дети говорили на иврите без акцента». И в подзаголовке, значит, это лето считается довольно напряженным периодом в области Алии из Северной Америки, потому что оттуда должно приехать 2300. А, это может быть только Северную Америку, Северная Америка имеется в виду, а не вся Алия из со всех стран. 2300 человек, из них 500 — это семьи, 47 полетах, которые будут до сентября. Ну и вот фотографии таких семей. В основном тут четверо детей, четверо детей, четверо детей, трое детей. Вот такие семьи, можно сказать, многодетные из Северной Америки, которые прилетят. Все более популярным становится вот это, ну, как это назвать, я даже не знаю. Значит, если применить слово «мем», обычно «мем» — это интернет, это что-то видео или это словесное, да? А здесь «мем», можно сказать, футбольный, когда болельщики сборной Норвегии, может быть, вы видели, они делают движение викингов, которые гребут на лодках и плывут, вот это, и делают «ру», и вот они все вместе ру, вот веслами вот так двигаются. Сейчас становится все более и более популярным. И болельщики на трибунах, и футболисты на поле, и, по-моему, даже в парламенте Норвегии становится популярным вот это вот движение с возгласом ру в поддержку, скажем так, своей сборной. Биржа ждет Банк Израиля. Ожидается, что на этой неделе все-таки председатель банка снизит еще процент, ребит на 0,25, на четверть процента. Шекель, несмотря на то, что он несколько ослабел за последние две недели, то есть доллар по отношению к нему укрепляется, но все равно они на низком уровне. Инфляция очень низкая, и это основание для того, чтобы как бы опустить ребит еще. Кибуц Яд Мордехай, который известен своим медом, по-моему, в первую очередь, входит в производство тхины, гольмит, то есть тхина, с которой делается вкусная тхина, получает оттуда, значит, они получают шумшум качественный из Эфиопии и начнет производить свою собственную тхину. Историческая страничка газеты пишет о том, что 30 июня 2019 года, то есть уже 7 лет прошло с тех пор, как последний полет был, взлетел последний самолет из аэропорта ДОФ на севере Тель-Авива. Аэропорт был закрыт, и сейчас там строятся фешенебельные жилые районы, реклама которых уже вовсю есть в наших СМИ, и продаются там квартиры. Так, это Исраэль Айом, листаю, идет Ахронот. Ну, карикатура ведет Ахронот, откликается на высказывание позавчерашнего Бецалеля Смотрича, который заявил, что благодаря ему все заложники вернулись домой. Хотя в свое время мы писали, что Бен-Гвир и Смотрич были против сделок по освобождению заложников, против остановки военных действий и так далее. А вот позавчера Смотрич заявил, что это благодаря мне. И карикатура сегодня такая. Смотрич стоит перед плакатом, на котором написано «До последнего заложника», и на котором десятки фотографий заложников, которые находятся в плену Хамаса, смотрит на этот огромный плакат и говорит: «Я все еще жду ваше спасибо». Вот такая карикатура в газете. Газета также пишет о том, что наша армия обнаружила огромный склад подземный в тоннеле Хизбаллы. Причем об этом складе, пишет газета, знали, но разведка говорила, что он пустой, там ничего нет. А когда армия вошла туда, она увидела и автоматическое оружие, и ракеты, которые прикрепляются к беспилотникам, и части беспилотников, крылья, то есть там было полно всего, и этот тоннель сейчас был уничтожен, хотя до этого долго думали, что он пустой. Вот об этом пишет газета. Так, кстати, тут есть еще один материал интересный, в «Демаркер», который говорит о дилемме, которая, значит, есть у богатца. Дело в том, что богатц сейчас рассматривает вопрос, жалобу, которая подана на министра экономики Нира Барката. Он хочет уволить ответственные за женщина, которая следит за конкуренцией в Израиле, за то, чтобы Тахарут сохранялся, чтобы не было монополии и так далее. Михаль Коэн, зовут его, ее, ну, что-то Баркат с ней не сложилось, он хочет ее уволить, она подала в суд, что это увольнение незаконное, нет оснований для этого. И газета пишет о том, что богатц находится в трудном положении, потому что если он заявит, что это увольнение делается по политическим соображениям, и оно незаконно, то тогда он попадет в трудную ситуацию. Знаете, что некоторые представители оппозиции, активнее всего Яир Галан говорил на эту тему, что когда мы придем к власти и выиграем следующие выборы, мы поувольняем вообще всех тех, кто были политическими назначенцами нынешнего правительства. И тогда богатцу придется защищать эти увольнения, если он сейчас защитит увольнение по политическим причинам. Что будет с этим, пока неизвестно. Значит, была информация на днях о том, что Министерство обороны и армия просят добавить к бюджету еще примерно 50 миллиардов шекелей. У них сейчас бюджет 143, они хотят 188-183. Значит, Министерство финансов сказало, что ничего не будет, но потом подумала, и газета сегодня пишет, что Министерство финансов согласно добавить бюджету 13 миллиардов, увеличить его до 158, с обязательством Минобороны, что они не будут просить больше. Вот пока они находятся в переговорах. Об этом пишет The Marker. Так, Ну, статьи по поводу рекомендации судей отказаться от обвинения во взятке в деле 400, в деле 4000. Статьи о том, что продолжается убийство в арабском секторе. Здесь статистика. Количество убийств все увеличивается и увеличивается. Растет, и это государство не может это остановить. Так, дальше. Ну, вот такая статья о том, что вчера, значит, в Кнессете был принят закон, который увеличивает срок давности, или увеличивает, наверное, да, то есть если срок давности в делах об изнасилованиях подростков, то есть, допустим, условно говоря, срок давности 15 лет, сейчас он будет больше, да, 25 лет, то есть все, что вошло, не ловите меня на цифрах, цифры здесь, по-моему, не указаны, он увеличил просто этот срок давности, и газета приводит один из примеров, значит, Анна, которая репатриировалась с родителями в возрасте 11 лет, не с родителями, с братом и с мамой, сняли квартиру, и хозяин квартиры использовал их слабое положение, тут он указан, Ария Готлиб, и насиловал эту девочку в течение 3 лет. Было это 30 лет тому назад. Она заявляла, что она боялась все это время говорить об этом и так далее. Но в конце концов прорвало. Она дала показания в полиции и в суде. И господина Готлиба, а ему сейчас около 80, то есть тогда ему было лет 50, как вы понимаете, он насиловал 11-летнюю девочку. Чего только в жизни не бывает, мы это знаем. Значит, ему дали 20 лет тюрьмы за это. Ну и это один из примеров. И газета пишет, что Кнессет увеличивает срок давности. В этот срок будут попадать те, кто давно совершил вот такие преступления. В Венесуэле продолжают вытаскивать из-под обломков людей. Значит, сегодня, ну, написано, что наша спасательная команда, по-моему, 16 человек, уже прилетела и сразу начала работать. Она в городе Валенсия. Там другие, конечно же, представители других стран. На сегодняшний день, значит, статистика говорит, что в Венесуэле разрушено 770 зданий, количество погибших 1500 приближается, но продолжает говорить о том, что их будет намного больше. Ну и вот момент приятный, скажем так, вытаскивают из-под обломков на носилках мужчина, которого достали из-под обломков. Архив, который вытаскивает скелеты из шкафа. Это в Германии. Открывают архивы тех, кто служил в нацистской, был членом нацистской партии. Ну и архивы открыты для всех желающих. И члены семей, которые подозревали про своих там бабушек и дедушек, сейчас могут посмотреть. И они говорят, что я со страхом иду смотреть эти архивы, потому что боюсь обнаружить то, что мои там бабушка и дедушка были членами нацистской. Я думаю, что членами нацистской партии, как и коммунистической в Советском Союзе, были очень большое количество немцев, куда им было деваться, скажем так. Ну вот сейчас можно узнать про своих родственников в Германии. А вот такая ситуация. 18 летчиков британской авиации, королевской авиации, были мобилизованы Китаем за хорошие деньги для того, чтобы обучать китайских летчиков, в том числе и как бороться с самолетами НАТО, уходить от их преследования и осуществлять воздушный бой. Ну, людям надо зарабатывать как-то на жизнь, они зарабатывают вот так. Что еще? Здесь это идет Ахронот. Не вижу. Сейчас посмотрим. А, по-моему, у нас уже времени не остается. Ну, ситуация с Эрдоганом. Тут комментируют, что Азербайджан внезапно выступил с протестом против признания геноцида армян израильским правительством. И ждут реакции Эрдогана. Ну, написана большая статья о том, что когда бы это ни было сделано, это справедливый шаг. Признание геноцида армян. Особенно правительством страны, значит, которые евреи, которые пострадали больше всего спустя 30, там, сколько лет, после 15-го года в тех событиях, в событиях катастрофы. Все на этом, господа. Завершаем наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание и нам хорошего дня. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц. Мой хоть каждый день. В любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Cityvosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
8: Мебель ДАКС. Ришон-Лицон, Лещанский 3. Жаркое лето в Center Car.
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Center Car Азур.
9: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Политики осуждают нападки на главу генштаба ЦАЛЯ в ходе акции уклонистов. Подробнее через несколько секунд. Десять часов и 1 минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент Израиля Ицхак Герцог осудил высказывания авторитетных раввинов, включая бывшего главного сефардского раввина Ицхака Юсефа и раввина Арии Язди против командования армии и попыток расширить призыв ультраортодоксов в ЦАЛЬ. В акции приняли участие депутаты Кнессета от ультрарелигиозных партий. Бывший главный сефардский раввин и действительный член Совета мудрецов Торы Ицхак Юсеф, выступая на митинге против призыва в армию, который прошел в Нейбраке, заявил, что солдаты гибнут из-за законов, принимаемых против изучающих Тору. Раввин Ария Язди с трибуны высказался против Аяля Замира, назвав его проклятым начальником генштаба, да сотрется его имя и память о нем. Даже в период глубоких разногласий нет места проклятиям, оскорблениям и унизительным выражениям, тем более, когда речь идет о командующем ЦАЛем и нашими солдатами, нашими сыновьями и дочерьми. Общественные лидеры обязаны вести ответственный и уважительный диалог. Я решительно осуждаю эти слова и призываю всех нас проявлять уважение и ответственность, подчеркнул Ицхак Герцог в своей публикации, осуждающей заявление видных раввинов. Председатель партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман и лидер оппозиции Яир Лапид также осудили высказывание в адрес главы генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенанта Эйяля Замира. В рамках усилий по обеспечению общественного здравоохранения Израиль приступил к реализации новой программы по предотвращению попадания вируса Эбола на территорию страны. Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с регионами Африки, где зафиксированы вспышки заболевания, власти проанализировали основные транзитные маршруты, которыми пользуются пассажиры при исследовании в Израиль. Профильное ведомство совместно с авиационными операторами начало распространение медицинских инструкций и информационных материалов среди лиц, совершающих перелеты через выявленные узловые пункты. Инициатива, старт которой приурочен к 1 июля, периоду пиковой загруженности международного аэропорта Бен-Гурион, направлена на повышение осведомленности граждан и иностранных гостей. В рамках кампании задействованы медиасистемы на борту воздушных судов для трансляции образовательных материалов. Пассажирам разъясняются основные симптомы лихорадки, методы профилактики заражения и алгоритм действий при подозрении на наличие заболевания, включая необходимость обращения за медицинской помощью. Эти меры призваны минимизировать риски, связанные с возможным завозом инфекции в страну через третье государство. Авиакомпания «Эль-Аль» подтвердила факт взаимодействия с властями по данному вопросу. Согласно разъяснениям перевозчика, информирование пассажиров осуществляется преимущественно через электронную почту, направляемую лицам, чьи маршруты могут быть связаны с зонами риска. Преподавательница арабского языка в Портлендском университете штата Орегон Ясмин Хануш подала иск против вуза и его президента НКАД, требуя 7 миллионов долларов компенсации. Поводом стал скандал вокруг видеоролика, снятого в июне прошлого года на акции вне кампуса. На записи Хануш произносит фразу «Я Хамас, мы все Хамас». После распространения ролика университет отправил ее в административный отпуск и начал внутреннюю проверку. По утверждению Хануш, ее слова были саркастическим ответом на провокационный вопрос во время перепалки с произраильскими демонстрантами, а опубликованный в сети короткий фрагмент вырвал реплику из контекста. В иске говорится, что преподавательница выступала как частное лицо, находилась вне кампуса и не выражала реальной поддержки Хамасу. Президент Портлендского университета Энн Катт после появления ролика публично осудила высказывание, назвав его абсолютно неприемлемым, и заявила, что вуз выступает против антисемитизма, терроризма и ненависти. Хануш утверждает, что это заявление фактически связало ее с антисемитизмом и поддержкой терроризма, нанесло ущерб ее репутации и поставила под угрозу дальнейшую академическую карьеру. Согласно иску, внутренняя проверка университета позднее пришла к выводу, что Хануш не нарушила правил учебного заведения, однако сочла, что ее высказывание нанесло ущерб его репутации. Хануш также утверждает, что последующее уведомление об увольнении в рамках сокращений было местью и дискриминацией по национальному происхождению и политической позиции. Университет заявил местным СМИ, что не комментирует текущие судебные разбирательства. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что за первую неделю чемпионата мира по футболу федеральные службы зафиксировали более 150 случаев появления беспилотников в закрытом воздушном пространстве вокруг стадионов и фан-зон. Более 50 дронов были перехвачены и изъяты. По данным ведомства, наибольшее число подобных нарушений зарегистрировано в Атланте, где произошло более 30 инцидентов. Министр внутренней безопасности США заявил, что беспилотники стали одной из главных угроз безопасности во время проведения мирового первенства. По его словам, развитие технологий происходит быстрее, чем совершенствуются средства противодействия им. Во время матчей вокруг спортивных арен действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты любых беспилотников в районах проведения игр и массовых мероприятий. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы до 100 тысяч долларов, уголовная ответственность и конфискация летательного аппарата. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве, в Твери и на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.

10:09 на часах в студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Легкого утра желаю всем вам. И, конечно же, посылаю свое любимое традиционное салют.

0: Реклама.
1: Итак, самое время вновь обратиться к возможностям этой недели. И, конечно же, они связывают нас и Bigger Laser, не только компанию, но и прибор модель Pro. Рассказывать о ней более подробно будет Нета Нафтали. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, дорогие слушатели.
1: Слушайте, Нета, какая у нас была насыщенная, насыщенное было начало недели, да? Мы и вчера, и позавчера столько открыли, во всяком случае, я для себя, я думаю, слушатели тоже, столько возможностей открыли одного маленького прибора, что просто невероятно. Вот я и вчера думала, и вечером об этом думала. Ну, ночью, конечно, не об этом думала я, но меж тем, да, вот Bigger Laser, казалось бы, такой прибор маленький, домашний, портативный, а столько возможностей у него есть.
2: Да, да, это абсолютно правда, да. Еще раз, чуть-чуть, очень коротко повторю, может быть, те, кто не были с нами как раз вчера и позавчера, в чем главная суть BQ Laser, помимо того, что это, да, лазерный прибор, в первую очередь, наверное, для лечения боли, и лазерная терапия очень давно уже известна как очень эффективный инструмент для лечения боли, но да, мы как раз с Яной говорили в разных нескольких выходах, что не только на боли все заканчивается, а так как лазерная терапия действует на воспаление, которое является источником боли чаще всего, то BQ лазером можно лечить даже не только боль саму по себе, но и кожные заболевания, воспаление на коже, какие-то микротравмы, ушибы и так далее. В общем, дело даже не только в боли, хотя это уже ого-го, что, извините, пожалуйста, аппарат, который лечит боль, это уже серьезно. Но дело даже не только в ней, потому что более 250 заболеваний может лечить BQ лазер один всего. Да, Яна, ты права, маленький аппарат, который весит вообще чуть-чуть не до 300 грамм, совершенно умещается в ладошке, но при этом у него столько замечательных функций и опций, да.
1: Да, и, конечно же, также стоит отметить, что он не только многофункционален, но и вообще универсален он для всей семьи и даже для животных. Здесь в одном приборе собрано одна технология, которая, обеспечивает вот возможность восстановления разными, с одной стороны, способами, с другой стороны, одним способом. Просто луч.
2: Мне кажется, да, это тоже очень хороший поинт, да, потому что людей иногда, мне кажется, отпугивают вот такие приборы, которые, знаешь, типа в одной какой-то штучке 700 тысяч функций, и людям сразу как-то кажется, ну, наверное, если там уместилось 700 тысяч функций, значит, они все как будто бы не очень, скорее всего, эффективные и мощные, потому что если вот мы как-то впихнули, я не знаю, там, в какие-нибудь китайские умные часы, и все, не только шаги и время, но еще и там какой-нибудь, не знаю, стресс, предсказание будущего и там давление, черепной и так далее. Ну, то есть, наверное, это все-таки все не очень правдиво. А тут, да, ты права, что как бы, да, действительно, с одной стороны, эта технология, она одна. Кнопки три физически вообще на аппарате. Это включение, настройка времени. Есть такая классная кнопка, которая удерживает его в таком стационарном положении, чтобы его не нужно было напрямую как бы держать около какого-то места. Все. Но при этом, да, суть в том, что именно эта технология способна справляться с огромным количеством разных проблем. У нее нет возрастных ограничений, то есть ее можно применять для всей семьи. У нее нет противопоказаний, таких как есть огромное количество у других аппаратов, которые как бы заявляют, что борются с болью тоже. Например, там, не знаю, инфракрасная терапия, супер, но нагрев далеко не всегда подходит всем. Что связано с магнитами, тоже, ну, замечательно, но людям, у которых металлические конструкции в теле и у которых кардиостимулятора запрещено пользоваться магнитами. Все, что касается электричества и электровоздействия, тоже классно, давно используется, но, опять же, часто это больно, нам не хочется делать себе еще больнее. Опять же, люди, у которых кардиостимуляторы, тоже запрещены.

0: принимаем подобную терапию. Ну, то есть тут ограничение, там ограничение. И получается, что мы не можем как бы приобрести какой-то один прибор и использовать его для разных целей. Да, можем для чего-то одного. А у Behure Laser одна технология, которая настолько безопасна и универсальна, что мы можем использовать ее вообще для всей семьи, для кучи-кучи разных проблем, не боясь, что мы себе как-то навредим.
1: Да, и вот здесь сразу вопрос о противопоказаниях, да, ведь на самом деле, ну что может быть противопоказанием? Не направлять, как мы помним, Behure Laser в глаза, да, ну
0: да,
1: это все-таки
0: да,
1: луч.
0: Да, что все-таки еще? Это лазер.
1: Да, да. Что еще у нас есть такого яркого?
0: У нас еще есть, опять же, тоже отличие от большинства конкурентов, мы можем применять беременные женщины, могут его применять абсолютно как раз для затекших спин, болящих там бедер и так далее. Вот у меня подружка недавно родила тоже, она такая сильная йогиня, подтянутая спортсменка, но это все равно в какой-то момент такая, типа, блин, поясница, конечно, уже. Вот, то есть можно применять беременным, конечно, с одной оговоркой, что мы не направляем все-таки на плод, непосредственно на живот его, это единственная оговорка. Люди, которые, к сожалению, страдают онкологическими заболеваниями, все-таки должны, конечно, проконсультироваться с врачом, и на этом все. На этом все.
1: Вот так.
0: Все, буквально все.
1: Пожалуйста.
0: Да.
1: На самом деле, да, логично предположить, ведь глубина воздействия, она небольшая, то есть достать до, я не знаю, там, до
0: сердца, почки, печени.
1: Вы
0: да,
1: не достанете, но внешне, снаружи, вот, допустим, есть у вас какая-то рана, вы можете благодаря Behure Laser заживить ее, скажем так, быстрее, правильно?
0: Да, да.
1: Швы
0: да,
1: какие-то.
0: Правильно.
1: Точно так же. Я не знаю, герпес. Вот, пожалуйста, да, иногда крайне необходимо устранить подобную причину. И неважно, что у вас впереди свидание или видеоконференция, да, совсем не имеет значения. Важно то, как вы справитесь со своей проблемой. И вы можете ускорить.
0: Да.
1: Благодаря Behure Laser. Итак, звездочка 3414, нужный номер телефона для всех, кто заинтересован узнать как можно больше информации, потому что, позвонив, вы сможете выяснить свой частный случай, да, вот есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь к консультантам, они все вам расскажут. Ну и больше того, на протяжении всего периода пользования вы можете звонить всегда и спрашивать, например, брали вы, когда у вас колено болело, а через там пару лет, не знаю, что-нибудь случится, заболит что-то еще, вы можете позвонить и проконсультироваться, сказать, а что мне в этом случае делать?
0: Да.
1: Вас сопровождают, ну, скажем, навсегда.
0: Да, да, это правда, это правда. И как раз, да, звоните еще конкретно сегодня с тем, чтобы получить скидку 40% на Behure Laser, плюс получить дополнительный замечательный подарок стоимостью 200 шекелей. И, конечно же, к вопросу о нашей заботе, о вас и о наших клиентах, 30-дневный пробный период, абсолютно бесплатный, в течение которого вы сможете все попробовать, посмотреть, как работает, что работает. И если, ну, вдруг все-таки вас что-то не устроит, хотя я в этом сильно сомневаюсь, вы сможете абсолютно без проблем, без каких-то подводных камней и споров вернуть его обратно. Звоните скорее, звездочка 3414, ловите скидку 40% и давайте покупать уже, наконец, один прибор, который справится вот просто со всем почти, буквально.
1: Да, ну это спасибо большое, до связи.
0: Спасибо, на связи, пока-пока.
1: Напоминаю, номер телефона, звездочка 3414, звоните.
2: Реклама.

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Жаркое лето в Центр-кар.
12: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
11: Центр-кар Азур.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир и вновь здесь, в нашем эфире, в нашей студии, можно сказать так, виртуально, но появляется Нета Нафтали. Нета, доброе утро еще раз.
2: Привет еще раз, Ян.
1: Конечно же, очень удобно то, что мы можем, ну, я не знаю, 4 раза в день точно, во-первых, думать о приборе BQLRS, во-вторых, обсуждать его. Наверняка кто-то из наших слушателей, послушав, да, то, что какие возможности есть у аппарата, наверняка захочет обсудить. А ведь иногда бывает и не с кем. Хорошо, если у коллеги есть BQLRS, и коллега пользуется им и может подсказать, да, допустим, сказать, вот у меня, например, Дарик, рекомендую или еще что-то. Но наверняка найдется кто-то, кто скажет, а мне вот не помог. Здесь всегда есть дополнительные вопросы, которые мы редко задаем. А как ты пользовался? Да. А соблюдал ли ты протоколы? Так вот, к чему я веду? Насколько сложно действительно людям пользоваться данным прибором? Вот насколько это утомительно? Или, может быть, протоколы какие-то сложные? Действительно, там надо, я не знаю, 20 прикладываний в день там делать, я не знаю, как-то для того, чтобы какой-то результат почувствовать. Насколько это утомительно или обременительно? Вот.
2: Слушай, какой ты замечательный вообще поинт приносишь. Спасибо тебе большое за это. Очень рада это обсудить. Опять же, все очень-очень зависит, конечно, от конкретного человека, от того, насколько он вообще привык заботиться о себе и соблюдать какую-то дисциплину по отношению к заботе о себе. Очень понимаю, абсолютно так же сильно много работающий человек с очень большим количеством разных задач и вопросов, что многим, правда, сложно делать какие-то вещи регулярно, какое-то количество раз в день, даже если мы понимаем, что это нужно, что, не знаю, там, двигаться очень важно, не знаю, там, заниматься какой-то базовой дома зарядкой очень важно, но при этом, да, очень понимаю, не абсолютно не обесцениваю, что это может быть, правда, сложно. Что касается BQLRS, да, часто люди, которые приходят как бы с возражениями, говорят, да, не работает, вообще все это фигня, зеленые фонарики ваши ничем мне не могут помочь. Наша первая Да, ты абсолютно права. Наш первый вопрос: а как вы пользовались? Потому что чаще всего люди, которые дальше потом уже начинают нам отвечать на этот вопрос, отвечают, что ну как-то все-таки недостаточно регулярно. А здесь очень-очень важна регулярность, потому что, ну, это не, опять же, это не ибупрофен, это не обезболивающая таблетка, это не какое-то там просто приятное прогревание мышцы даже инфракрасной лампой. Это мы этим лазером. Еще раз, может быть, чуть-чуть напомню тем, кто не знает вообще, как это работает. Этими лазерными лучами мы стараемся включить те части наших клеток, которые вырабатывают энергию, которые плохо сейчас вырабатывают энергию по каким-то причинам, потому что это застарелая травма, потому что это хроническая боль и так далее, и так далее. Это, конечно, не сиюминутный процесс. Мы не можем просто нажать одну кнопку, к сожалению, пока, и сказать, так, ну-ка, клетки все заработали быстро,
1: включились.
2: Давайте лечиться. Да, конечно, нам нужно немножко времени, чтобы они проснулись, чтобы они действительно начали работать, все эти процессы внутренние заработали, и поэтому нам, конечно, нужна регулярность. Что касается того, насколько утомительно, насколько долго, сложно и так далее, наша самая минимальная рекомендация — это 2 раза в день по 6 минут. Ну, как будто бы, если у нас действительно что-то болит, друзья, ну, мы, наверное, все-таки давайте сделаем чуть-чуть усилия, и 2 раза в день по 6 минут мы все-таки справимся с тем, чтобы это поприкладывать. Не знаю, найдите себе какое-нибудь дополнительное занятие. Я вот недавно, например, нашла способ справляться со своим самым ненавистным заданием дома — мытье посуды. Я себе повесила такое магнитное колечко перед, ну, на фартук над раковиной, чтобы туда вешать телефон и смотреть смешные видео, пока я мою посуду.
1: Класс.
2: И мне это сильно помогает мыть посуду.
1: Отлично.
2: У меня теперь больше мотивации мыть посуду. Вот, да, придумайте себе какую-то классную штуку параллельно с этим, не знаю, включайте какой-нибудь свой любимый сериал или, не знаю, листайте ТикТоки. 6 минут 2 раза в день — это минимум, который мы рекомендуем. И если вы будете делать хотя бы это, вы, да, увидите результаты. При этом в обратную сторону как бы переделать и навредить себе большим количеством невозможно, потому что это, опять же, настолько безопасная технология, что нельзя сказать, что, типа, я сделал не 2 раза в день по 6 минут, то есть не 12 минут в день, а 30, типа, у меня нога отвалится теперь. Нет, это так не работает, вот, поэтому навредить в обратную сторону нельзя. Если у вас есть время и возможность, и мотивация делать больше, делайте больше, и у вас тогда результаты будут быстрее, вот.
1: Отличный способ, отличный, кстати, да, действительно, можно же себя занять параллельно чем-то. Агата
2: Кристи,
1: кстати.
2: Придумать какую-то себе такую дополнительную вкусняшку, мотивацию, чтобы себе это было как-то поприятнее. Не знаю, какую-то особенно вкусную чашку кофе в течение этих 6 минут пить. Не знаю, включить какое-то любимое юмористическое шоу в этот момент, или не юмористическое. Ну, в общем, да, придумать себе какой-то ритуальчик очень приятный, чтобы был бы приятный, а не как каторга. Типа, ой, блин, опять надо идти.
1: Опять,
2: что-то,
1: да.
2: Чтобы были, было такое приятненькое на фоне.
1: Ну, вот Агата Кристи во время мытья посуды придумывала свои детективные сюжеты, да? То
2: вот.
1: Есть, вот, пожалуйста, сели,
2: а
1: взяли.
2: А я смотрю дурацкие видео.
1: Сели, придумали себе какой-нибудь сюжет, остросюжетный, да, желательно какой-нибудь, может, комедийный, развлекательный. Или в это время смотрите что-то, что вам предлагают. А может быть, анализируйте день. Это же можно делать даже в постели. Слушайте, ну, заниматься собой.
2: Конечно.
1: Так что сделайте приятно самому себе, ну, или, может быть, близкому, пока он там спит, вы его лечите. Так тоже можно. Итак, звездочка 3414, особые условия приобретения на этой неделе. И, конечно же, да, специальные подарки даже сопутствующие этому приобретению. Узнаете все подробности, позвоните. Звездочка 3414. Мы в следующем часе более подробно будем говорить о самой акции, но узнать подробности вы можете уже прямо сейчас, позвонив. Напомню, звездочка 3414 нета. Спасибо большое.
2: На связи. Пока-пока.
1: Итак, Бикер Лейзер Пром на особых условиях. Только на этой неделе звоните. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель «Дакс». Решен лицеон. Лещанский 3.
0: Реклама.

9:52 на часах в студии первого. Этот час завершается. Мы с вами переходим в следующий, где после 11-часового выпуска новостей я продолжу проводить с вами свое время. Время Романа на первом. А этот час завершает Мадонна. И не просто так я рассказываю вам о том, кто что поет. Это «Open Your Heart». Ровно 40 лет назад, в этот день, Мадонна выпустила третий сольный альбом «True Blue». Слушаем часть его.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
4: Эй, капитан, впереди земля!
5: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
6: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
6: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Ливанские СМИ сообщают об израильских ударах. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Ливане сообщают, что Израиль несколько раз атаковал ливанскую территорию в течение ночи. Согласно сообщению, начиная с полуночи, Израиль нанес авиаудар по деревне Дейр-Сарьян в районе Набатии, а в деревне Хадата на дом была сброшена звуковая бомба. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отреагировал на подстрекательство против начальника генштаба на митинге против призыва в армию в Бнейбраке. «Я решительно осуждаю позорные заявления, сделанные вчера вечером в Бнейбраке против начальника генерального штаба. Даже когда у нас есть разногласия, нет места серьезным подстрекательствам против армии обороны Израиля и ее командиров, которые нас всех защищают». Тем временем депутат Кнессета Владимир Беляк обратился в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против раввина Арии Язди в связи с его серьезными высказываниями в адрес начальника генерального штаба на митинге против призыва в армию в Бнейбраке. Сотрудники полиции и представители бюро иммиграции Филиппин осуществили рейд на территорию центра Хабат, расположенного на популярном среди туристов острове Сиаргао. В ходе операции были задержаны несколько граждан Израиля, которые, по заявлению властей, находились в стране с нарушением визового режима. Местные ведомства предупредили, что данные действия являются лишь начальным этапом широкомасштабной кампании по борьбе с нелегальным пребыванием иностранцев, а задержанные лица будут этапированы в столицу для проведения процедур по предъявлению обвинений и последующей депортации. Об этом сообщило руководство Бюро иммиграции Филиппин в официальном заявлении. По данным портала «Ротонда», все археологические экспедиции, которые проводил Эрмитаж в Крыму, отменены в связи с обострением обстановки. Ранее в Крыму был введен режим ЧС из-за интенсивных украинских ударов. Об отмене рассказал секретарь археологической комиссии музея Александр Бутягин, который был несколько месяцев назад арестован в Польше за незаконные раскопки в Крыму и вышел на свободу в результате обмена. Он руководит Мирмикийской археологической экспедицией рядом с Керчью. На протяжении последнего месяца ВСУ наносит масштабные удары по топливно-энергетической инфраструктуре, структуре полуострова и транспортным коридорам, по которым Россия осуществляет его снабжение. В Крыму прекращена продажа топлива, нарушено электроснабжение. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве, в Твери и на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. В новом часе я вновь приветствую Нету Нафтали. Нета, доброе утро.
2: Привет еще раз, Ян, привет.
1: Вот песня была про танцы, вот представляю
2: вообще,
1: я себе.
2: Я немножко потанцевала, пока ждала выхода в эфир, я тут немножко потрыгалась уже.
1: Вот отлично. А кто-то не может себе этого позволить, между прочим.
2: Да.
1: Вот нам
2: да,
1: повезло, да, что мы правда. Еще можем, а ведь кто-то живет с постоянной болью и говорит вот сейчас, ну, думает, ладно, не говорит, хотя, может, да. и вслух нас ругает, говорит, а вы это можете, конечно, а я? А что мне делать? А мы вам скажем, что вам делать. Вот сейчас нужно...
2: Да.
1: Да, послушать внимательно.
2: Слушай, это вообще хороший поинт вообще про то, да, я как раз про это хотела в том числе сегодня поговорить, про то, как вообще боль влияет на всю нашу жизнь, не только в рамках просто вот, ну, как бы я чувствую дискомфорт, да, в какой-то степени чувствую, ну и все на этом. Как сильно вообще драматически боль влияет на всю нашу жизнь. И у этого даже есть такая маленькая, будет вам сегодня научная справочка, мое любимое научное объяснение, очень конкретное.

0: Если тело наше находится все время в состоянии боли, наше тело, получается, все время фокусируется на этом, и ему это сигнализирует, что мы в режиме выживания. Нам угу. больно, значит, мы в режиме выживания. Соответственно, если амигдала все время находится вот в этом таком подорванном, да? таком, угу. да, возбужденном состоянии, угу. постоянно кажется, что сейчас на нас нападет какой-то мамонт, она становится, эта амигдала, более чувствительной. И что это означает на практике? Что нас легче вывести из себя, мы более чувствительны,
1: да.
0: нам легче раздражаться, нам сложнее сфокусироваться, нас все больше раздражает. Мы можем это списывать на какой-нибудь там сложный характер и так далее, но по факту это природа, это факт, это то, uh-huh. что происходит. Часть нашего мозга, которая отвечает за считывание угрозы, считывает все вокруг нас как угрозу, и мы становимся более такими дерганными, нервными, чувствительными, и нам становится сложно просто справляться со всем. Но это даже не все еще. У нас есть еще префронтальная кора или лобные доли, то есть это вот прям то, что у нас во лбу находятся такие большие части. Uh-huh. Это те части, которые отвечают за принятие сложных комплексных решений. То есть мы оцениваем, что нужно сделать, мы оцениваем ситуацию и потом принимаем решение. То есть вот эта часть мозга отвечает за сложные какие-то комплексные решения. На эту часть тоже очень сильно влияет хроническая боль. Нам становится сложнее, мы, знаешь, становимся такими, типа, немножко в тумане, то есть нам сложнее в какие-то стрессовые моменты принять uh-huh. решение, все взвесить, понять за и против, и потом принять решение. Это тоже становится сложнее. И даже еще одна есть часть мозга, на которую влияет очень сильно хроническая боль, это гипоталамус, у нас там хранится память. Uh-huh. Ну, не совсем хранится, но он воздействует на память в том числе, и если на него все время воздействует хроническая боль, то есть, опять же, вот это ощущение опасности, у нас и память начинает страдать.
1: Ужасно.
0: Не в смысле, конечно, до уровня, не знаю, там, я забуду, как меня зовут, но какие-то кратковременные особенно памяти, какую-то дали рабочую задачку, перечислили список каких-то вещей, которые надо сделать, мы через 6 секунд все это забыли уже.
1: Все.
0: Мы забыли, что
1: Промашка.
0: Мы вчера делали.
1: Тут ну, то помню, есть, тут да, не помню, да?
0: да. Да, тут помню, тут не угу. помню, да, то есть боль это не только вот, да, неприятно болит коленка, это все вообще, все на свете, что нас окружает, это наше общее состояние, это психологическое состояние, нам становится плохо спать, естественно, да, хорошо, что мы начали про танцы, ну, как бы радоваться жизни, делать какие-то любимые вещи становится сложно, не знаю, угу. там, делать классные, приятные прогулки по вечерней прохладе на нынешней нашей жаре становится сложнее, проводить в хорошо время, не знаю, с детьми, с любимыми животными, с собаками, там, и так далее, путешествовать, все становится сложно, неприятно, и я, друзья, призываю вас что-то все-таки начать с этим делать, потому что мы как будто бы, ну, многие из нас, кто это переживает, привыкаем к тому, что, ну, теперь, видимо, все, теперь так будет всегда, уже ничего не поделаешь, не знаю, там, у меня вот, например, супер кривой позвоночник по жизни, вот mm-hmm. уже ничего с этим не сделаешь, ну, вот просто я буду вот так вот жить всю жизнь. Все-таки нет, понятно, что мы не можем как бы нажать волшебную кнопку, излечить сразу все и вот стать, не знаю, атлетами, полностью здоровыми, начать бегать, но помочь себе, избавить себя непосредственно от воспаления, от боли здесь и сейчас, и таким образом значительно улучшить качество жизни мы можем. И BQ Laser — это один из инструментов, который может вам в этом прям вот помочь прямо сейчас.
1: Да, регенерация, и я бы не сказала, конечно, что отращивание хряща, например,
0: да.
1: там, где он истончился, истерся, но да. в принципе, да, он же может помочь в том, чтобы действительно восстанавливался и хрящ побыстрее,
0: да.
1: и раны
0: да.
1: как-то заживали. Здесь очень много да. разных протоколов использования, и изучить их это ваша задача, ваша ответственность,
0: да.
1: ваша того человека, у которого что-то болит. Возьмите, позвоните
0: да.
1: специалистам, узнайте. Сейчас мы будем говорить более подробно об условиях приобретения на этой неделе
0: да.
1: прибора, да, самое время.
0: Да, да, отличное вообще время, да, только вот как раз призываю вас, друзья, наконец-то начать решать эти проблемы, и особенно как будто бы хороший момент это начать делать прямо сейчас, потому что на этой неделе у нас делается классная акция, скидка 40% на нашу последнюю, самую мощную версию Pro, она значительно мощнее по как бы количеству импульсов, которые выпускает лазерный аппарат в наше тело, чем предыдущие версии.
1: Uh-huh.
0: Версия Pro со скидкой 40% плюс подарок стоимостью 200 шекелей, и плюс бесплатный 30-дневный пробный период, в течение которого вы сможете попробовать, прям вот призываю вас попробовать, в смысле, с точки зрения дисциплины реально поделать не менее 2 раз в день по 6 минут, посмотреть, какие результаты. Если, ну, вдруг все-таки вам что-то не подойдет, вы сможете без проблем нам вернуть аппарат обратно. Звоните скорее, звездочка 3414, скидка 40%, подарок за 200 шекелей и пробный период. Звоните скорее, давайте уже наконец-то не продолжать терпеть, а все-таки начать начать что-то делать с нашей этой дурацкой болью, которая мешает нам жить.
1: Тем более, что у нас есть все для этого. У нас есть BQ Laser, где очень много разных возможностей.

0: показаний для всей семьи. Нета, спасибо большое, скоро встретимся.
1: Спасибо большое.
0: Да, на связи. На связи. Звездочка 3414. Звоните прямо сейчас.
2: Реклама.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Мебель Дакс. Ришон-Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: время Романовой. Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир для того, чтобы подытожить сегодняшний, ну, так скажем, да, наш день, день, который мы проводим вместе с Бикер Лейзер. Конечно же, в эфире появляется Нета Нафтали. Нета. Итак, завершаем, да, делаем, ну, наверное, все-таки акцент не только на самой акции недели, но и на причине, по которой в каждом израильском доме, не только израильском, должен появиться прибор Бикер Лейзер Про.
2: Да. Замечательно, мне кажется, да, тоже хорошая идея просто подытожить, и, как бы, может быть, даже за предыдущие 3 дня как-то мы с тобой подытожим, что мы обсудили, да, мне кажется, что правда, это очень хорошая идея иметь Бикер Лейзер дома, именно в том смысле, что, ну, как-то вот у нас много вообще разных, 2026 год, много разных приборов для того, для сего, гаджетов, и для этого, и для этого. И как будто бы вот большинство из них для каких-то очень точечных вещей. Ну, то есть, не знаю, там, косметологический какой-то прибор, который только для зоны вокруг глаз. Соответственно, если я хочу еще обработать как-то свое лицо, то мне нужен еще один. А если я хочу, не знаю, там, поработать, например, там, над кожей головы, которая у меня какая-нибудь там проблематичная, то нужен еще какой-то. А если, не знаю, нужно... не знаю, там, что-то с целлюлитом, например, сделать, то еще что-то нужно. И вот их миллион разных этих приборов с разными целями. И в сфере, как бы, медицинской или околомедицинской, такой парамедицинской, то же самое происходит. То есть, типа, прибор, который нагревает и расслабляет мышцы, один. Прибор, который воздействует через электричество, еще один. Прибор, который подходит именно что там для мышц, один, для суставов, другой. Мазь, которая предполагает тоже какое-то облегчение, она вот одна нагревает, другая охлаждает. И вот это вот просто вот это обилие. И приходит человек, особенно пожилой человек, а это как бы, ну, одна из основных наших аудиторий, конечно же, приходит пожилой человек и смотрит на все это изобилие, думает, господи, боже мой, а куда кидаться вообще?
1: 100%. 100%. А это для чего? Да. А вот это для чего? Боже, я уже забыл, запутался, и все, и человек уже ничего вообще не хочет делать, потому что переизбыток, да? И если в клинике, например, куда мы не приходим на физиотерапию, да, нам там, там есть специалист, который говорит, так, возьмите вот это, делайте вот это, да, то дома-то такого. Нет специалиста. Что делать?
2: Да, да. И особенно, как бы, вопрос еще в том, и у взрослых людей, да даже и у детей, и особенно у пожилых людей, ну, вообще-то у нас редко болит что-то одно.
1: Ну, да.
2: Ну, то есть это прям вот у меня болит только колено, а все остальное у меня просто супер. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, у нас может быть в колене какая-то суставная проблема, в шее у нас какая-то мышечная проблема, не знаю, там, в пояснице у нас неврологически что-то зажало, или там у нас грыжа вылезла, и от этого тоже пошли какие-то разные другие реакции. И поэтому получается, что нам для каждой такой отдельной проблемы нужен отдельный прибор, но это же безумие, особенно как бы в нынешней экономике. Извините, пожалуйста, но не то, чтобы не напасешься.
1: 21 век, алло, давайте, давайте. Ну, так.
2: Да, поэтому так хорош, да, Бикер Лейзер, потому что он один на гигантское совершенно количество задач, на всю семью. Действительно, нет никаких возрастных ограничений, даже для очень маленьких малышей, не знаю, там, вдруг, не дай бог, там, малыш пережил, например, операцию, мы хотим помочь ему быстрее заживить, хотя у детей, конечно, да, все и так быстро, но все равно мы хотим как-то еще ускорить этот процесс, или там как раз ребенок на какой-то спортивной секции что-то ударил, подвернул, тоже Бикер Лейзер. Взрослого человека, не знаю, как раз вот там грыжа, и от этой грыжи, как бы понятно, что Бикер Лейзер не поставит межпозвоночный диск на место, это только хирургически делается, но когда межпозвоночный диск вылезает за пределы позвоночника, пережимаются нервы вокруг, возникает отек, возникает мышечный спазм, и как раз вот с этим, да, помогает Бикер Лейзер. Пожилой человек, который там 20 лет уже живет с этой больной шеей, не может вообще думать ясно, потому что у него болит шея, соответственно, от этого как бы и в мозг тоже кровоток снижается и так далее. Туда же, то есть это один прибор за очень бюджетные деньги, особенно сейчас по акции, на всю семью и на огромное количество задач. Вам не нужно будет пытаться понять, а это для этого подходит, а может быть, мне для этого нужно что-то другое. Просто один прибор, одна технология лазерная для всего-всего-всего, что вы можете только себе представить.
1: И сразу вспоминается история изобретения этого прибора, для чего изначально он был создан, да, и когда я читаю ту же самую инструкцию по применению, а я очень люблю читать инструкции ко всему, я читаю всегда, их очень очень внимательно, а обожаю так рассматривать, да, и когда видишь, что использование допустимо даже при наличии осколков в теле, тут сразу отсылка сразу к самому началу истории, для чего создавался этот прибор и где он используется, не только в домашних условиях, в институте Вингита его используют. Да, когда предлагают для лечения, для восстановления, скорейшего восстановления наших солдат, тоже могут использовать. Почему такую технологию не вынести в мир, да, для того, чтобы мы, люди, обыкновенные люди, простые, самые простые, не спортсмены, да, далеко, не все из нас солдаты, некоторые дети, мы все можем пользоваться этим прибором, все можем помогать друг другу, ну, членам семьи, я имею в виду своим, хотя я их соседей бы ходила лечить, честно говоря, особенно шумных.
2: Хорошая идея, мне кажется, можно заняться вообще.
1: А почему нет, кстати, да, действительно, вот так вот загонят нас сейчас в бомбоубежище, там всех вылечу, вот я вылечу всех.
2: В Миклате вообще только лечить всех, конечно.
1: Да?
2: Конечно,
1: и сразу вспоминается реакция, мы когда говорили в прошлом выходе о том, насколько боль мешает нам жить, думать, какие мы становимся агрессивны, раздражительны. Да, вот есть такое, я, может быть, ошибусь, но мне кажется, что это у всех есть такой один момент. Когда ты у кого-то, у визави, видишь синяк, тебе хочется ткнуть в него пальчиком, да? Что это у тебя такое? Было?
2: Очень понимаю.
1: На это было?
2: Было, конечно.
1: Да. Так вот, представьте себе реакцию, да, на как мы реагируем на это касание, на это прикосновение, если синяк на нас, да? Вот насколько мы сразу же включаемся. Вот представьте себе, что человек живет с невидимыми синяками, у него болит то там, то там, то там. Ну, а если еще и несколько разных участков болит, одно как следствие другого. Есть люди, у которых болят пальцы. Это же вообще ужасно. Человек не может вилку держать или ложку нормально, ручку не может держать, телефон не может взять в руки. Пожаловаться некому, потому что его уже родственники уже не хотят его слышать, он понимает, насколько он докучает. А делай ты с этим что-то надо, берешь BQ-лейзер в руку. Здесь такая простая моторика. Главное приложить и держать несколько минут без движений. Никаких круговых движений, все же очень просто. Приложил и сиди, смотри фильм, отвлекайся, не знаю, включи какой-нибудь детектив, где кто-то кого-то убивает, как... Да?
2: Это мы любим тоже.
1: Мы, да, ну что же, ну а для этого созданы, чтобы наша жизнь казалась вообще пряником, да, по сравнению с тем, что происходит на экране. Вот берете, включаете новости, в конце концов, вон, посмотрите, что творится в Венесуэле, и прикладываете BQ-лейзер к больному месту.
2: Да,
1: и все.
2: Да.
1: Вы не думаете и о BQ-лейзер, BQ-лейзер думает о вас. Звездочка 3414.
2: Да, и сегодня как раз, учитывая все, что мы сегодня с Яной проговорили, ну насколько, правда, он универсальный, насколько он для многих вещей сразу подходит, и для всей семьи сразу подходит, и ограничения у него буквально по пальцам одной руки пересчитать, я думаю, что как раз сейчас очень-очень хорошо поймать акцию. Мы только на этой неделе предоставляем возможность купить его версии про самый последний, самый мощный, со скидкой 40%, плюс дополнительно еще получить подарок стоимостью 200 шекелей, и также получить возможность в течение 30 дней абсолютно бесплатно его попробовать, попробовать как раз на себе, не забывать про эти 6 минут 2 раза в день, обязательно, друзья, система, это очень важно, все это попробовать, если, ну, вдруг все-таки, ну, как-то почему-то вам что-то не подошло, абсолютно без проблем, без каких-то там скандалов и выяснений, вернуть его обратно нам, если вдруг вам что-то не подойдет. Ловите скорее огромную скидку, почти в половину, звоните по номеру звездочка 3414 и давайте уже наконец-то жить жизнь без боли.
1: Отличное, отличное пожелание. Нета, спасибо большое, отличного дня.
2: Спасибо
1: Проведите его с пользой, да, ну и надеюсь, наши слушатели тоже присоединятся к этой пользе, позвонив и узнав все возможности, которые предоставляет BQ-лейзер, в том числе и прибор, и компания. Особые условия только сейчас. Нета. Спасибо. Все, до связи завтра.
2: Спасибо большое, я на связи завтра. Да, пока-пока.
1: Звездочка. Хорошего дня. Звездочка 3414. Звоните. Звоните уже сейчас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
2: Пельмени?
3: Да.
2: Вареники?
3: О, да.
2: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
9: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
0: Реклама.

11:54 на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня. Для того, чтобы завтра, ровно в 10, оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время, время Романа Мина Первым. Ну и надеюсь, этот день, который вы проведете вместе с нами, будет легким для вас, легким. И, конечно же, с этим пожеланием всем вам посылаю свое любимое и неповторимое салют.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
6: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Новости.
1: МИД Ирана опроверг встречи с американской стороной в Дохе. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Ирана опровергло заявление президента США Дональда Трампа о том, что иранская сторона попросила американцев об экстренной встрече в Дохе. По словам Трампа, переговоры должны состояться сегодня. Пресс-секретарь ведомства Исмаил Багаи подтвердил, что иранская делегация в ближайшие дни прибудет в столицу Катара, однако заявил, что встреча с американскими представителями не запланирована. По его словам, речь пойдет о размораживании иранских средств. Ранее Белый дом сообщил, что Стив Витков и Джаред Кушнер накануне должны были вылететь в Доху, чтобы на следующий день встретиться с представителями Ирана. Агентство Reuters процитировало высокопоставленный иранский источник, по словам которого встреча в Дохе запланирована на вторник, а ее главной темой станут урегулирование ситуации в Ормузском проливе и деэскалация. По данным издания «Кипа», ЦАЛЬ расследует обстоятельства возможной утечки информации после того, как военнослужащий потерял служебный телефон с секретной информацией в буферной зоне на границе с Сирией. По имеющимся данным, телефон, использовавшийся подразделениями в ходе оперативной деятельности, позже был найден сирийскими жителями на сирийской территории, которые подобрали его с земли. После инцидента и в связи с опасениями, что содержащаяся в устройстве информация могла оказаться под угрозой, в ЦАЛЬ изменили коды доступа на ряде аналогичных устройств, находящихся в эксплуатации. В настоящее время проверяется, был ли телефон взломан после того, как оказался в чужих руках, и нанесен ли какой-либо ущерб безопасности или разведывательной деятельности. В ЦАЛе сообщили, что инцидент известен, проводится его расследование. Случай рассматривается соответствующими структурами. Сегодня рано утром в диспетчерскую пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании тягача с полуприцепом на шоссе номер 12 возле военной базы Саяри. На место были направлены пожарные расчеты из рамона и йодваты. Пожарные несколько часов боролись с огнем, не допуская его распространения. По предварительной оценке, грузовик перевозил электросамокаты, литиевые аккумуляторы и мобильные телефоны. Во время пожара неоднократно раздавались взрывы, предположительно вызванные возгоранием литиевых батарей. Из-за характера груза и высокой интенсивности огня пожарные использовали пену для тушения пожара, а затем длительное время охлаждали грузовик. Грузовик полностью сгорел, пострадавших нет. Шоссе номер 12 в районе происшествия остается закрытым для движения до завершения работ по тушению пожара, охлаждению и ликвидации последствий. Водители просят следовать указаниям сотрудников экстренных служб и избегать поездок в этот район. Причины возгорания будут установлены в ходе расследования. Пресс-служба полиции сообщает о задержании предполагаемого киллера, который ехал для совершения заказного убийства. Задержание стало возможным благодаря операции «Железная сеть», направленной против организованной преступности. Во время операции сотрудники полиции задержали автомобиль, выехавший с парковки медицинского центра «Галилеи» и двигавшийся с грубыми нарушениями правил дорожного движения. Проверка показала, что речь идет о так называемом автомобиле для выполнения заданий, используемом преступными группировками. За рулем находился 22-летний житель АКО, у которого были обнаружены заряженный пистолет и магазин. По данным следствия, подозреваемый направлялся для совершения криминального покушения, однако был задержан незадолго до его осуществления. Автомобиль и оружие изъяты, подозреваемый арестован. Суд удовлетворил ходатайство полиции и продлил срок его содержания под стражей до 6 июля. Как сообщает новостной телеграм-канал страна.co.il, в Израиле продолжает расти число людей, покидающих ультраортодоксальную общину. Новое исследование показывает, что сегодня из такой среды уходит от 10,7% до 14,1% выросших вне израильтян, почти каждый седьмой. При этом уход из общины не означает отказ от веры. Около 66% бывших ультраортодоксов продолжают считать себя религиозными или традиционно религиозными. Среди молодых этот показатель достигает 69%. Исследование также отмечает, что за последние два десятилетия доля бывших ультраортодоксов среди молодых выросли почти втрое. Авторы считают, что эта тенденция будет иметь важное значение для системы образования, рынка труда и интеграции в израильское общество. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 30, в Хайфе 29, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом ПМ.

Это Тая Круз с песней «Break Your Heart» открыл сегодняшний выпуск программы PM на Первом радио. Приветствую всех наших слушателей, где бы вы и что бы вы ни находились и не делали. Мы Первое радио, 89.1 FM, 30 июня, Йом Шлиши, вторник. Как вы понимаете, завтра июль начинается. Сегодняшний день в еврейском летоисчислении – это 15-е Тамуза. Тетвав Батамуз. Летний месяц. Продолжается. Время 9 минут 13-го. Вторая половина дня. ПМ до 14 часов. Что мы будем с вами делать? Слушать. В середине этого часа, как всегда, по вторникам, Катя Вергунова подготовила очередной выпуск рубрики «Кино и котлеты». Интересно, какое сегодня будет кино и какие котлеты. Узнаем в середине этого часа. Во втором часе я вам загадываю загадку. Традиционно. Вы ее разгадываете. Тоже практически традиционно. Человек, который первым отгадает загадку, получит право на музыкальную заявку, чего нет ни у одного из слушателей программы PM. Все остальное. Будем слушать музыку. У нас есть музыкальная новинка, в частности, новая песня Кэти Перри от нашей музыкальной редакции. И будем общаться. Я надеюсь, напоминаю, что я приглашаю к общению всех наших радиослушателей всегда, ежедневно в программе PM. Любого, неважно, кто вы, что вы, где вы, как я уже говорил. Главное, чтобы у вас было желание и возможность поделиться с нами какими-то вашими мыслями, чувствами на любую тему, соображениями, без ограничений тематики. Главное, не зацикливаться на одной теме. Два канала связи традиционно в вашем распоряжении. Первый — Facebook, страница программы PM. Там раздел есть такой, который мы называем иногда LS, для личных сообщений, он же Messenger. Написанные там сообщения будут означать для меня, что они для эфира, и я их буду читать, их будут слушать все наши радиослушатели. И второй — мессенджер WhatsApp, где можно отправлять сообщения на наш номер 054-2070-800. Можно голосовое, можно текстовое. Правила, надеюсь, вы помните. Я вчера о них напоминал подробно. Сегодня подробно не буду, в надежде, что вы их помните. Те, кто будут нарушать, я им напомню. 054-2070-800. Номер нашего WhatsApp. Что еще? Пока не знаю. Все остальное по ходу дела. Поехали. Поехали.

0: Кинули спасательный круг мы этой композиции. Давайте посмотрим на ваше сообщение. Слава пишет нам сегодня про футбол. Привет всем, я, мягко говоря, в шоке. Не от наших политиканов, хотя и от них я тоже в шоке, а из-за вылетов таких сборных, как Германия и Голландия. Да и Бразилия чуть не проиграла. Что творится? Если еще и Аргентина вылетит, проиграв кабо-вердуйцам, то я точно с ума сойду. Всем прекрасного дня. Слава из последних сил, на грани, так сказать, сумасшествия, желает нам прекрасного дня. Ну, это футбол, да? Ну, что вы хотите от Германии? Нападали всю игру, не смогли выиграть в игровое время и в дополнительное. Не забили 3 пенальти. Что еще можно было ожидать от этой команды? Вылета... У меня такое впечатление, я, правда, не видел игру Аргентины, мне не удалось, но мне очень понравилась игра сборной Франции. Как они пасуют друг другу, я считаю, что она один из претендентов. Так, сержант пишет нам тоже на тему футбола. Не пойму, а в чем сенсация эта со сборной Германии? Вспомните их выдающиеся, в кавычках, достижения на чемпионатах мира 18-22 годов. Немцы 2 раза подряд вообще в плей-офф не вышли из-под группы. Так что нынешнее их выступление, выход в 1/16 финала, это успех, можно сказать. Смайлик, сержант. Ну, как-то да. Вот не было какой-то необходимой остроты в игре сборной Германии, которая приносит успех и победу. Хотя гол, который им не засчитали, можно сказать, что он спорный какой-то, но решение судьи. Есть решение судьи. Так, не оправдалось в очередной раз высказывание кого-то из, не помню кого, из представителей сборной Германии, что игра идет 90 минут, но в конце концов Германия побеждает. Не всегда, как мы видим. 21 минута 13-го, первый рекламный блок в эфире.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Center Car Azur.
5: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Обещанная новинка от Кэти Перри из ее будущего альбома будет называться KP7, то есть Кэти Перри 7. Называется Watch It Burn, то есть наблюдаю, как это горит, что ли. Вот так можно перевести эту песню, новую работу Кэти Перри. Вышла в эфир общемировой 25 числа. Этого месяца, конечно же.

Молодой человек называет на сцене себя Джонни. Песня «Помню». Вот такое буря страстей. И волны, и спасти не смог, и все еще это помнит. Решил исполнить об этом песню. Время 18 с половиной минут 13-го.

0: Бьянка и Сергей Лазарев убаюкивают друг друга. Время до середины часа практически. Сейчас я посмотрю сообщение. К нам пришло одно от Михаила. Он пишет вот что в WhatsApp. Доброго дня всем. Не перестаю удивляться женской логике. 20 лет женаты и всегда узнаю что-то новое про свою любимую. В начале июля у нее день рождения. На мой вопрос, что тебе подарить, она отвечает: не знаю. Я говорю: любимая, вот тебе энная сумма, купи себе что хочешь. И как вы думаете, что она мне ответила? Ну, теперь же это мои деньги, а я не хочу их тратить. А? Как вам такое? Вот пойми их после этого. Женская голова — это загадка. Всем хорошего настроения и здоровья. С уважением, Михаил из Рамадгана. Пожалуйста, не путать с Михаилом, который по поводу и без повода. Ну, у вас-то повод важный, Михаил. Я должен вас упрекнуть. Вы сбросили головную боль с себя, перебросили на жену. Не чтоб подумать, это же ваша жена, вы 20 лет вместе. Вы наверняка знаете, что можно ей подарить, что ей понравится, что ей необходимо. А вы решили облегчить себе жизнь. Говорит: на, вот тебе деньги, сама покупай. То есть теперь ты думаешь, что купить на этот подарок. Я закончил. Мне кажется, это неправильная позиция. Я понимаю, что это трудно придумать, какой подарок. Но если начинать думать заранее, то наверняка что-нибудь такое и увидишь. Вот что-нибудь увидишь. Да полно возможностей для подарков. Всевозможных, на разные темы. Только надо думать. Обязательно что-нибудь а Симон упадет, и вы что-нибудь придумаете. А тут вы, мол, на тебе деньги, иди сама покупай. Ну, что это такое? Теперь она будет с ними делать то, что она хочет, и оставит их себе. А вы не имеете права, вы же предоставили ей право выбора. Так что теперь удивляться, уважаемый Михаил из Рамадгана? Окей. Кино и котлеты. Катя Вергунова. Слушаем.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
2: Да, это я, и зовут меня Катерина. Привет всем киногурманам, любителям вкусно поесть и тем, кто не путает кухонный таймер с будильником. И сегодня мы отправляемся на туманные болота Деваншир, туда, где выпь кричит, собаки светятся, а джентльмены страдают от правильного питания. В мрачный, но такой притягательный Баскервилл-Холл. Едва мы вспоминаем наш культовый фильм о Шерлоке Холмсе, в голове тут же включается внутренний Бэрримор, который пафосно произносит: «Овсянка, сэр».
3: Что это, каша, что ли?
4: «Овсянка, сэр».
3: Послушайте...
4: Бэрримор, сэр.
3: Простите, Бэрримор. А нет ли чего-нибудь другого? Ну, я не знаю, котлеты, мясо...
4: Мясо будет к обеду, милорд.
2: Эта фраза – главный кулинарный мем с советского экрана. Но вот вам первый детективный спойлер. У Артура Конан Дойла в книгах Бэрримор ни разу этого не говорил. Это чистая диверсия сценаристов, решивших, что без каши Англия – не Англия. Кстати, о съемках. Снимать викторианскую Англию в конце 70-х годов за пределами СССР было практически невозможно по понятным политическим и финансовым причинам. Поэтому Британскую империю собирали по кусочкам – Прибалтике и Ленинграде. Бейкер-стрит 221Б – это тихая улица в Старой Риге. Кстати, эта же самая улица в 17 мгновениях весны изображала цветочную улицу в Берне, где профессор Плейшнер так неосторожно выпал из окна.
5: Можно подумать, что у вас на затылке глаза.
6: Если бы вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков...
7: Он видит ваше отражение в кофейнике.
2: Смертельную схватку Холмса и Мориарти снимали в Абхазии, на Черкесском водопаде. Место было настолько труднодоступным, что съемочной группе приходилось тащить тяжелую технику на себе по горным тропам. Пожалуй, главным кошмаром режиссера Игоря Масленникова была собака. В книге она светилась фосфором, но в реальности фосфор токсичен для животных. Пес бы просто ослеп и облез. Операторы пытались обклеить дога светоотражающей лентой, как на дорожных знаках, но в темноте он выглядел не как чудовище, а как веселый летающий скелет. В итоге морду бедного пса обмазали специальной смесью из стирального порошка и стирокса. Это ароматная смола, получаемая из коры некоторых деревьев, а также само тропическое растение, из которого она добывается. обладает глубоким, теплым, сладковато-приятным ароматом. Так вот, собака жутко чихала, слизывала этот состав и наотрез отказывалась быть страшной. К тому же дог по кличке Сапсон оказался невероятно добрым. В сцене, где он должен был терзать актера, пес просто радостно лизал его лицо и вилял хвостом.
8: Ватсон, что это? Это была собака?
9: Говорит, здесь так кричит какая-то птица.
8: Ну что же, зачем же вы? Что ж вы меня ребенком считаете? Скажите мне правду, это же собака, Ватсон.
2: Когда сериал только планировался, в Госкино Ливанова утверждать не хотели. Мол, у него слишком буйный скандальный нрав и хриплый голос. Но Масленников тогда отстоял актера. И не зря. В 2006 году, к 30-летию фильма, сама королева Елизавета II наградила Василия Ливанова орденом Британской империи. Англичане официально признали советскую экранизацию одной из лучших в истории, отметив, что Ливанов и Соломин смогли вернуть Шерлоку и Ватсону их истинный джентльменский дух, который в западных версиях часто терялся за экшеном. Но вернемся к овсянке. Актеры, игравшие в «Собаке Баскервилей», вспоминали эту кашу с содроганием и нежностью. По сюжету сэр Генри терпеть не мог овсянку и требовал мяса. Но в реальности на площадке каша была просто божественной. Ассистентка режиссера варила ее по какому-то своему секретному рецепту со сливочным маслом, ягодами и сливками.
10: Рассказывайте, объясните нам все, иначе мы снова потеряем рассудок.
6: Простите меня, милый Ватсон. Я неоднократно порывался написать вам, но всякий раз удерживался.
2: Пахла она так, что вся съемочная группа в перерывах моментально опустошала кастрюлю. Киноделы шутили, что к каше пришлось представлять отдельную охрану, иначе в кадре просто нечего было бы есть. Но давайте проведем расследование. Откуда вообще взялось слово «овсянка» и за какие грехи британцы сделали ее своим культом? С лингвистикой все прозрачно. Корень овес. Латинское имя овса – «авена», что переводится как «питать». Хотя изначально в Древнем Риме и Греции овес считался злостным сорняком. Римляне вообще крутили пальцем у виска и говорили, что это корм исключительно для лошадей и диких варваров. И эти самые варвары, а точнее предки шотландцев, гордо ответили: «Вам не понять». В суровом и сыром климате Шотландии пшеница расти отказывалась, а неприхотливый овес чувствовал себя как дома. Шотландцы варили его на воде без соли и сахара, превращая в суровую серую массу – поридж. Они настолько ее уважали, что в каждом доме была специальная палка для мешания каши – спертл – длинная цилиндрическая ручка с утолщенным или фигурным концом. Благодаря отсутствию плоских краев, как у ложек, она предотвращает образование комков при варке злаков. Теперь вы знаете больше.
6: Вы, Ватсон, типичный правоверный англичанин. Мы, англичане, консервативны и не любим перемен. Любой человек, который отличается от нас по образу мысли и жизни, уже кажется нам жуликом.
9: Я должен был вас разгадать в первый же день.
2: Поридж варили впрок. Кстати, поридж – это просто каша, любая. А также разговорное выражение из молодежного сленга, означающее молодого человека, родившегося с 95 по 2010 года. Так вот, поридж варили впрок, остужали до состояния кирпича, резали на брусочки и со словами «обожаю суровые будни» брали с собой в поле. До Лондона эта мода дошла только в 19 веке. Аристократы решили, что если страдать, то красиво. И превратили овсянку в обязательный ритуал, спасающий от лондонской сырости и излишков хорошего настроения. Ну а теперь переходим от теории к практике. Забудьте про быстрорастворимую пыль из пакетиков со вкусом химической земляники. Холмс за такое запер бы вас в бедламе. Готовим правильную благородную кашу. Нам понадобится брутальные цельные хлопья, те, что варятся по 15-20 минут, они сдаются через 2 минуты, молоко, вода и секреты, которые заставили бы сэра Генри рыдать от счастья. Берем небольшой удобный ковшик, желательно с толстым дном, чтобы ничего не пригорело к чертям. Насыпаем туда один стакан хлопьев и буквально минуту греем их сухими на среднем огне. Как только пойдет легкий ореховый аромат, вы на верном пути. Эфирные масла проснулись. Заливаем хлопья смесью, один стакан воды и один стакан молока. Добавляем хорошую щепотку соли. Это обязательно, даже если каша будет сладкой. Соль спасет ее от скуки и дает каше открыться. Затем добавляем чайную ложку сахара. Убавляем огонь до минимума. Пусть каша томится и размышляет о смысле жизни, а вы ее постоянно помешиваете. За пару минут до финала бросаем в наш ковшик весомый кусок хорошего сливочного масла, граммов 30, и вливаем пару столовых ложек жирных сливок. Перемешиваем. заканчиваем. Текстура станет шелковой, кремовой. Берримор бы одобрительно кивнул.
3: А, это не суеверие, мистер Холмс. Я сам так думал, что это суеверие, но это никакое не суеверие. Мы послушали с Ватсоном. Это такой ужасающий вой. Вы знаете, если вам удастся поймать это животное и посадить его на цепь или надеть намордник на него, я буду считать, что вы величайший сыщик в мире.
2: Выключаем плиту, накрываем ковшик крышкой и даем каше отдохнуть 5 минут. Джентльмены не терпят суеты. При подаче не забудьте плеснуть сверху немного меда, всыпать ягод или любимых орешков. А если еще не дошли до зубного, замените орешки фруктами. Поверьте, после такой овсянки вам захочется раскрыть пару преступлений, ну или хотя бы не возвращаться в кровать. Смотрите хорошее кино, не сжигайте кастрюли и готовьте с удовольствием. С вами была рубрика «Кино и котлеты». До встречи на кухне. Пока!
1: «Кино и котлеты» готовит снова Виргунова.

0: Реклама.
1: Альта Лилелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Лилелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
8: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Мебель ДАКС. Решен лицеон. Лещанский 3.
0: Реклама.
10: Библиотека ТМ.
11: Не говори Богу, что у тебя есть проблема. Повернись к проблеме и скажи, что у тебя есть Бог.

Группа Бис успокаивала сейчас всех девушек мира. Плакать не надо. Мир на нем не зациклился, и жизнь продолжается. Это была их новая песня «Таня, не плачь». Я думал, будет продолжение «Не утонет в речке мяч». Но оно было по-другому. Читаю еще сообщения, которые пришли. Значит, наш слушатель из Афулы прислал сообщение, которое я читать не буду. Он должен догадаться, почему, и его исправить. «ПМ», пишет нам Алекс Просвещенный, «Трамп все сказал о нашей армии и Биби. Они не способны даже победить Хизбаллу, а о премьере очень нецензурно. Надо проводить реформу в армии, в политике и всю идеологию государства. Жаль мальчиков, погибших напрасно», пишет Алекс Просвещенный. Алекс, мне кажется, публично заявлять о мальчиках, погибших напрасно, это наносить еще один удар их родственникам и родителям. Мне кажется, от таких заявлений надо воздерживаться в публичном пространстве. Я понимаю, что в политических спорах некоторые себе это позволяют. Но представьте, что вас слушают их родители. По поводу Хизбаллы, Хамаса или еще кого-то. Я говорил, говорю и буду говорить. Нельзя победить террористическую организацию, которая поддерживается местным населением. Ее надо разоружить, причем изнутри. В Ливане это должно сделать правительство Ливана. С Хамасом это должно сделать там Board of Peace, как они там называются, панель, мировая панель, что-то такое и так далее, с подключением какого-то нового руководства, которое должно быть создано в секторе Газа. Нельзя победить, чтобы нам тут не говорили наши бравые политики. Опыт, по-моему, доказывает последних лет все большему количеству людей, которые готовы реально посмотреть на вещи, что ни на одном направлении это не получилось. Спасибо Кате Санну. А где Катя Санна? Че, она вышла, что ли? Ну ладно, мы ей передадим. За рубрику «Шерлок Холмс и место встречи изменить нельзя». Два самых моих любимых советских фильма из многосерийных. «Овсянку, правда, люблю меньше». Когда-то давно был на творческой встрече с Виталием Соломиным, рассказывал много интересного о фильме, написал сержант. WhatsApp. У сборных Бразилии и Германии уже нет лидеров, которые были раньше и которые могли взять игру на себя и повести за собой. Болельщики знают, о ком я. Рональдо, Рональдиньо, Мюллер, Бакенбауэр, Руменига и так далее. Думаю, что Бавария спокойно обыграет сборную, так как там звезды из других стран. Всем привет и хорошего дня, Масад. Подождите, а как же Винисиус и Неймар? Масад, он что, не звезда сборной Бразилии? Оба эти два, но Неймар, по-моему, не играл, а Винисиус показывал отличную игру. Как-то нет, есть. А вот что я никогда не понимал и, наверное, уже не пойму. Муж дарит деньги жене на день рождения. Он их откуда берет? Из своей заначки или ворует где-то на стороне? А если из семейного бюджета, то какой же это подарок? Валентина. Валентина, мы не знаем, откуда он берет. И рассуждать на эту тему, не зная, я бы не стал. Сабаск, добрый день, ПМ и все. Ну и как вам первые матчи 1-16? Первое все в равной борьбе, и матч длится до свистка. И это здорово. А пенальти всегда были лотереей, а на этой стадии еще больше нервов тратится. Вот многие считали, что Нидерланды и афронемцы лидеры на чемпионство. Афронемцы — это кто? Германия, да? Поехали... Даже не попали... Поехали не в 1/8. Что такое поехали? Ну, смысл понятен, но форма не совсем. Думаю, что дальше будет круче. Хорошего всем дня. Марк 1. Доброго, солнечного, безопасного дня всем. Кто-то обещал клятвенно разоружить Хамас и Хизбалла, устранить навсегда угрозы от Ирана. Это многие политики у всех на слуху. Эти многие политики у всех на слуху. Только они не говорили, каким образом они собирались это сделать и что они подразумевали под понятием разоружения. В отличие от них, военные, вероятно, понимают цену этого и последствия, а также кто подключится с внушительной военной помощью к ЦАЛю для выполнения этого проекта. Десятилетия Израиль только угрожал, строил новые поселения, отказывался от любых переговоров и поощрял поселенцев к насильственным действиям против арабов. Не наказывал, значит, поощрял.
позор и стыд за это реакционное, экстремистское и безумное правительство. Всевышний всех рассудит, дядя Паша. Я не понял, Марк Один, вы уже всех рассудили? Что же вы теперь поручаете Всевышнему? Вы уже вынесли приговор, позор и стыд и так далее. До Всевышнего суд не дойдет. Он уже тут на земле, я смотрю, приговаривает. И вы в том числе. Так, так, так, так, так. Это я увидел, это предупредил, это обнаружил. Все в этом часе, наверное, господа, будем заканчивать его музыкально. Вместе с Тото Кутуньо. И плавно переходить во второй час программы «ПМ».

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
4: Первое радио.
3: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
5: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики? Всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Мебель Дакс. Ришон-Лицион, Лещанский 3.
5: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Майк Хакоби сравнил отношения США и Израиля с браком. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», посол США в Израиле Майк Хакоби высказался об отношениях между Вашингтоном и Иерусалимом. Когда люди спрашивают, возможно ли, что США и Израиль разойдутся и больше не будут наслаждаться этим выдающимся партнерством, я твердо отвечаю – нет. Надеюсь, мы никогда не будем настолько глупы. Мы продолжим оставаться партнерами, пока мы существуем. Эти слова посол произнес на мероприятии Совета израильско-американского сообщества, посвященном празднованию 250-летия независимости США. Это как брак. Если мы разойдемся, ни одна из стран не сможет позволить себе платить алименты, добавил посол. Ливанское издание «Аль-Модон» сообщает, что рамочное соглашение, подписанное Израилем и Ливаном в конце прошлой недели, привело к резкому охлаждению отношений между официальными властями Ливана и Ирана. По данным издания, министр иностранных дел Ирана Аббас Ракчи отменил запланированный визит в Ливан, в ходе которого он должен был встретиться с президентом страны Жозефом Ауном. Другие подробности не приводятся. Во время аномальной жары высота Эйфелевой башни увеличилась примерно на 10 сантиметров. Об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана. По словам специалиста, металлическая конструкция реагирует на изменение температуры. При нагревании железо расширяется, а при похолодании снова сжимается. Поэтому в течение года высота башни может незначительно меняться. Лемуан пояснил, что при повышении температуры с минус 10 до плюс 40 градусов сооружение становится выше примерно на 10 сантиметров, то есть примерно на 2 сантиметра на каждые 10 градусов. Эксперт также отметил, что в долгосрочной перспективе изменение климата и все более частые периоды экстремальной жары могут сказаться на состоянии сооружения. Хотя металл изнашивается очень медленно, в течение 800 тысяч лет, со временем отдельные элементы конструкции все равно потребуется заменить. Несколько дней назад Францию, как и ряд других европейских стран, накрыла сильная жара. По данным, приведенным в материале, с 24 по 27 июня в стране было зарегистрировано около 1000 смертей, связанных с высокими температурами. Большинство таких случаев пришлось на Париж и его окрестности. Как сообщает общественная организация «Совет Октября», в ближайший четверг, 2 июля, откроется выставка «Тысяча воспоминаний», на которой будет представлено около 1000 личных вещей, убитых и похищенных 7 октября. Выставка в библиотеке Бейт-Ариэла в Тель-Авиве и на площади Заложников будет открыта для широкой публики в течение всего дня. Часть предметов будет показана публике впервые. Выставка организована в рамках акций протеста, посвященных тысячному дню с 7 октября, и на ней будут представлены, среди прочего, велосипед Ариэля Бибаса, берет дозорной Цаля Ноа Прайс, форма парамедика Амит Ман и другие реликвии. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30, в Хафе 29, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карамбут.

Я считаю, что в английском языке есть такая форма глагола, которая в переводе на русский означает прошлое, настоящее, будущее время. Через, или одним словом, или через тире. Употребляется обычно в области романтической. Я думал о тебе, думаю о тебе и буду думать о тебе. И никуда ты не денешься из моих мыслей. London Beat была с главным хитом своего времени. I've been thinking about you. Открыла вторую часть программы PM сегодня. Приветствую всех на первом радио 89.1 FM. PM. Йом Шлиши. 30.06. Завтра начнется 07 уже. Время 8,5 минут 14. Для ваших сообщений в сегодняшний выпуск программы PM осталось 25 минут максимум. Уважаемые радиослушатели, напомню, что можно писать или в программе на странице программы PM в Фейсбуке, или отправлять сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800 на любую тему, которая интересна и важна вам. 054-20-70-800. Скоро загадка. Значит, наш слушатель из Афулы исправил свое сообщение, и теперь оно проходит цензуру для того, чтобы прозвучать в нашем эфире. Он пишет про футбол. Нидерланды, кстати, он нам предсказывал, когда, что, где это тут написано? Голландия возьмет Кубок мира, он написал. Сегодня он Голландию перестал называть Голландией, потому что предсказание его не оправдалось. Называет ее Нидерландами. Пишет, 3 раза подряд вылетели с чемпионата мира, не проиграв ни одного матча. Уникальный случай. За последние 12 лет оранжевые никому не уступили в основное или дополнительное время ни в группе, ни в плей-офф. Все поражения только по пенальти. В 2014 году от Аргентины, в 2022 от Аргентины и в 2026 Марокко. Ну вот такая судьба спортивная у сборной Нидерландов, который нам напоминает наш слушатель. Сегодня он так, видимо, расстроился, что даже не написал, кто он сегодня. То ли рыбак, то ли охотник, то ли капер из Афулы. Так, Алекс Просвещенный. PM, прошу извинить за некорректное выражение о погибших. Напрасно. Просто они не увидят нашего позора, покидания всех территорий. Наша родня скорбит о погибших родственников, которые верили, что займем Газу за неделю, а Ливан за месяц. А мы хороним бойцов без цели. Алекс Просвещенный. Я не понял, за что вы извинялись, если вы во втором сообщении написали практически то же самое. Окей. Значит, я остаюсь и останусь при своем мнении, что нельзя победить террористическую организацию, которая поддерживается местным населением. Только изнутри. Процессы внутри страны или административного образования, как сектор Газа, смогут это сделать. После песни «Тото Кутуньо», которая была в конце прошлого часа, Алекс 21 написал: «Здравствуйте, Павел и все радиослушатели. Хочу пожелать всем хорошего дня и прекрасного настроения. Песня «Солли» — это песня Челентано, насколько мне известно», — написал Алекс 21. Потом он добавляет: «Кстати, 13 сентября будет единственный концерт Альбано Каризи. Очень люблю итальянскую музыку. Всем хорошего дня. С уважением, Алекс 21». Концерт где? В Израиле? Я просто не слышал об этом. Может быть. Теперь по поводу Челентано. Песня «Солли» была на альбоме Челентано чуть ли не 79-го года. Но написал ее Тото Кутуньо. Тото Кутуньо вообще был человеком таким, композитором продуктивным. Писал для Челентано, для Джо Дассена, для Далиды, для группы «Рики и Поверы». Но иногда эти же песни исполнял сам. В частности, и песню «Солли». Так что написал эту песню он. Исполнял он, Челентано исполнял. Но автор Тото Кутуньо. Так, WhatsApp. Продолжаю здесь оставаться. Лапух, ну здравствуй, Паша. Что тебе сказать? Все-таки вчера поставил на Японию 200 шкалим ходашим. Выигрыш был бы почти 1200 шкалим ходашим. Сижу вместе со всеми, пялю зенки на большой экран. Самураи влепили первый гол. Сижу довольный. Ну, а концовку сам знаешь. Вот такие дела, Паша Лапух. То есть Лапух, другими словами, проиграл свои 200 шекелей вчера, поставив на Японию. Решил быть оригинальным, но не получилось. Добрый день, Павел Михайлович, пишет батька Махно. И радиослушатели. Вот видите, даже Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров от аномальной жары. Так говорят. А вот у нас в Израиле что-то стало выше. Как вы думаете?
Потом он добавляет: зарплата, прайм, цена на бензин, молоко или может что-то еще. Послушайте, ну цена на бензин у нас уже упала или должна упасть там? Чуть ли не на 38 огород. То есть бензин снижается. Насчет остальных цен не знаю, а на бензин снижается. На время чемпионата по футболу в мире прекращаются все войны. Так выпьем за то, чтобы гоняли мяч вечно. Гамарджос, написал дворник. Что-то я не вижу, что все войны прекращаются во время чемпионата мира, дворник. Хотя от выпить кто же откажется-то? Добрый день. Возмущен высказыванием раввина. Как так можно? Он ведь раввин и так сталкивает людей. Вечная память погибшим за то, что мы все жили. Спасибо нашим ребятам, Григорий. Господа, мы много раз с вами наблюдали, как раввины, вроде бы уважаемые люди, делают недопустимые высказывания, и им за это ничего не будет.

спецскандалам и провокациям. Неймар был Неймаром в Сантосе, а после продажи его за 220 миллионов он ничем не отличался. Игрок чуть выше среднего, поэтому сидит в запасе. Дениги портит человека. Дениги. Наверное, деньги, написано Дениги. Исключение Месси, Рональдо, ну еще несколько. Массад написал. Ну, не знаю, по-моему, Винисиус остался классным игроком. Я не знаю, там что за скандалы, провокации, но играет он шикарно. Когда мяч у него, это постоянная опасность воротам противника. Вацлав, альбом Челентано 79 года, полностью написан Тото Кутуньо. Разъясняет ситуацию о творческом сотрудничестве Тото Кутуньо и Адриано Челентано. Марк 1, полностью согласен с Алексом, просвещенным в его позиции по отношению к нашим пастухам. Молодец, Алекс. Так держать. Большое спасибо, дядя Паша, за Битлз и Тото Кутуньо. You made my day, sir, I'm saying. Он периодически переходит на английский. Абсолютно прав, Михалыч, ни Хамас, ни Хизбалла, ни Иран разоружить Израиль не может. Ира, да, Павел, концерт Альбана будет в Израиле, билетов по 306 шекелей не осталось, но есть по 1200. Вот как быть? Идти? Дилемма. Ну, слушайте, если были билеты за 300, значит, на 1200, наверное, могут пойти 4 человека, не? А что-то ваше сообщение прямо на моих глазах исчезло. Почему? Потому что билетов не осталось. Что в сентябре концерт, уже нет билетов по 300 шекелей. Ну, это, господа, не берите на веру. Это надо проверять все. Это надо все проверять. Значит, Алекс 21 разъясняет про Альбана Карузи. Он выступает в Гельхат Тарбут в Тель-Авиве. Есть еще билеты, поэтому кто любит, приобретайте. Я живу в Хайфе и купил уже. Пишет нам Алекс про будущий концерт Альбана Карузи. Так. Привет всем. Я Лакох. А мне плевать на бензин. Я купил электричку. 3 смайлика. Ну, господа, разъясняю. Не электричку, которая по рельсам ездит, а электромобиль. И теперь Лакоху, он гордо проезжает мимо бензозаправок и плюет в сторону тех, кто там заправляется. Ну, может быть, не буквально плюет, а мысленно. Добрый день, если не ошибаюсь, Тото Кутуньо даже как-то сидел в тюрьме за наркотики, напишет Сергей. Слушайте, Сергей, а кто не сидел вообще в тюрьме за наркотики? По-моему, многие известные музыканты как-то с этим делом, у них были проблемы. Насчет Тото Кутуньо я не помню. Так, 17 минут 14-го. Надо вернуться к музыке. Бен Эль Тавори. Вот вы знаете, когда Статик и Бен Эль Тавори были дуэтом, у них было много успешных хитов. Когда они разошлись, как-то хитов стало меньше. Вот таких песен, которые стали хит, можно было бы назвать хитами. Вот вдвоем у них получалось, по одному меньше получается. Но, тем не менее, Бен Эль Тавори прислал на радио свою новую песню. «Борех Балайла», так называется она. И я предлагаю вам ее послушать. Может быть, понравится она вам. Бен Эль Тавори. «Бореах Балайла».

0: אני בורח בלילה, בסוף אני חוזר אליך. בן אל תבורי בל ססווי נובה רבותי ונש מפירים. Загадка, господа. Так, начнем немножко издалека. Люди более-менее эрудированные знают, кто такая Лени Рифеншталь. Лени Рифеншталь. У нее много разных было амплуа, но она кинорежиссер, создавала фильмы. В частности, создала несколько фильмов, которые прославляли нацистский режим Гитлера в 30-е годы. После войны она прожила 101 год, отказалась признать свою моральную вину за существование и прославление нацистского режима. Я, говорит, режиссер, я кино снимал, ничего не знаю тут. Отстаньте от меня со своими нюрнбергскими процессами. Она дожила, по-моему, до 2002 года. Что-то вот такого типа. Дело в том, что на фестивале в Венеции в 1938 году ее фильм «Олимпия», один из фильмов, который прославлял нацистский режим Гитлера, получил один из главных призов. Многие считали тогда, что это произошло под давлением нацистского режима Гитлера. Они как-то оказали влияние, давление на жюри фестиваля, и фильм «Олимпия» Лени Рифеншталь получил один из главных призов. Это закончил все это скандалом и так далее. Но мой вопрос к вам. Что мы имеем в результате этого скандала? Скажите, пожалуйста, позвонив по телефону 07-52-89-1. Или и одна, как вам удобно. 07-52-89-1. Ну, если человек не в теме, он не может знать этого. Но вопрос в том, кто быстрее, там у него контакты с ИИ, он сейчас наберет. И, может быть, найдет правильный ответ, и мы тогда узнаем все, что мы имеем в результате этого скандала 38-го года на фестивале Венеции. И с фильмом Лени Рифеншталь. Я пока просматриваю почту. Так... Значит, наш слушатель из Афулы советует Лопуху. Надо было ставить на победу епошек в первом тайме. А ты, Лопух, капер и диктатор из Израиля. Ну, вот так он общается у нас. Так, Лопух со вторым сообщением. Паша, фиг с ними, с двумястами шкалим хадашим. Со мной сидел пацан и как обухом по башке сообщил, что наш общий друг, ты его не знаешь, человек чуть за 50, внезапно ушел. Я обалдел. Я любил его, уважал, виделись сравнительно недавно, сидели, пиво пили, орешки, разговоры за жизнь. Умный, обаятельный, просто золотой человек. И вот его нет. Сейчас пишу, и слезы в глазах. Зихроно левраха, написал Лопух. Лопух, ну вот в жизни такое происходит периодически. Люди уходят преждевременно, внезапно, неожиданно. У каждого, наверное, в жизни есть такие примеры. Из близкого им окружения, когда люди вдруг бам, и что-то с ними случается, обнаруживается какая-то болячка или еще что-нибудь. Так, кстати, господа, для сообщений, если кто-то хочет успеть сегодня... то у вас минут 7-8 осталось. Ой, я, по-моему, не назвал номер телефона, по которому мы принимаем ответы. 07-52-891. 07-52-891. Про то, что мы имеем из-за этого скандала на Венецианском фестивале, кинофестиваль 38-го года, вы мне должны сказать. И ответы, как вы понимаете, мы принимаем только по телефону. 07-52-891. У нас есть радиослушатель. Хотел сказать, есть звонок, но потом я подумал периодически, что я буду человека называть звонком. У нас есть человек, который нам звонит. Алло.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут? Здравствуйте.
1: Киевлянин из Бет-Шемеша.
0: Киевлянин из Бет-Шемеша. Когда вы окажетесь в Киеве, я надеюсь, ездите, вы будете говорить там, я бет-шемешевец из Киева.
1: Может быть, да. У меня такая версия. Возможно, в те времена был Золотой Лев, а потом его, как бы, этот приз отменили, и остался Серебряный.
0: То есть главный приз Венецианского фестиваля, вы хотите сказать? Из-за этого скандала, что ли? Слушайте, а там правда, что ли, главный приз Серебряный Лев, не золотой? Золотая... Нет, наверное, вы правы, что «Серебряный лев». Но нет, не это мы имеем после этого скандала с фильмом «Лени Рифеншталь». Спасибо, привет Киеву и Бетшемишу по случаю
1: передачи. Спасибо, и вам того же.
0: Окей, 0752-891. 0752-891, господа, для ваших версий. Валентина, вы что, поверили лопуху? Ну, Павел, какой же вы доверчивый. Валентин, то есть вы считаете, что лопух шутит и на эти темы? Я так плохо о нем не думаю. А вы, видимо, да. А я нет. Вы уж извините. Так. Что? Все, по-моему. А, значит, у нас, по-моему, кроме сдвоенного звонка из Бетшемиша из Киева, пока звонков нет. Значит, господа, я напоминаю, что на Венецианском фестивале 1938 года один из главных призов был вручен фильму «Олимпия» Лени Рифеншталь. Она является, много кем является, но в том числе и кинорежиссером, которая создавала фильмы, прославляющие нацистский режим. Она была фотограф, она была актриса, она была танцовщица, но стала известна вот благодаря фильмам, прославляющим режим. Прожила, родилась в 1902, умерла в 2003. 101 год, представляете? Значит, был скандал из-за того, что этот фильм получил один из главных призов. Я вас спрашиваю, было подозрение, что на жюри фестиваля оказал давление Гитлер, нацистский режим там или еще кто-то. Я вас спрашиваю, что в результате мы с вами имеем? Мы, скажем так, прогрессивное человечество, к которому я отношу всех наших радиослушателей. И немножко себя тоже. И Дарью Достоевскую, если она не возражает, которая отвечает на ваши телефонные звонки, я тоже отношу к прогрессивному человечеству. У нас есть звонки. Алло.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Меня зовут Батька Махно.
0: Батька, говорите, пожалуйста, погромче, почему-то вы в подполье где-то, наверное, находитесь. Слушаем вас.
2: Пассажир на меня косит.
0: Окей. Делайте вид, что вы говорите с диспетчером. Итак, слушаем вас.
2: Этого скандала с оружием стало образование Каннского.
0: Слушайте, сделайте погромче, страны, потому
2: которые... Да. Страны, которые покинули знак протеста, этот фестиваль Венеция, организовали фестиваль Каннский.
0: Значит, уважаемый батька Махно, теперь вы можете, не боясь, сделать погромче, потому что пассажир должен будет гордиться водителем, с которым он едет в одной машине. Значит, из-за этого скандала, господа, и недовольством Франции, которая считала, что ее фильмы представлены слабо на этом фестивале, значит, было принято решение в 1939 году создать новый кинофестиваль в Каннах. В 1939 году создать его в сентябре не удалось, потому что в сентябре 1939 года началось кое-что в мире, в Европе. И первый Каннский фестиваль прошел, если я не ошибаюсь, в 1946 году. Но в результате скандала с фильмом «Олимпия» Лени Рифеншталь родился Каннский кинофестиваль, который мы все с вами, как прогрессивное человечество, которое нас радует. Батька Махно, правильный ответ, конечно же, вас. Музыкальная заявка ваша. Вот чат Джемини. Ну, чат он...
2: Кубок Муссолини.
0: Что он сказал?
2: Что этот фестиваль также назывался альтернативно Кубок Муссолини.
0: Какой, венецианский или каннский?
2: Каннский.
0: Окей, ну, может быть. Ваша музыкальная заявка?
2: У нас в программе Трей Кидс, Банги, Том.
0: Ой, как вас плохо. Трейд Икс, вы сказали?
2: Нет, Грей Кит.
0: Вау, Грей я слово услышал. Это что, группа?
2: Да, это группа рокабилли.
0: Подождите, Грей, а второе слово какое?
2: Кит, коты.
0: А, Кэтс, так.
2: Да.
0: Серые коты, типа. Ну, и
2: да.
0: Какая песня?
2: У них есть известная позиция, которая называется «Убанги Томп».
0: Это, подождите, это на английском вы сейчас мне говорите?
2: Да, на английском.
0: Убанги Тонг. Ну, я надеюсь, что найду эту композицию.
2: Саундтрек из фильма «Жмурки».
0: Понял. Из фирмы Жвурки, Грей Кэтс и Банги Тонг. Все слова мне неизвестны, но мы сейчас их тут обнаружим и с ними познакомимся.
2: Балабанова, вы помните?
0: Помню. Режиссера?
2: Да.
0: Так.
2: Он снял фильм «Жмурки».
0: Ага. Я просто по российскому кино последних лет нескольких слаб.
2: Ну ладно, Павел Михайлович.
0: Окей. Слушайте, ну я не буду с вами долго говорить только по одной причине, потому что вас очень тихо слышно, и наш слушатель наверняка напрягается. Но заявку вашу я принял. Сейчас реклама, после нее, уверен, она прозвучит в нашем эфире.
2: Договорились. Огромное спасибо, Павел Михайлович.
0: И вам зеленых светофоров вам на дороге. Спасибо. Всего доброго. Бай-бай.
3: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
7: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
8: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
11: Center Car Azul.
3: Реклама.
12: Мы живем в самой спортивной стране мира.
13: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
14: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
13: Это немыслимо.
14: Согласен.
12: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
14: Элли Швидлером.
13: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
12: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
14: Редко. Но метко, да.
15: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
16: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
17: Я начал ходить к психологу. Это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
18: Не, не по Фрейду.
19: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
17: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
20: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
21: Пятницей, конечно.
22: Как? Уже пятница?
19: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
22: Фух. Успел. Доброго утра, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
19: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
23: Савино утро.
24: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
23: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
25: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
23: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїт познайомитися.
25: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
26: Внимание! Вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
0: Слушайте, ну я... ми теряємося. От ми знайшли групу Грей Кетс. композиция в жанре рокабилли. Но вот что там за убангитонг, я не знаю. Будем надеяться. Причем эта запись какая-то такая клубная. Надеемся, что это может быть то, что просил нас батька Махно. Давайте посмотрим. Во всяком случае, это рокабилли точно.

Это Эльвира Т, которая открыла клуб 30. То есть достигла 30-летнего возраста, что ли, я так понимаю. Слушайте, если бы наш радиослушатель не подтвердил, как я ему сказал, его было плохо слышно, вот что значит, когда плохо слышно? Бывают такие неувязки. Я ему говорю, Grey Cats, серые коты, он сказал, да. На самом деле это была группа Stray Cats, это совершенно разные вещи, и поэтому фрагмент этой композиции мы вот нашли и догадались, что о чем была речь. Мы все-таки послушаем, чтобы уж как-то хоть частично выполнить заявку нашего радиослушателя. Заканский кинофестиваль. Stray Cats. Убанги Стомп.

0: Stray Cats была группа в нашем эфире. Так, проверяю сообщение. Проверяю сообщение, подождите секундочку. Stray Cats, прямые коты. Огромное спасибо, просто огромнейшее. Нет, Stray Cats это не прямые коты, это бездомные кошки. Вот так вот переводится. Более литературно звучит. Это наш батька Махно. Пытался нам помочь в поиске, но вот видите, мы все-таки нашли. Лопух написал: Валентина, здоровья вам. В ответ на реакцию недоверия, проявление недоверия к лопуху со стороны Валентины. Пьем, я лопух, благодарю вас за сдержанность, которую вы проявили в этом. Пьем, я посмотрел несколько видео, как на Квиш 4 и в других местах ведут себя обиженные ультраортодоксы, обиженные в кавычках, издают бессмысленные звуки, дерутся с прохожими, с водителями, не имеющими возможности проехать на работу по своим делам и так далее. Пишут возмущенные комментаторы, а эти ультраортодоксы, типа кот Васька слушает, да ест, Василиса. Ну, слушайте, ситуация с ультраортодоксами вызывает возмущение у большинства израильского общества. Как ради сохранения коалиции и власти им пытаются дать все, нарушая все наши законы. Это происходит прямо на наших глазах. Но самое сенсационное объявление последнего получаса – это то, что в России подтвердили, что они ищут возможности импорта нефти, доставки нефти из других стран в Россию. Что там, интересно, такое случилось, что страна, которая добывает столько нефти, вдруг ищет нефть в других странах? Лама Макара.
1: Реклама. Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина — то, что нас объединяет.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Мебель ДАКС. Ришон-Лицон, Лещанский 3.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
10: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.
0: Сейчас Джо Бонамасса, So Many Roads, так называется его композиция.

Так, мы близки к финишу. Слушайте, я вот вопрошал, реагировал ли как-то наш премьер-министр Нетаньяху, но говорил, что я не слышал. На самом деле, вот я увидел где-то, что есть реакция Нетаньяху на разжигание ненависти против начальника генштаба со стороны протестующих ультраортодоксальных евреев. Я решительно осуждаю позорные высказывания, прозвучавшие вчера вечером на митинге в Бнейбраке в адрес начальника генштаба, заявил он. Я тоже, любой нормальный человек, осуждает такие вещи. Но, с другой стороны, мы знаем, что тем, кто так говорит, им ничего не будет за это. Осудили и дальше пошли. Марк 1. Извините за третье сообщение. Это неточная информация. Россия ищет импортеров бензина, а не нефти. Нефтедобычу пока ВСУ не трогала. Она далеко, и не хотят полного коллапса агрессора, чтобы вдруг и применил ядерку. Уточняет Марк 1. Дальше. А, это нам кто-то писал про подробности про Венецианский кинофестиваль. Не кто-то, а тот же батька Махно, который отгадал загадку. Ну, главное было отгадать загадку. Подробности, кому интересно, можно найти в интернете, конечно же. Так, все, по-моему, господа, я увидел, то, что увидел, все прочитал. Можем на этом заканчивать сегодняшний выпуск программы ПМ. Завтра мы с вами встречаемся в том же режиме. В 9 в обзоре газеты, в 12 в программе ПМ. У Марка Кричевского и у вас в гостях в программе «Вопрос ребром» в 2 после новостей будет Эмиль Шлеймович. Два журналиста поговорят наверняка на актуальные темы. Нам с вами спокойствие за рулем и терпение к этим самым близким. Всего доброго. Бай-бай.

0: Реклама.
1: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и цирконевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
0: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Ликвидирован боевик исламского джихада, причастный к удержанию заложников. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цали Шабак сообщает, что в ходе совместной операции в минувшее воскресенье на юге сектора Газа они ликвидировали боевика террористической организации «Исламский джихад» Талаля Джабера Мухаммеда Абеда Эляля. По данным израильских служб безопасности, Абед Эляля занимал ряд должностей в структуре «Исламского джихада». Он командовал группой боевиков, проникшей на территорию Израиля 7 октября. В ходе войны он принимал участие в удержании израильских заложников, находившихся в руках «Исламского джихада» на юге сектора Газа. Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари сообщил, что посланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер прибыли в Доху для встречи с посредниками на переговорах с Ираном. «Встреча на высоком уровне между США и Ираном в Дохе не планируется», — пояснил Аль-Ансари. «Технические встречи между сторонами продолжаются в различных форматах. В программу визита Виткофа и Кушнера не входят прямые переговоры с Ираном». Представитель МИДа добавил, что повестка дня переговоров включает в себя различные вопросы, как ядерную программу, так и разблокирование замороженных иранских активов. Анкара может принять решение продать купленные у России ЗРК-С-400 третьей стране, чтобы вернуться к участию в программе американских истребителей F-35, сообщает сегодня интернет-издание Юректив. Согласно официальному лицу, любой прорыв в вопросе истребителей F-35 может зависеть от договоренностей, по которым Турция продала бы системы С-400 третьей стране, а не возвращала бы России, говорится в сообщении. В числе вариантов упоминается Южная Корея, отмечает издание. США исключили Турцию из программы истребителей F-35 после того, как в 2019 году она в соответствии с контрактом получила российские ЗРК-С-400. Вашингтон отмечал, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что через совместное использование С-400 истребителей F-35 Россия может получить доступ к данным о радиолокационной заметности и характеристиках истребителей. Уди Коэн, глава израильской делегации гуманитарной организации «Натан» по оказанию помощи в Венесуэле, в интервью Вайнет рассказал, что еврейская община в Венесуэле активно им помогает. «В районах, пострадавших от землетрясения, огромные разрушения, и мы ищем место, где можем принести пользу. Мы намерены добраться до лагерей беженцев и помочь больницам. Как только прибудем на место, получим оценку ситуации». По словам Коэна, организация «Натан» направила в зону бедствия медицинские бригады и социальных работников. «Врачи помогают на месте, а мы работаем с выжившими», рассказал руководитель гуманитарной миссии. И о погоде. Температура воздуха сегодня незначительно выше среднесезонной. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Вопрос ребром».
0: В эфире программа «Вопрос ребром».
5: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Вопрос ребром». У микрофона Марк Кричевский. И сегодня я очень благодарен Эмилю Шлеймовичу, главному редактору информационно-аналитического сайта «Israel.Life.CL», что он так вот в последний момент, так сказать, к нам присоединился. Огромное ему спасибо, потому что у нашего гостя, к которому мы договорились, вот случилась там семейная беда, и он не смог выйти в эфир, но в любом случае Эмиль — это всегда собеседник, с которым есть о чем поговорить, что обсудить, и если надо, и поспорить. Эмиль, привет.
7: Привет, большое спасибо за теплые слова и спасибо за приглашение в программу. Всегда рад участвовать у вас.
5: Да-да-да, но опять же в последний момент спасибо тебе.
7: Бывает.
5: Да, бывает. Потому что, ну, к сожалению, трагедии никто не отменял. Давай сначала тогда поговорим вот о твоем проекте Israel.Life.CL. Еще раз расскажи, ты уже нам говорил, расскажи, как он живет, как он процветает, как он развивается.
7: Живет он трудно, как мы все, развивается, слава богу, неплохо. Сейчас там порядка 100 тысяч человек в месяц его читают, в основном израильтян. Проект это сугубо мой, не связанный ни с партиями, к счастью, ни с бизнес-группами какими-нибудь,
5: к сожалению.
7: Счастью, потому что...
5: Да, к несчастью.
7: Нет, с партиями не надо, а вот бизнес, рекламодатели и спонсоры, они всегда welcome. Поэтому как-то я стараюсь сделать в меру своих сил ресурс, который берет избранные новости. Понятно, что невозможно конкурировать.
5: У нас какая-то проблема на линии случилась. Давайте мы сейчас еще раз посмотрим, что с этим можно сделать. Видите, как бывает. Да, Эмиль, сейчас мы тебя хорошо слышим. Ты сказал, невозможно конкурировать, и на этом с кем конкурировать мы не услышали.
7: Невозможно конкурировать по количеству новостей с большими ресурсами, на которых работает множество людей и так далее. Поэтому я сделал немножко иначе. Я стараюсь выбрать те основные события, которые интересны светскому населению Израиля, и любую новость по возможности давать с контекстом. То есть, чтобы люди, которые приходят на сайт, читали не просто события, они могут его узнать и из других мест, а читали, что его предваряло, какие по этому поводу есть цифры. То есть, новостей меньше, они избранные, но зато я в меру сил стараюсь, чтобы каждая новость была разжевано и при этом не превращалось в бесконечное чтение. Там буквально 5-6 абзацев обычно хватает, чтобы плюс-минус объяснить ситуацию.
5: Israel.Life.CL, как говорится, текста нет без контекста. Это вот ваш девиз. Хорошо. Давайте,
7: примерно, да.
5: Да, тогда давайте, раз мы говорим о текстах и контекстах, этим, собственно говоря, мы с тобой и сегодня займемся, и, надеюсь, нашим уважаемым радиослушателям будет о чем подумать. Итак, все-таки начнем, ты знаешь, с министра финансов Бецалелем Смотрича, потому что нечасто он, что называется, попадает в первые новости, в заголовки. Но в интервью на YouTube-канале Надава Перри он сделал действительно сенсационное заявление, которое удивило даже меня. Он заявил, что именно благодаря ему заложники вернулись домой. Вопреки попыткам представить меня человеком без сердца, которому нет дела до заложников, я считаю, что именно благодаря мне все заложники здесь, подчеркнул министр. Ну, давай так, не будем вспоминать, что 41 заложник погиб в Газе, не будем это вспоминать, но тут же все СМИ начали цитировать, опять же, я не буду это делать, времени уйдет много, но они стали цитировать заявление Смотрича по поводу того, что, ну, заложники точно не главное в этой войне, и, ну, у нас планов по поводу заложников нет и не будет, вот когда победим, тогда, конечно. Что это было, на твой взгляд? Вот давай так, текст я тебе представил, теперь давай контекст.
7: Ну, контекст. Вот я, например, стараюсь вообще последнее время не давать цитаты, обещания, заявления и так далее. В тексте Смотрича в его глазах наверняка есть логика, которая гласит, что если бы мы прекратили войну ради освобождения заложников, как убеждала вот проклятая левая оппозиция, то наоборот Хамас бы требовал все больше, и в итоге мы бы вообще не досчитались бы тех или иных заложников. Они же никогда не отказывались от освобождения заложников прилюдно, они отказывались от уступок ради освобождения этих людей. Тогда как оппозиция говорила, что жизнь нашего человека, она важнее, чем убить еще с десяток каких-то посторонних врагов. Вот. Поэтому я затрудняюсь сказать, что стоит за этими словами, но опять же, каждый политик обращается к своему электорату. То, что мы с тобой будем возмущаться и уличать его во лжи, на Бецалина никак не влияет.
5: Я вообще не возмущаюсь.
7: Не, например, ну, то, что начали приводить, что когда он сказал, что заложники — это не самое главное, то есть это никак не влияет, но зато его потенциальный электорат увидит, что он оклеветан, что заложники вернулись благодаря ему, благодаря его жесткой позиции, там еще чему-то и так далее. Ну и плюс, опять же, искусство пиара предвыборного заключается в том, чтобы постоянно держать свое имя в центре дебатов, в заголовках, в чем угодно. Поэтому я считаю огромной ошибкой оппозиционного лагеря продолжать раскручивать тему анти-Биби. И когда я вижу, что люди выходят на улицы и кричат, что Биби виноват в том или и в том, и когда я вижу, что люди наклеивают плакаты, где опять же есть слово «Биби» и изображено, пусть даже в гротескном виде, его изображение, они, люди, которые у них занимаются пиаром, они просто не понимают, что тем самым они премьер-министра поддерживают. Ну, как бы это не так работает. Поэтому, да, вот он сказал что-то, а завтра Тали Готлиб разоблачит очередной заговор и попадет
5: это
7: в заголовки.
5: Это понятно, но тут вопрос другой.
7: А послезавтра еще кто-то, Бен-Гвир, который, я не знаю, он уже вырыл ров с крокодилами вокруг тюрьмы или пока еще роет, копает.
5: Пока денег не выделили. Минфин не выделил на это денег. На крокодилов, на ровов уже он наскреб. Но тут вопрос другой. Смотри. Насчет вот пиара, и я знаю, ты этим много занимался, и большой в этом специалист, тут ситуация следующая. Вот когда, например, ну тот же, опять же, если мы вспомним, там Беньямин Нетаньяху говорил, что муфти Иерусалима приехал к Гитлеру и убедил его начать Холокост. Это полная ерунда, это историческая неправда, полная ерунда, естественно, решение... Окончательное решение было принято задолго до встречи с муфтием. Но, тем не менее, она как бы никак не влияет. Ну, кто-то, кто и знает историю, сказал, ну, окей, ну, сказал. Ну, кто-то его там что-то рассказал, какую-то глупость. Здесь переписывание истории, я имею в виду Смотричем, идет, что называется, лайв, в режиме реального времени. Потому что все очень еще не заросли раны, не закончилась война. Все помнят. Скажи мне, вот переписывать историю — это норм. Это норм. Говорю как историк по одной простой причине. История всегда работает на настоящее, ну, на политиков настоящих. А вот переписывать историю, вот, которая была еще вчера, это...
7: Он не переписывает историю, он хочет сегодня попасть в заголовки. Если завтра это перестанет болеть, кто же это вынесет в заголовок? Ковырять надо то, что болит. Да, поэтому это будет заголовок. Поковырять надо геноцид армян. Потому что есть много
5: мы
7: людей,
5: об этом поговорим с тобой.
7: Поковырять надо чувства заложников, потому что это вызывает ответную реакцию. Это та же самая формула, которая используется, тот же самый алгоритм, который используется в Фейсбуке. Напиши что-то дельное, что не вызывает бурных эмоций со всех сторон, ну, получишь 4 лайка и комментария. Напиши какую-нибудь ерунду из серии «Земля плоская, исключив ее Израиль», и битва начнет бушевать на 4 дня, а ты получишь там искомые лайки, шеры, ну, я не знаю, что там еще.
5: То есть на твой циничный взгляд, это ковырялка, такая палка-ковырялка в ране живой?
7: Да, этим занимаются сейчас абсолютно все. Я даже не знаю, кто этим не занимается. Ну вот Вот есть хорошая инициатива, например, да. Я просто приведу примеры. Вот я не могу, пусть меня простит компания ЕС, которая сняла великолепный сериал «Фауда». Uh-huh. Я вчера получил уже второе предупреждение насчет вот этих тяжелых, которые касаются 7-8 числа. Второе уже по счету. Я не могу, у меня может быть профдеформация, отделаться от ощущения, что на теме 7 октября пиарится сериал. Потому что, ну, один раз вы предупредили, что есть тяжелые серии, и хорошо, спасибо, не обязательно. То, опять же, я другой пример приведу. Есть великолепная, на мой взгляд, очень душевная инициатива владельцев крупной торговой сети. Они выделили деньги вместе, там, другие бизнесмены есть, Эдельсон есть. И на их деньги все время пишут вот рукописные торы, вносят их в синагоги где-то в общественные центры, и каждый свиток, он написан в память об одном из погибших наших солдат.
5: Ну и что плохо?
7: Как бы великолепно, просто искренний поклон всем этим людям, которые это сделали. Я не уверен, что в информации, которую пиар-агентство рассылает об этом событии, а сейчас 18...

0: вас пиарить абсолютно бесплатно, пожалуйста, если вы делаете что-то хорошее. Мне кажется, это нормальная сделка. Нет, мы вас пиарим, потому что вы делаете хорошее, а вы делаете хорошее, потому что у вас есть деньги.
1: Во-первых, я с тобой согласен. Во-вторых, это не вполне соответствует ценностям иудаизма, потому что иудаизм предполагает благотворительность анонимную. Но... А в-третьих, мы вообще говорим про Смотрича. И он к этой истории не относится. Это я просто показал, что есть много подобных вещей, когда вот и сейчас мы попадем в заголовки. Ну так Смотрич сказал об этом, а до этого он попадал в заголовки бесконечными попытками снизить налог на посылки из Шейна там, и других
0: тогда,
1: компаний.
0: Раз мы первую часть посвятили Смотричу, честно, потом постараюсь его не вспоминать, но раз мы уже посвятили, значит, он заявил на встрече с мэром Сдерота Алоном Давиде, что идет подготовка к созданию 3 израильских поселений на севере сектора Газы. Не идет подготовка, она уже завершена. И начать реализацию проекта можно сразу после одобрения премьер-министра Нетаньяху. Ну, понятно, что все это булшит. Понятно, что это все фигня. Извините, как говорили в моем детстве, на постном масле. Но это тоже то же самое?
1: Это, конечно, то же самое, но это даже не то же самое. Вот сейчас Бог с ними, с обещаниями. Они ведут подготовку, они строят и так далее. Существует, появляется перед выборами очень большое количество реальных правительственных решений. Правда, они проголосовали, там есть порядковый номер, определены суммы, которые будут выделяться на восстановление севера, на восстановление юга, на поддержку не знамо чего еще. То есть много вроде бы реальных решений. Но я знаю по прежней статистике, что до полного выполнения доходит около четверти всех правительственных решений вообще. Значит, я просто для примера приведу одно правительственное решение, как бы, которое исполняется. Да? Очень многие правительственные решения начинают исполнять, но не доводят до конца, нет финансирования. Мы видели это на примере укрепления населенных пунктов севера. Да? Там начали эту программу, но ее выполнили лишь в небольшом проценте. Значит, ну вот вам пример, простой, не относящийся вообще к политике. После 7 октября, и после того, как началась война, и после того, как мы вот сидим, со всех сторон летят ракеты, значит, ну все же мы помним, какое у нас было состояние вообще после того ужаса по всей стране.
0: Ну, шок.
1: Проходит, шок. Шок тяжелейший. Это еще шок только у тех, кто посмотрел по там в интернете эти жуткие кадры. А кто рядом оказался? Значит, в связи с этим в конце декабря, 20, не помню какого, декабря 23-го года, то есть буквально через 3 месяца после трагедии, правительство, выслушав специалистов,
0: через
1: принимает,
0: на мой взгляд, абсолютно правильно. Через 2 месяца. Да. Ноябрь,
1: октябрь. 7 октября. Октябрь, ноябрь. Да, ты прав. Через два месяца. Значит, принимает абсолютно правильное, на мой взгляд, решение. Нам нужно срочно увеличить мощности в психиатрической помощи. Значит, а поскольку речь идет не только о психиатрической помощи, но и в целом о медицине, да, потому что будут раненые, нужны
0: понятно.
1: Дополнительные койки. Правительство принимает 5-летний план. До 28 года оно обязуется построить что-то порядка 2500 новых коек везде, там 1700 в стационарах и так далее, в том числе 245 дополнительных мест в отделениях при больницах или в закрытых стационарах должны быть для психиатрической именно помощи. То есть для тяжелых людей, тяжелым ПТСР, там, не дай бог, и так далее. Значит, это происходит в декабре 23 года. На это определена сумма денег, определено, откуда они выходят. То есть источники финансирования, все есть. Значит, когда в 25 году депутаты проверили эту тему, выяснилось, что не то, что 245 не построено еще, да, это вот за 24 они проверяли ситуацию. То есть в течение первого года их не только не стало больше коек, их стало на 40 меньше. В 26 году, вот сейчас, в июне, правительство приняло новое решение, которым утвердило выделение части денег из этой программы на начало строительства двух стационаров, один в Пурие, другой не вспомню сейчас где, и модернизацию еще одной больницы, которая совсем старенькая, там надо что-то модернизировать. Вот только сейчас, по прошествии почти 3 лет, 2,5 года, Перед выборами правительство принимает новое решение, чтобы начать, наконец, исполнять. Теперь то, что это сейчас принято решение, это, опять же, не означает еще ничего.

0: Вот. Потому что это все пока начнут планировать эти здания, и Минфин должен сначала освободить деньги, а потом это должна утвердить перевод финансовая комиссия, и только тогда начнется реализация, и может быть в таком случае к 2028 году вот в этих местах будут построены стационары. Это все равно еще не 245 коек, которые были обещаны. То есть я к чему это говорю? Они могут говорить сейчас все, что угодно. Они могут принимать какие угодно решения. Интерес представляет только то, что выполняется на деле. Поэтому я вот, кстати, когда мы с вами начали этот разговор, я как редактор не беру такие вещи. Я понимаю, что они вызывают там бурную эмоцию, что люди начинают спорить, кто-то поддерживает и так далее. Но я стараюсь, и я бы очень был бы рад видеть это во всех СМИ без исключения, я стараюсь просто не публиковать явную ложь. У нас недавно выступил премьер-министр, который сказал, что к нему обращаются несчастные, угнетаемые посетители.
1: Отлично. И об этом мы обязательно с тобой поговорим. Кто угнетаемый к нему обращается? По какому вопросу угнетаемые обращаются? Где захватывают злобные полицейские этих угнетаемых? Мы с Эмилием Шлеймовичем, главным редактором информационно-аналитического сайта Israel.Life.CL, поговорим уже после небольшой рекламы.
2: Программа «Вопрос ребром». Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц.
13: Дешевле только под дождем.
12: Запись на сайте Citywash. COIL.
2: Реклама. В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Эмиль Шлеймович, главный редактор сайта Israel.Life.CL, в нашем эфире. Итак, Эмиль начал о том, что Бенямин Нетаньяху заявил на своей пресс-конференции, что харидим бы хотели служить в армии, но то, что полиция врывается прямо в места изучения Торы и хватает дезертиров, просто разрывает ему сердце. И представьте себе, если бы в Европе врывались бы в ешиви и захватывали наших еврейских парней. Но это все полная чепуха. Оказалось, такого не было, и от этого отказались все раввины. Да, Эмиль.
0: Да, совершенно верно. По поводу Европы тоже. Тут уже отличился до этого у нас министр иностранных дел. Значит, в Европе...
1: Нет, я хотел бы не про Европу, я хотел бы, чтобы ты это обсудил, вот это заявление действительно...
0: Нет, а здесь нечего обсуждать. С опровержением выступил Михаэль Шемеш. Михаэль Шемеш — человек, который носит черную кипу, прекрасный журналист-расследователь с общественной корпорацией общественного вещания, который сам считает, он является противником арестов уклонистов, кстати. Но он просто говорит, ну зачем же придуманные истории рассказывает премьер-министр?
1: А теперь вопрос. Давай так. А теперь ты придумай ответ на вопрос. Зачем придуманные истории рассказывает премьер-министр? Ведь не с неба он берет, значит, кто-то ему это рассказывает. Ты знаешь, я вот вчера я общался с радиослушателями и задавался, ну, что называется, мысли вслух. У меня есть два варианта. Хотел бы, чтобы, может быть, у тебя есть третий, пятый, десятый. Так вот, премьер-министр... Это человек, которому кто-то что-то рассказывает, и он не должен, у него нет времени проверять, гуглить, все проверять, это невозможно. Ему, значит, кто-то рассказал. Или ему рассказал его внутренний голос. Вот если рассказал кто-то, какой-то, извините, мягко скажем, плохой сотрудник, я говорю для себя, ну бывает. Если рассказал внутренний голос, с этим надо что-то делать, это уже проблема. Вот почему, вот ты понимаешь, в чем дело? Я всегда говорил так. Врите. На здоровье. Врать нормально, если невозможно проверить. Но если вы, извините, я не святой, да, но если вы врете, что можно проверить в полклика, то вы идиот. Я не про премьер-министра, боже упаси. Вот твой комментарий.
0: У меня есть две версии. Значит, во-первых, если ты соврал, ты попал в заголовок, а потом тебя поймали, ты попал в заголовок второй раз. Итого ты попал в заголовки вдвое чаще, чем было.
1: Это плохая версия. Это не так работает.
0: Нет, иногда это работает так, но не в этом случае. Я с тобой согласен, я не спорю. То есть есть ситуации, когда намеренно запускаются пропагандистские ролики, рекламные. ЦИК отлично знают все заранее, что это делать запрещено. Например, в 2015 году Нетаньяху запустил ролик с детьми. Он знает, что детей нельзя использовать в предвыборной кампании. У него профессиональные люди в рекламе не могли этого не знать. Но точно так же было ясно, что сразу после этого ролик запретят. А когда ролик запретят, это создаст информационный повод. И в итоге ролик опубликуют бесплатно на новостных порталах. Значит, это просто вот реальная история. Это один вариант. Но второй вариант, тут у меня как раз любимая моя бритва Хэнлона, которая гласит, что не надо объяснять заговором то, что можно объяснить простой глупостью. Видишь ли, когда ты говоришь, что вот мне так не кажется, я не понимаю зачем, ты предполагаешь, что в израильском управлении есть хоть какой-то профессионализм. Что там выстраиваются какие-то люди, что идет какое-то серьезное обсуждение, серьезная подготовка каких-либо тем, но такого нет и никогда не было. Израилем управляют как колхозом. Причем не только Нетаньяху, а абсолютно все. Я могу навскидку назвать тебе несколько таких примеров. Да? Один из них – это Беннет, который, помните, полетел к
1: Путину.
0: Путину. Значит, полетел к Путину. Я не вдаюсь сейчас в подробности, Путин плохой, Путин хороший, нужно ли было к нему лететь. Премьер-министр Израиля решил, что так надо поступить, и поступил. Хорошо. Значит, взял с собой человека, который говорит по-русски, Элькина, он ему по дороге что-то объяснил и так далее. Значит, примерно год через этого прошел, и Беннет давал интервью на какому-то подкасту и рассказывал про это событие, и этим интервью он меня просто шокировал. Он восхищен был Путиным совершенно, и основное восхищение вызвало у него то, что Путин, оказывается, знает о его военной карьере в прошлом. Что он знает, как он, где он воевал, что он знает, где он награжден.
1: Так это же обыкновенная подготовка к встрече.
0: Да, вот именно. Это обыкновенные профайлеры и прочее. Это обыкновенная подготовка к встрече, но у нас такого нет. Тот же самый Беннет летел на переговоры по посредничеству в войне между двумя громадными государствами, не зная ни что такое Украина, ни что такое Россия. Он сам признает, что я в книге, я успел прочитать книгу в самолете про Россию или что-то в этом роде. Человек даже не понимает, что он дает интервью о собственном непрофессионализме в подготовке команды. Я тебе приведу другой пример. Мне его рассказали, так сказать, за кулисами. Приезжал некоторое время назад в Баку, в Азербайджан, наш президент Ицхак Герцог. Не помню, когда это было. Значит, и ну, все очень вежливо, все на высшем уровне.
1: Но как умеют в Азербайджане? Как умеют встречать в Азербайджане?
0: Абсолютно верно. Это сочетание общего гостеприимства с искренним уважением вот именно к народу и к стране, которая между нами всегда была. Ну, неважно. Значит, прилетает герцог, которому тоже надо что-то сказать. И он, значит, выступает на церемонии и говорит, как приятно видеть, что еврейская община живет в мире, в безопасности, без всякого антисемитизма, в стране мусульманской и шиитской, с мусульманским и шиитским населением. Уже после этого люди, которые знакомы с темой, мне говорят, что он даже не понимает, что он... Есть люди, которые обиделись на это. Никто не подал вида, это ни на чем не отразилось, разумеется. Но Азербайджан не страна мусульманская и шиитская, и не страна с мусульманским и шиитским населением. Азербайджан – это страна с мусульманской шиитской традицией. И поскольку эта страна борется, реально борется за светский образ жизни, там Иран, там есть диверсионные группы, туда забрасывается взрывчатка, там арестовывали. И цель далеко не всегда евреи. Главная цель – это дестабилизация ситуации в самом Азербайджане.
1: Ну да, главная цель – это Ильхам Алиев. Да, это Ильхам Алиев.
0: Убийством. В Иране создана специальная группировка военизированная, которая занимается именно, так сказать, азербайджанством. И тут приезжает еврейский президент, и у меня человек спрашивает, он говорит, скажите, а неужели нет ни одного советника, который бы объяснил, ну, что так неправильно.
1: Хорошо, все-таки я вернусь заявлению Натаниэля.
0: Нами правят, как колхозом, точно так же, поэтому
1: подожди, тут ошибиться, но это не ошибка, ты не можешь в этом ошибиться, ты или тебе кто-то сказал, или тебе
0: кто-то сказал. Тебе кто-то сказал, ты на бегу за очередной... Он на самом деле очень загружен. У него судьи, адвокаты, нервы. У него война на 8 фронтов, или там, я уж не помню сколько. Ну, если считать с ортодоксами, то на 8. То у него... он занят. Ему нужно снова что-то сказать. Ему по бегу кто-то что-то подсказывает. Он не может потратить полдня со своими советниками, чтобы отточить все. Раньше при премьер-министре существовали аналитики. Сильные. Раньше был Дори Гольд, который, институт которого, он недавно переименовался, кстати, обеспечивал выработку стратегии и оценку. Был Ицхак Мольхо, был Рон Дермер. Это люди, которые могли собраться вместе и хотя бы на троих-четверых сообразить какой-то мозговой штурм. Обычно, ну, во всех нормальных вменяемых странах ведется тяжелейшая аналитическая подготовка. Американцы вот сейчас подписали контракт с нашей компанией израильской, которая управляет спутниковыми группами. Да, там Эрос и вторая спутниковая группа, которая занимается слежением за Землей. Разведка, все дела. Значит, они взяли контракт еще 14, в общей сложности 14 поставщиков спутниковых снимков. Зачем? Затем, что они решили, что их люди, принимающие решения, да, то есть Трамп, администрация, главы силовых ведомств, должны иметь более объемную и более точную информацию. А чтобы сделать им более точную информацию и аналитику, нужно больше снимков. На это моментально выделены деньги. Под Путиным всегда, под Сурковым работали аналитические группы. Под каждым министерством и под каждой крупной структурой типа Совета Федерации работают аналитики, которые этим занимаются. В Израиле ничего нет. Ни на уровне партий, ни на уровне коалиции, ни на уровне оппозиции, ни на уровне президента. Все с колес, потому что нам так понравилось. Ну, как бы поэтому гадать, почему Биби ошибся, да потому что.
1: Хорошо. Ладно, почему? Потому что хороший ответ. На той же пресс-конференции он заявил, что после выборов готов сформировать широкое национальное правительство. Сказал, среди нас есть силы, которые хотят вызвать раскол в обществе. Он, правда, не сказал, кто эти силы среди нас. Усугубить и углубить недопонимание, разногласия, разделение между нами. Я думаю, это ужасная ошибка. Ну и сказал, что... В общем, он будет настаивать на создании широкого правительства и национального единства и все такое прочее. Это, кстати, даже у Бен-Гвира вызвало как бы... Ну, ты чё творишь? Так вот, естественно, все лидеры оппозиции сказали, да ну, не надо. Скажи мне, вот это что такое? Потому что вот люди, которые поддерживают Биби, я вот читал в Фейсбуке, они говорят, гениальное заявление. Просто поставил всех на место. Что теперь они скажут? Ну и так далее. Ну вообще, что это было по поводу людей, которые раскалывают общество, которые живут, гады такие, среди нас?
0: Я, честно сказать, не знаю, потому что, с одной стороны, никому не нужна хромая утка. И если Биби продолжит падать в опросах, причем, в первую очередь, дело даже не в том, что он падает в опросах, дело в том, что у него при любых опросах нет коалиции. У него коалиция собирается только в том случае, если к нему соглашается примкнуть кто-нибудь из лидеров, вот как бы таких относительно умеренных. Да? А это, в первую очередь, может быть Айзенкот. Поэтому Айзенкот, если вы обратите внимание, я, во всяком случае, нигде не видел, чтобы он когда-нибудь сказал о том, что он не сядет с Биби. Вот я не видел этого заявления. Вот. Я понимаю готовность нынешних вообще оппозиционеров не светить свои позиции. Беннет вот молчал до последнего. Потому что каждый раз, когда они открывают рот, они, ну, как бы... От них отваливается какая-то часть, не согласная с тем, что они сказали. Одним кажется, что они стали правыми, другим, что они левыми. Айзенкот — это Ганс номер два, который вместе с Гансом в свое время вошел в коалицию, как бы... как в момент, когда...
1: 12 октября.
0: Да, но всегда, понимаешь, у них всегда найдется объяснение. Израиль превыше всего и так далее. А вот мое объяснение личное заключается в том, что Айзенкот был одним из военных, который в том числе блокировал некоторые меры, которые ему тогда же предлагались по усилению границ. И в частности, когда тот же Либерман был министром обороны, был Ицхак Брик, которому Либерман поручил... Ицхак Брик, вы помните, это...
1: Ну, генерал Брик, да.
0: Значит, которому Либерман поручил проверить северную границу. И Брик, приехав, написал отчет, который был опубликован вскоре после 7 октября только.
1: Северную или южную?
0: Он проверял северную.
1: А, северную, окей.
0: Но он расписал сценарий абсолютно слово в слово, повторяющий то, что случилось на юге. Один в один. Какое количество прорывов, где будут кибератаки, как будут захватывать именно для того, чтобы утащить в плен, количество боевиков, которые смогут прорваться. Он попал просто вот как пророк, бывает. Значит, и когда, но это мы узнали об этом после 7 октября, а в тот же самый момент, когда Либерман получил этот отчет, он собрал совещание, и Айзенкот был одним из тех, который сказал, что Брик — это просто паникер, что заниматься этим не нужно. Что и в конечном счете все это похоронил. Несмотря на абсолютно великолепные качества Айзенкота, как военного, как человека с личной трагедией, который пережил...
1: Нет, ну он вообще вот, порядочный человек, да.
0: Абсолютно, нету об этом никакого спора, ни вопрос. Но порядочный человек может быть наивным. Порядочный
1: Конечно.
0: Человек может входить в правительство не только потому, что Израиль превыше всего, но и для того, чтобы больше и сильнее контролировать ход многочисленных расследований, которые происходят. Потому что мы не можем знать эти мотивы. Но если мы говорим вот про Биби, то его сегодня единственная надежда удержаться у власти, я даже не говорю стать премьер-министром, а просто удержаться хотя бы внутри коалиции, это союз хоть с кем-нибудь с той стороны. Там есть другие сценарии, как бы создание партии спойлеров, и я вот поэтому с интересом смотрю, как Эдельштейн там, и Гилад Эрдан производят какие-то тоже вбросы в прессу периодически. Но в принципе, если у него коалиция это 51, да, даже если она 51, то ему кто-то нужен. Это Беннет, ну вот как бы это еще возможно, но уже все более маловероятно. А Айзенкот по-прежнему еще вероятен. Он восточный, он вполне
1: Ну, не надо, но мне кажется, это неправильный подход,
0: нет,
1: он восточный.
0: Нет,
1: неправильный.
0: Когда вы оцениваете, я не сказал, что это хорошо или плохо, но для электората Ликуда это близко, для значительной части электората Ликуда.
1: Знаешь, почему я засмеялся?
0: Это близко, но в то же время...
1: Да-да.
0: Но в то же время он менее харизматичен, чем Нетаньяху, поэтому это такой, это удобный противник и удобный будущий партнер. Но это, опять же, только одна из версий, когда, если мы воткнемся в ситуацию, когда дойдет до реального торга, то обращения будут идти, насколько я понимаю, абсолютно ко всем, включая Ахмеда Тиби.
1: Да, ну, кстати, сегодня дал интервью 103 FM Мансур Аббас и рассказал, что с Нетаньяху они обо всем договорились. Более того, он с Равом Друкером покойным, Зихроно Левраха, встречался и тут сказал, конечно, надо, чтобы ты был в правительстве. Нетаньяху его называл великим сыном арабского народа, говорил о соглашениях Авраама внутри Израиля. И только Смотрич как бы сказал нет, и тут же Мансур Аббас превратился в террориста. Но это же как бы сегодня Мансур Аббас все это рассказал, как он из великого сына арабского народа, с которым Нетаньяху хотел соглашение. И, кстати, тогда бы в коалицию пришел бы и Беннет. Так, во всяком случае, сказал сегодня Мансур Аббас. Он тут же стал террористом, как только Смотрич сказал нет. И Смотрич по этому поводу этого интервью написал: ну, я не даю комментарии, но вот послушайте Мансура Аббаса, типа это я молодец. Да, ну хорошо, давай, наверное, мы с тобой пойдем на небольшую рекламу. Я напоминаю, что у нас в гостях Эмиль Шлимович, главный редактор информационно-аналитического сайта Israel Life.ol. После небольшой рекламы мы с ним обязательно продолжим.
2: Вопрос ребром и Марк Кричевский.
7: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максан и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максан и Хашмаль.
14: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
15: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
16: Реклама.
2: В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Эмиль Шлемович в нашем эфире. Эмиль, ты знаешь, я вот засмеялся, когда ты говорил про Азенкота, как человека марокканского происхождения, потому что Яков Бардуга на 14-м телеканале сказал, что настоящий мизрахи — это Беньямин Нетаньяху.
0: Я видел, да.
1: Это было крайне смешно. И даже его там, кто с ним вел эфир, сказал, но ведь этот же с Марокко, он говорит... Марокканец настоящий — это тот, кто близок к народу, а ближе Нетаньяху к народу никого нет. Так вот теперь о близости к народу. На самом деле это вот Советский Союз глазами зарубежных гостей, моя любимая передача, но это тоже тот, ну точно это. Так вот,
0: да.
1: Ты понимаешь, а ближе к народу, да. А ближе, чем товарищ Сталин к физкультурникам, никого нет.
0: Когда рассмотрят в мир.
1: Да. Так вот, давай, наверное, все-таки ты сказал вот фронт с ортодоксами. Ты знаешь, помнишь ли ты хоть раз такое было, ну, я не помню просто, чтобы министр обороны какой-либо страны поддерживал дезертиров, стоял на стороне дезертиров, требовал, чтобы дезертиров не арестовывали, ну и так далее. Мне кажется, это уникальная история, которая сегодня происходит, ну, плюс закон об изучении Торы, плюс то, плюс все. Что на самом деле происходит, на твой взгляд? Потому что, когда, еще раз повторяю, целый министр обороны, человек, который во время войны, когда он говорит, что мы бахнем по Ирану через пару дней, когда говорят, что война на севере продолжается, возможно, война с Хамасом, и он говорит: «Не тронь дезертира, дезертир — наше все». Вот объясни мне.
0: Ну, министр Кац отличается от Бардуга только тем, что Кац уже министр, а Бардуга только еще хочет. Он хочет стать министром юстиции в будущем правительстве.
1: Да.
0: Ну, Тали Готлиб тоже хочется, будет интересно посмотреть на это. Значит, что касается Каца. Дело в том, что он на ортодоксах однажды очень сильно обжегся. С тех пор он, в общем-то, не возражает уже ни против чего. Было так. Если вы помните, ну все это помнят, Кац был очень успешным министром транспорта. И дело не только в том, что при нем там открывались новые станции, Биби обязательно приезжал, чтобы перерезать ленточку, но Кац — это человек, который пробил и довел до конца реформу «Открытое небо», благодаря которой у нас, ну, просто рухнули цены на авиабилеты.
1: Он пробивной, да, он пробивной человек.
0: Он молодец, он знает, как работать внутри этой среды, он знает, кого подмазать, на кого наехать, знал, вернее. То есть, и, естественно, вот у нас было два министра, которые своими поступками добились такой безумной народной популярности. Это был Кахон с сотовыми телефонами и Кац с открытым небом. Никого особо не интересовало, например, что Эляль тогда получил очень крупный бюджетный откат за это, но мы получили дешевые билеты. Кац называли одним из прямых преемников Беньямина Нетаньяху.
1: Он сам себя так называл, я прошу прощения. Он сам говорил: «Я следующий», открытым текстом.
0: «Я следующий», он говорил только после, типа, Нетаньяху. Я не иду против него, да. Называли еще Гилада Эрдана, которого, соответственно, сослали с глаз подальше потом. И вот Кац на пике этой популярности вдруг обретает неожиданную проблему. Ортодоксы вспомнили, что по субботам на дорогах идут работы. На дорогах железных работы по субботам велись всегда. Абсолютно всегда. Но тут начинается серьезная атака. Мало того, что начинает лихорадить железную дорогу, как активно в это включается Нетаньяху, который говорит, я помню эту фразу, он сказал: «Министры существуют для того, чтобы решать проблемы, а не создавать». Значит, почему еще была сказана эта фраза? Исраэль Кац, а вместе с ним там, по-моему, еще был Зеев Элькин и еще какая-то группа, они осмелились на страшное. Они же не только государственные деятели, они еще и партийцы. Они попробовали видоизменить внутренний устав Ликуда таким образом, чтобы у Нетаньяху уменьшились возможности назначений внутри партии. Нетаньяху лично обзвонил, насколько мне рассказывали, по телефону, вот лично, один за другим, тех, кто в этом всем участвовал, пригасил их всех, а после этого разрушил, насколько смог, карьеры и популярность всех, кто в этом, этим занимался. Элькин в свое время очень долго добивался от него поддержки на выборах в муниципалитет Иерусалима, да, когда шел мэром, не получил и прошел еще потом через много унижений, что, в общем-то, и подтолкнуло его в свое время из Ликуда уйти. Вот. А Исраэль Кац с тех пор с помощью... Нетаньяху разрушил Исраэля Каца как политическую фигуру руками ортодоксов. Он всегда зачастую использует ортодоксов, причем для этого не обязателен прямой сговор, как в случае с Кацом. Для меня, например, абсолютной, так сказать, абсолютным фактом, который я, к сожалению, доказать не могу, но тем не менее, является то, что нынешняя волна боев вот этих ортодоксов против, против всех остальных с криками «умрем, но в армию не пойдем», она организована именно Нетаньяху. Просто для того, чтобы это организовать, не обязательно входить в преступный сговор под покровом ночи там, с Довом Ландо или с Равом Фридманом, да, из Иерусалимской фракции. Достаточно просто видеть и позволять армии, тому же Исраэлю Кацу, продолжать накалять обстановку, арестовывать, задерживать, приходить, в дома-то все-таки приходили, как бы закрывать параллельно с этим глаза на то, что был штурм дома, где живет глава военной полиции, закрывать глаза на штурм дома судьи и так далее. То есть ситуацию просто позволили довести до вот нынешнего противостояния. Нетаньяху нужен хаос. Кац не будет ничего делать. Кац понимает, что раздавить его, две эти силы, в состоянии, ну просто как лепешку, если уж раздавили тогда, а Кац внутри партии имел огромный авторитет.
1: Ну и сейчас тоже, кстати, сейчас тоже имеет.
0: Да, и сейчас тоже, несомненно. У Каца даже при его внешнем, вот этой внешней лояльности оставлены полномочия по назначению очень больших фигур, и поэтому он конфликтовал по поводу с Дуду Амсалемом, когда они никак не могли поделить место, кого назначить на пост председателя, на пост гендиректора оборонного концерна «Израильская аэрокосмическая промышленность». Это долго продолжалось. Там. Ну, короче, Кац ничего не будет делать, а Биби нужен хаос, потому что хаос — это то, чем он руководит. И я думаю, что это будет только нагнетаться вот под разговор, что ну давайте создадим правительство национального единства. На практике это будет только нагнетаться как минимум до дня выборов.
1: Да, но тут вопрос такой. Вот смотри, как интересно. Я действительно не понимаю, может быть, опять же, наивный, а ты циничный. Я наивный, ты циничный. Так вот, ситуация здесь следующая. Разумеется, Нетаньяху, он умеет плавать в мутных водах. Здесь никто с этим не может спорить. Он лучше всех, наверное, там плавает. Но при этом у него есть избиратели, не те, которые зависимы от него лично, я имею в виду те, которые получают какие-то бюджетные деньги, те, которые руководят или работают в государственных монополиях и так далее, и так далее. Там вот как раз эти люди, они будут голосовать, потому что им надо оставить монополию там портов, монополию там электрической компании. Здесь у них есть свой интерес, я понимаю. Но вот... вот этими вот всеми законодательными актами, сейчас вот не арестовывать дезертиров и все такое, он от себя как-то отталкивает умеренных ликудников, умеренных правых. Он очень рискует. Вот, и вот я не понимаю, ради чего он рискует. Я этого не могу понять. Он идет на сумасшедший риск ради чего?
0: Сколько умеренных ликудников в мандатах может отколоться из-за этого? Ну, примерно.
1: Ну, я плюс думаю, минус. Я ну, думаю, что, смотри, было 33, сейчас по всем опросам, давай так, 24. Это уже откололось 9, а еще может отколоться парочку. А парочка в
0: парочка.
1: Нашем... Это много.
0: Да, но абсолютно с тобой согласен. Но давай согласимся, что парочка — это меньше, чем те 17 или 16 мандатов, которые в совокупности имеют Ядута, Тора и ШАС. Это просто меньше. Человек взвешивает и делает то, что выгоднее. Выгоднее сохранить этих потому что с ними, у там нет никакой идеологии, за исключением каких-то базовых принципов. Но на самом деле, если завтра армия вдруг начнет кормить всех свининой, то в нее не пойдут служить. Да? Все остальное — это чистая спекуляция. И тебе говорят, мы хотим столько-то денег. А вопрос призыва в армию, и это же не вопрос призыва как такового, это вопрос финансирования ешив, в которых люди не пошли в армию, не имея освобождения. Это вопрос сумм. Это вопрос удержания своей аудитории, которая является плательщиком внутри своего гетто. Сейчас опубликовано исследование, которое говорит, что каждый год в возрасте от 20 до 29 лет молодые люди примерно каждый десятый уходит из ультраортодоксальных общин. Даже если предположить, что это вдвое завышено, трое завышено, то все равно уходит довольно много. А это то, что боятся ультраортодоксы со времен Скалы, со времен, то есть с 19 века, когда они вот решили перестать переодеваться и с тех пор противятся образованию нерелигиозному. Они же противятся по той же самой причине, чтобы человек не вышел за стены своего штетла. Это и с ними договориться легче. Вам сколько нужно миллиардов? Столько? Вот вам, пожалуйста. А здесь приходится как бы убеждать каких-то умеренных ликудников, которые вообще еще и осмелились предположить, что верховный вождь может быть когда-то в чем-то неправ. Да ну, да вам меньше 17, вот все.
1: Окей, хорошо. Вчера вечером на митинге в Нейбраке, ну, в митинге за «умрем, но служить, естественно, не пойдем», Равин Ядзи проклял начальника генштаба, и вот все политики, включая премьер-министра, Равина осудили. На твой взгляд, вот почему все-таки, несмотря ни на что, и даже Арье Дери, а этот Равин, он поддерживает партию ШАС, даже он сказал, ну, не надо, ну так не надо. Ну, помягче.
0: Ну, так нет.
1: Да, помягче.
0: Ну, ты видишь, ну, ты же сам смеешься, да, когда вот это мы обсуждаем. Ну, а вот теперь я перестал слышать.
1: Да, теперь ты меня слышишь?
0: Да.
1: Ты меня слышишь?
0: Да, сейчас. Сейчас
1: так слышно. Вот, все-таки же осудили, все-таки сказали, ну, зачем ты так, он же, ну, как бы, сам не служишь, ну, хотя бы не проклинай человека, который кровь проливает вместе с солдатами, защищая и тебя тоже.
0: Это прекрасно. То есть у нас спор сместился с темы «призовемся или не призовемся» на тему «можно ли проклинать главу генштаба или нельзя». Да? То есть очень удобно на самом деле перевести разговор в эту плоскость. Вы, конечно, никуда не идите, вы, конечно, митингуете, вы, конечно, получаете все деньги, которые хотите, но как бы, ну что ж вы проклинаете-то еще, это уже нехорошо. Это здорово, да, молодцы.
1: Вот так. Ну как же ты все вот так вот выкручиваешь, а? В одну только сторону.
0: Я же, как циничную... таких, как я, Нетаньягу назвал человеком с кислыми лицами.
1: Да, да, да.
0: Он же все время спрашивал, почему. Хамуцин,
1: да? Хамуцин, да, конечно, конечно. Хорошо, давай тогда все-таки я спрошу у тебя вопрос, который тебя, наверное, задел лично. Ты с него начал, и все-таки хочу у нас 3 минуты закончить. Правительство в очередной раз заявило о том, что оно признает геноцид армян. Очень жесткая реакция была. Ну, с Турцией понятно. Ну, вот я там большую цитату не буду, просто нет времени. И с Азербайджаном жесткая такая цитата была, и жесткое заявление. И они сказали, мы надеемся, что вы пересмотрите это решение. Вот как ты к этому решению относишься и как ты его воспринимаешь?
0: Я не хочу вдаваться в саму тему геноцида, потому что мы просто не успеем по времени. Я коснусь просто того же, о чем мы говорили. Хотелось бы, чтобы решения принимались профессионально. Значит, во-первых, я не знаю, кто готовил тексты, речи и объявления Гидеону Сару. Видимо, человек прочел Википедию, и вот это вот все его познания вообще о конфликте между турками и армянами длительным. Значит, одна из самых показательных для меня глупостей заключалась в том, что, оказывается, армянская диаспора, она возникла вот из-за этих событий, а до этого ее якобы не было. Ну, как бы, есть грани вообще безумия, которые должны демонстрировать наши министры. Это, во-первых, непрофессионально. Во-вторых, от министра иностранных дел Израиля, как и от премьер-министра Израиля, я жду действий на благо Израиля. Я могу сказать, что это не так, я могу с ними не согласиться и так далее. Значит, Из всех реакций мне больше всего понравилась реакция Никола Пашиняна. Премьер сказал, что мы не хотим превращать эту болезненную тему в премьер Армении в политизированный инструмент. Окей. Ну, то есть он вообще никак не отреагировал, типа сам больной, ну и фиг с тобой. Мне нравится реакция Турции. Знаешь, какая реакция Турции сейчас? Практически никакой. Ну, кроме, если не считать медиа. То есть вообще пофиг. Турки не станут ни хуже относиться от этого к Израилю, ни лучше относиться от этого к Израилю и так далее. Но есть реакция от Азербайджана. И есть уже, я видел, читал, что, ну, наверное, там с Баку дополнительно закрыли, что не волнуйтесь и так далее. Потому что, на самом деле, это не азербайджанский конфликт, это не азербайджанская беда. То есть это все-таки другая страна и другой народ. Да, азербайджанский народ – это другой народ, и Азербайджан – это другое государство. Поэтому, ну, как бы реакция меня волнует здесь другое. Мы можем успокаивать себя, что главы государства...
1: Одна минутка у нас, Эмиль. Эмиль, одна минутка.
0: Но меня волнуют вещи, которые настраивают против нас простых людей на улице, которые не погружаются в это все. Отношения между народами очень часто гораздо важнее всего остального. И хотелось бы, чтобы премьер и наш великолепный министр иностранных дел об этом иногда тоже думали.
1: Эмиль Шлеймович, огромное тебе спасибо за участие в нашей передаче. Друзья мои, читайте, заходите, читайте сайт, главным редактором которого Эмиль является, потому что он его создал, Israel Live Soel. Хороший сайт, заходите, читайте. Главное, думайте, что, собственно говоря, Эмиль пытается
0: делать, да.
1: Да, да, да. Понятно, это трудно, Сизифов труд, но тем не менее. Спасибо тебе за участие в нашей передаче.
0: Спасибо тебе, спасибо всем слушателям, спасибо.
1: Все, друзья мои, это была программа «Вопрос ребром» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я благодарю Дашу Достоевскую за помощь и поддержку. Встречаемся в этой студии ровно через неделю. Пока.
17: «Вопрос ребром».
16: Реклама.
18: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
15: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
19: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
20: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
21: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
22: Еще ниже.
23: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
24: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Реклама.
25: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета.
26: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
27: Первое радио.
26: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
16: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
28: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
29: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
30: Фа-фа-ля-ля!
31: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
32: Кожний вівторок музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
31: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
30: Фа-фа-ля-ля!
33: Внимание! Вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
34: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Как бы не налететь на рифы.
35: Эй, капитан, впереди земля!
34: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Первое радио. Новости.
1: В МИД Катара не планируют переговоры Виткофа с иранской стороной. Подробнее через несколько секунд. Часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется, сообщает Аль-Джазира со ссылкой на катарский МИД. Никаких встреч на высоком уровне между США и Ираном в Дохе не планируется. Технические переговоры между сторонами продолжаются в различных форматах, сказал представитель министерства Маджид Аль-Ансари. Он отметил, что визит спецпосланника президента США Стива Виткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в катарскую столицу не подразумевает прямые переговоры с Ираном. Также дипломат сказал, что пока 6 миллиардов долларов из размороженных активов Ирана не были переданы Тегерану. Бывший заложник Ромбриславский отреагировал на ликвидацию террориста исламского джихада Талаля Аль-Алаля. Армия обороны Израиля рассказал, что это тот самый командир, который командовал им и возглавлял террористический отряд, который держал его целый год в плену. «Это тот самый командир, который отдал приказ связать меня и издеваться надо мной», — сказал Ром. В армии обороны Израиля отмечают, что Аль-Алаля командовал террористическим отрядом, который совершил нападение на территорию Израиля 7 октября. На протяжении всей войны Аль-Алаля участвовал в удержании заложников, находившихся в руках исламского джихада на юге сектора Газа. Комиссия Кнессета утвердила голосованию в первом чтении основной закон об изучении Торы. Напомню, этот законопроект был утвержден на пленарном заседании Кнессета около 3 недель назад в предварительном чтении. На голосование в первом чтении он будет подан завтра, 1 июля. Этот законопроект должен стать альтернативой неутвержденному закону о призыве. Согласно изначальному тексту проекта закона, учеба в Ешеве будет приравнена к службе в ЦАЛе с точки зрения статуса, прав и льгот, которые получат обучающиеся. В то же время в коалиции опасаются, что закон в таком виде отпугнет избирателей. В политических кругах утверждают, что премьер Нетаньяу взвешивает возможность изъять спорные параграфы из текста законопроекта, оставив его исключительно декларативным, лишенным влияния на социальный или иной статус. Координатор действий правительства Израиля на территориях сообщил, что вчера Израиль разрешил выезд более 100 жителей сектора Газа через КПП «Керем-Шалом» для получения медицинской помощи в третьей стране. По данным офиса координатора, они были задержаны в пути более чем на час на блокпосту, установленном террористами Хамаса. ООН осудила действия Хамаса. 7 октября 2023 года Израиль разрешил выехать в третьи страны примерно 50 тысячам жителей сектора, большинство из них больные и сопровождающие лица. КПП «Рафех» на границе с Египтом продолжает работу. И о погоде. Температура воздуха сегодня незначительно выше среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: 15 часов и почти 5 минут в нашей стране. Добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «101 километр». Начинается она не совсем обычно, не с песни, но те, кто слушают ее постоянно, годами уже понимают, что речь пойдет о гостях. Действительно, у нас сегодня в студии очень интересные люди, музыканты, семья. Я их представлю чуть-чуть позже. А пока я предлагаю вам сделать радиоприемники погромче, присоединиться к нам. А самое главное, обратить внимание на то, что в эти минуты мы начали и прямую трансляцию на нашем канале в YouTube. Режиссер нашей трансляции Екатерина Вергунова включила все камеры, поэтому присоединяйтесь. Вы сможете эту программу в том числе и смотреть, помимо того, что слушать. Куда присоединяться? Наш канал в YouTube называется «Первое радио 891 FM». Можете поставить лайк для того, чтобы поддержать программу, поддержать гостей. Можете подписаться. Это совершенно бесплатно и на всю жизнь. «Первое радио 89.1 FM». Меня зовут Влад Зерницкий. Мы будем принимать ваши вопросы и комментарии, если они у вас появятся по теме сегодняшней программы, по теме творчества наших гостей. Для этого в нашей прямой трансляции на YouTube открыт чат, где можно писать, разговаривать, каким-то образом давать знать о себе. И, разумеется, есть WhatsApp 054-20-70-800. Подходим к моменту, когда я с удовольствием представлю гостей, о которых сам узнал не так давно, поэтому спешу познакомить нашу аудиторию. Итак, семейный дуэт Анастасия и Сергей Рубашкины. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Влад.
2: Добрый день!
1: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие слушатели!
0: Так, хорошо, сейчас мы... Секундочку, мы выстраиваем звук. Еще раз, пожалуйста.
2: И еще раз здравствуйте, добрый день.
1: Да. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
0: Хорошо, да. Мы как раз вот параллельно тому, что здороваемся, мы заканчиваем подстраивать звук, да? Хорошо. Гитару я слышу прекрасно, и это означает, что у нас сегодня будет звучать живой звук, и слышу вас. Ну, начнем с того, что я сначала хочу... вместе с нашими радиослушателями с вами познакомиться поближе. Поэтому расскажите, пожалуйста, как давно вы живете в Израиле и откуда вы приехали? Хотя я знаю, но все-таки расскажите вы.
1: Хорошо. Мы приехали...
0: Стоп, стоп. Миша, у нас этот микрофон левый, да, у нас здесь... Поэтому, наверное, вот этот вот, может быть, микрофон дать. Там есть какой-то, да, контактик. Сейчас звукорежиссер поправляет прямо в студии. Да, вот он щелкает. И...
1: Еще раз.
2: Не, действительно, что-то еще.
0: Да-да-да.
1: Там такое дребезжит. Ну что, еще? Мы разговариваем?
2: Не, не слышим, нет? Наверное.
0: Сейчас. Ну, что скажешь?
1: Пробуем еще раз. Ну, о, давайте, да.
0: Вот да, примерно итак.
1: Итак. Мы приехали в Израиль осенью 22-го года.
0: Присаживайтесь сюда за микрофоны. Да, да, мы доберемся до ваших инструментов, потому что я хочу, чтобы слушатели были максимально близки к вашему рассказу. Программа 101, программа авторской песни, сегодня во вторник, 30 июня, принимает в гостях семейный дуэт Анастасии и Сергея Рубашкины. Будем с ними знакомиться и будем слушать песни в их исполнении. Да, вот так вот хорошо получается,
2: ага,
0: да.
2: Ага.
0: Вот Анастасию мы слышим великолепно.
2: Так,
0: Сергей,
2: еще раз.
1: Попробуем еще раз. Потом. Настя, ну, по-моему, это перст судьбы, тебе надо рассказывать про нас.
0: Не, ага. Почему, у вас тоже, да? Слышно отлично.
1: Тоже, да. Слышно. Да. Отлично. Итак, повторюсь, мы приехали осенью 22-го года. Ну, это был наш не первый приезд в Израиль. Я здесь был с гастролями в 17-м году. Мы вместе с Настей были с гастролями моего... маленького театрика в 19-м году. И в 19-м году это было так прекрасно, возможно, Настя потом расскажет, а может и не успеет, что Настя сказала: да, все, собираем документы. Я напрягся, начал собирать документы. И да, и в 22-м году нам, скажем так, помогли решиться. Мы сделали этот шаг, приехали и обнаружили себя вот здесь, на Святой Земле.
2: Гражданами Израиля.
1: Гражданами Израиля внезапно, да. Хотя готовились заранее, но случилось это как-то очень внезапно. Вот как-то так.
0: Ну, то есть, получается, уже четвертый год вы граждане Израиля.
2: Скоро будет четыре года, да.
0: И я смотрю, что вы достаточно активно занимаетесь творчеством, да и вообще как бы начинаете вписываться в общество и в страну.
2: А можно вот тут вот как раз я скажу, вставлю свои 5 копеек. Дело в том, что перед тем, как мы сюда репатриировались, наши близкие друзья, которые живут в Хайфе и которые нам помогали на самых первых этапах, они настолько напугали Сережу тем, что ему не удастся заниматься своим делом, творчеством, и что ему надо будет, в кавычках, тусовать тунца и заниматься уборками, там всякими вот, заводы, вот это вот все.
0: Это сказали друзья, которые тусуют тунца и которые занимаются уборками.
2: Нет, они этим не занимаются, они работают по профессиям, но они сказали, ну нет, как актер, как артист, ты точно не сможешь здесь работать. Вот. И он настолько был сильно напуган, что он всю свою мощь просто собрал и, я не знаю даже, каким словом назвать, все свои силы потратил на то, чтобы продолжать заниматься своим любимым делом, и меня активно туда присоединил.
1: Да, и оказалось, что земля Израиля течет не только молоком и медом, но в том числе и песнями, и концертами. Это было настолько неожиданно. С другой стороны, вот я остерегаюсь пока как-то какие-то заявления делать про Израиль. Мы здесь все равно новички. Но кажется, вот первые трехлетние впечатления, что эта страна очень справедлива, что если ты вкладываешься, готов терпеть, ждать и пахать, то, наверное, что-то у тебя может начать получаться.
0: Но это знаменитая фишка, когда советуют знакомые, что лучше не приезжайте, или приезжайте и начинайте с уборки подъездов. Вот. Это было в 90-м году и в нулевых, и оказывается, и сейчас это тоже есть. Но вы ведь не жалеете, что приехали?
1: Нет, мы не жалеем, что приехали. Надо сказать, что совершенно неожиданно карьера, скажем так, получила скорее новый импульс, чем как-то замедлилась. Ну, понятно, что был какой-то момент вхождения в среду творческую, но такого, скажем так, такой реализации именно в песнях, скажем так, пожалуй, там не было. А ну, это да. Для нас... Как сказать, у меня много аспектов в профессии, и там и актер, и режиссер, и киноактер. Но песни — это то, с чего все началось, и это самое дорогое, что в профессии для меня есть, поэтому это скорее счастье.
0: Но мы об остальных ваших ипостасях еще поговорим. Я должен сказать, что сейчас пришло время песни, безусловно, да. И плюс вы получили статус теперь международного дуэта, переехав в Израиль. Так, ну что ж.
2: Получается.
0: С чего мы начнем музыкальную часть программы?
2: Ну, вы знаете, в Хайфе очень быстро полюбилась песня Юрия Лореса про Хайфу. И поскольку мы приехали из Хайфы сюда, на радиостанцию, мы, пожалуй, с нее и начнем.
3: Долгая зима, суетливый век, бесконечное лето. Радио бубнит из приличных слов, составляет ложь. Это не планета, вращаясь, летит мелкая монета. Но надежда есть, потому что в Хайфе пошел дождь.
1: Радио... Это не планета. Что? Это не планета, вращаясь, летит мелкая монета.
3: Но надежда есть, потому что в Хайфе пошел дождь. Значит, до сих пор, вопреки всему, небеса открыты. Свежая вода от молочных

0: Дождь.
1: Это для тебя над землей висят миллионы радуг. И в любой стране побыстрей любых электронных почт.
0: Радио Бубнитова мне поет беспричинная радость. Потому что дождь, потому что в Хайфе пошел дождь. Радио Бубнитова мне

0: Как мира бразильцы с трудом прошли Японию и вышли в 1/8 финала. На перерыв подопечные Карло Анчелотти ушли, проигрывая в один мяч, но во втором тайме команда пошла вперед большими силами и за счет гола Казимира сравняла счет. Исход матча должен был решиться в дополнительное время, однако на 95-й минуте вышедший на замену Габриэл забил гол, вырвав для Бразилии победу 2-1. Япония покидает турнир, будучи в шаге от того, чтобы сотворить одну из главных сенсаций плей-офф. В 1/8 финала бразильцы встретятся с победителем пары Кот-д'Ивуар-Норвегия.
1: Плавали, знаем.
0: Сборная Чехии после провала на групповом этапе чемпионата мира сразу же лишилась тренера. Мирослав Коубек покинул свой пост. Контракт с 74-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию. Интересно, что именно Коубек вывел Чехию на Мундиаль впервые за 20 лет, обыграв Ирландию и Данию в стыках. Сам тренер заявил, что одной из причин его ухода стала критика со стороны СМИ. Причем Коубек стал не единственным тренером, чья карьера на этом турнире закончилась скандалом. В той же группе A южнокорейский наставник Хон Мюн Бо пережил настоящий кошмар. После вылета его встретили в аэропорту сотни разъяренных фанатов. Линчует наставника также в сети и на национальном ТВ.
1: Попутного ветра.
0: Групповой этап чемпионата мира установил рекорд, который держался 32 года. Аналитики посчитали, что 72 матча в 16 городах посетили 4,5 миллиона зрителей. На миллион больше, чем на Мундиале 1994 года, который, к слову, также принимали Штаты. Заполняемость трибун во время игр почти 100%. Фан-зоны в трех странах приняли еще 5,5 миллионов посетителей.
1: Против течения.
0: Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года Гарри Линекер изменил свое мнение о фаворите. Легендарный англичанин перед стартом турнира считал Испанию главным претендентом на мировое первенство, но теперь уверен, что самая сильная команда на этом мундиале – Франция. Среди причин травмы и не слишком убедительная игра сборной Испании в группе, Франция же, по его мнению, обладает лучшей атакой турнира. Мбаппе и Дембеле в идеальной форме, и если Франция выиграет титул, именно эти двое будут бороться за золотой мяч. Это были некоторые итоги 19-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
2: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Продолжается программа 101, и сегодня у нас в гостях Анастасия и Сергей Рубашкины. Первая песня прозвучала, создала атмосферу, дала нам первое представление о вашем творчестве, оно очень светлое. И я хочу спросить, вы родом из Москвы, вы москвичи или нет?
4: Частично.
3: Поясните.
4: Настя у нас москвичка, довольно такая коренная, в каком-то там поколении. А я такой проездом. Родом я из Воронежа, потом 12 лет прожил в Питере, потом переехал в Москву, сейчас переехал в Хайфу, ну такое.
3: Бродяга. У нас, кстати, кое-кто есть из Воронежа, потом познакомитесь, да. Но скажите мне, меня интересует, вот где ваш слушатель сейчас остался? Чувствуете ли вы разницу между публикой, которая слушала вас в Москве, и аудиторией, которая приходит на ваши концерты здесь, в Израиле? Чувствуете ли вы разницу, повторюсь?
4: Сложный вопрос. Разница, конечно, есть. Не лучше, хуже, просто разные. Аудитории немножечко разные. Здесь, скажем так, несколько более возрастная, пожалуй. При этом, пожалуй, более, наверное, более открытая. Несколько более реактивная. Ну, тут сложно сказать, потому что, скажем, питерская и московская публики тоже очень сильно отличаются между собой. В каждом месте свой какой-то портрет публики. Поэтому да, конечно, разница есть. Нам очень комфортно петь для израильской публики. Это очень здорово. Очень классно.
3: Я, кстати, не знаю, будет ли это комплиментом или нет, но здесь вас сравнивают уже с Татьяной и Сергеем Никитиными.
4: Это комплимент, очень большой комплимент.
5: Уже к нам
4: комплимент.
5: Прилив, да. Практически вот этот вот.
3: Вам с этим по жизни идти.
5: Ну, а мы с приятно. Гордостью это несем, нам это нравится, такое, мы да, очень их это любим.
4: Это очень высокая оценка, такой комплимент.
3: Ну, я должен сказать, что они были на вашем месте, и Татьяна Сергей Никитин, да. Так что, наверное, это и продолжение этой вот аналогии. Я хочу вас спросить как раз, вот как распределяются роли в вашем семейном дуэте и на сцене? То есть кто у вас, условно говоря, аккорд, кто у вас Потому
5: вот
3: что...
5: сейчас и выясним.
3: Давайте, да,

0: что все-таки, знаете, одно дело вы муж и жена, а другое дело вы уходите на сцене петь.
1: Тут все довольно просто. Мы некоторое время занимались с прекрасным, чудесным педагогом по вокалу и замечательной джазовой певицей Анастасией Модестовой. И она очень четко нас направила, сказала, что в дуэте женщина — это всегда бриллиант, а мужчина — это оправа. Вот у нас так и есть. У нас есть бриллиант, рыженький такой чудесный, голубоглазый. А я стараюсь создать для Насти такую, так сказать, оправу.
0: Визуализацию наших гостей вы можете произвести, если смотрите непосредственно трансляцию в YouTube. Мы ведем ее, стрим. Наш канал Первое радио 891 FM. Спасибо за ваши лайки. Там присоединяются люди. Нам пишут, что очень классные музыканты, профи. Удачи вам, пишет нам Света.
1: Спасибо большое.
0: Послушайте, ну а выбор песен вашего репертуара, он тоже определяется на каком-то семейном совете? Или бриллиант говорит вот это, а, соответственно, оправа говорит, ну, конечно, это.
2: Ой, вы знаете, на самом деле, особенно в Израиле стало это чувствоваться особенно сильно, то, что песни, просто не спрашиваясь, приходят в наш репертуар, они просто стучатся и говорят, вот мы будем петься вами, и все, и точка.
0: Прямо сюда, да?
2: Вот, да. Вот, и все, и тогда мы просто уже решаем, как мы эту песню делаем. Мы репетируем, трогаем всячески.
1: Не ну, то, чтобы мы полностью устранялись от процесса выбора. Нет, мы пытаемся, честно. У нас там
2: у нас есть
1: какая-то идея, хочется такую-то программу. Мы под эту программу, честно, там подбираем какие-то песни, начинаем их учить, петь.
2: Это может быть долго. А потом раз в один день что-то приходит, вот несколько песен, мы говорим, так это же вот такую-то программу. И все, и она за несколько дней собирается.
1: Да.
2: Вот буквально неделю назад вот таким образом у нас собралась летняя программа по летним песням.
1: Причем тоже она давно планировалась, она там закуплена уже Ильей там Арада, вот мы завтра поедем
2: завтра,
1: ее
2: да,
1: петь.
2: Будем петь там.
0: 1 июля, завтра, точно завтра, у вас концерт. Да. Мы приглашаем жителей города Арад и гостей этого замечательного целительного города, там замечательный воздух, особенно для астматиков, насколько
2: ты,
0: я знаю. Да,
2: знали.
0: Да. Приходите на концерт, который состоится где, вы знаете место?
1: Нет, к сожалению, нам...
0: Сейчас будет реклама, мы узнаем и сообщим.
1: Да. И вот мы готовили эту программу, составили, пели. Ну и решили ее спеть для своей любимой хайфской публики. Очень, так сказать, такую, ну, репетицию на зрителя устроить. И буквально за два дня до этой репетиции несколько песен оттуда сказали, нет, ну мы не хотим тут. А несколько песен сказали, а мы хотим. И программа процентов на 20, наверное, поменялась. Ну, это так вот.
0: Ну, дайте нам прикоснуться к вашей программе в эфире. Можно попросить вас исполнить еще песню? Потому что наши радиослушатели и смотрят, и слушают, и соскучились по хорошим песням.
2: А вот можно сюда как раз хуечку?
1: Юрий Висбор.
2: Вот хорошо и тихо.

0: только вот жалко вереск тот медовый.
1: Да и, пожалуй, этих мест нет.

0: У нас сегодня в гостях Анастасия и Сергей Рубашкины.
1: Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Мебель ДАКС. Решен лицеон. Лещанский 3. Жаркое лето в Center Car.
10: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
9: Center Car Azur.
10: 03-558-5458.
1: Реклама.
11: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
0: 15:30, программа авторской песни продолжается на волне Первого радио. Здравствуйте, у нас сегодня в гостях семейный дуэт Анастасия и Сергей Рубашкин. Они уже четвертый год в стране и своим творчеством вот буквально за 30 минут поразили наших слушателей. Мы получаем очень много комплиментарных сюда откликов. Ольга, например, наша постоянная радиослушательница, пишет: изумительно, изумительно. Просят поменьше рекламы, побольше песен. Сережа и Настя очень бережно относятся к песням, которые поют, нам здесь поясняют. Спасибо им большое. Спасибо и вам тоже, юзер GI8QK9VU68. Это как спасибо фантомас большое. Какой-то вот точно спрятал. Но это просто человек, который заскочил. Я сразу разобещал, скажу, что ваш концерт завтра, 1 июля, в городе Арад, пройдет в зале Центра переподготовки педагогических кадров.
12: О, как.
0: Я даже не знал, что там есть такой зал. Это улица Хен, 7, номер 7. Я обращаюсь в первую очередь к жителям города Арад. В 19:30 начнется концерт, и туда приедут к вам Анастасия и Сергей Рубашкины. Насколько вообще тяжело концертировать в Израиле с точки зрения вот «здравствуйте, возьмите нас» или как это выглядит? А вам говорят: ты, кто вы такие? Мизе.
13: Да-да-да. Ну, все так и есть. Слушайте, ну это везде так. Это ремесло, оно сложное. И одна из сложностей — это как раз то, что да, любому творческому человеку, наверное, не просто себя как-то предлагать, продвигать. Ну что делать? А какие варианты у нас?
12: Я, наверное, хочу добавить то, что Сережа, ну, в лице моей как бы поддержки, он не стеснялся соглашаться на предложение петь в хостелах. И понятно, что это было иногда вообще бесплатно, частенько это было прям совсем за какие-то небольшие деньги, но именно так они друг другу передавали вот эти вот хостелы, передавали, что вау, смотрите, как у нас было тепло. Это особенно проявилось тогда, когда были обстрелы, когда была война активная, и людям нужно было просто поддерживать, ну, себя в каком-то таком состоянии психологическом, не сдуваться.
0: Я, кстати, очень-очень внимательно и с уважением отношусь к выступлениям в хостелах вообще и для пожилых людей. И не вижу здесь вообще не то, что ничего зазорного, а наоборот, это обязательно, мне кажется, часть любого профессионального музыканта. Приехать.
12: Я больше скажу, да. Это самая благодарная публика.
13: Да, да.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. И за это им спасибо.
13: У нас есть два хостела, да, в которые мы ездим бесплатно. Ну вот для себя мы не можем себе позволить совсем как бесплатно выступать везде и всегда, но есть три точки, из них два хостела, куда мы с огромной благодарностью за поддержку на первых шагах ездим к этим слушателям.
0: Вы жители города Хайфа, да?
13: Да.
0: Послушайте, я хочу, вот, пока вы пели, назрел вопрос, я думаю, не только у меня, но и у слушателей. Подумываете ли вы, или, может, уже это случилось, спеть что-нибудь на иврите?
13: Это болезненный вопрос. Благодаря Михаилу Теплицкому и его соратникам я вышел на сцену в ивритоязычной роли что-то через полтора месяца после приезда. Правда, естественно, я эту роль впел просто как песню. Я ни звука, ни слова не понимал, что я там произношу. Ну, общий смысл только. Вот. И поскольку среди вот педагогов, которые занимались с нами свежими репатриантами, был такой волшебный совершенно художник Акави Бенджамин, да, под его, так сказать, опекой, под его крылом, я потихонечку начал петь на иврите. Но так сложились обстоятельства, что развить это в полноценную программу не удалось, и сейчас эти первые там 20 минут, 20-минутный блок на иврите, он так и остался висящим, нигде не применяемым. Очень, очень много идет востребованности на русском языке. А боль это потому, что нам хочется быть своими, нам не хочется быть глухонемыми, мы хотим потихонечку хотя бы интегрироваться.
12: Одна из задач сделать такую программу тоже обязательно, даже, может быть, не одну. У меня есть одна песня на иврите, всем известная, но сейчас мы ее, честно говоря, не подготовили. Я бы не рискнула вот так вот.
0: Но я в данном случае полюбопытствовал, чтобы понимать, потому что таким образом и аудитория ваша увеличится, и вы еще плотнее погрузитесь в страну, в которой теперь вы граждане. Нам пишет здесь Art Guy Metal. Ну, люди приходят с никами, потому что это такой чат, мы без претензий. Он пишет: «Сергей и Анастасия, вдохновился только что вашим звучанием. Пишу сейчас песню для своей любимой женщины, чтобы пустить ее через Суну, а через искусственный интеллект. Спасибо вам, очень понравилось, хотя моя база — это heavy metal». На самом деле, я согласен. С точки зрения романтики для любимой женщины, вот как раз песня в исполнении Анастасии Сергея Рубашкина очень кстати. Теперь еще немного об израильской жизни, а потом мы поговорим о той, которая была до приезда. Несмотря на то, что вы четвертый год, есть ли вещи, которые до сих пор пока вы не смогли принять? Я не хочу использовать слово «шокированы» ими в Израиле, скажем так. Но вещи, к которым вы еще не привыкли.
13: Да, конечно.
0: Например?
13: Жарко.
0: Ну, с этим вам жить и жить, да.
12: Дипломат.
13: Совсем.
12: Ты просто ушел от вопроса.
13: Ну, почему?
0: Давайте, Анастасия, рубите. Правда.
13: Да. Говори, Настя.
12: Ой.
0: Ничего, мы свободная страна. У нас здесь вас после эфира не арестуют, ничего.
12: Вот это, кстати, шокирует.
13: По-хорошему, да.
12: После приезда из Москвы, в общем-то, это теперь стало шокировать.
13: До 7 октября это было постоянным фоном, ощущение какого-то покоя, отсутствие давления, какой-то вот не свобода, а какой-то такой очень спокойный.
12: Подожди,
13: такой.
12: Это другой,
13: да. Вот,
12: другой
13: да.
12: ответ на другой вопрос.
13: Это продолжение, смотри. Да, с 7 октября очень сложно привыкнуть, например, к тому, что практически невозможно ничего планировать. Опять же, мы к этому тоже приспосабливаемся. Мы теперь планируем не за 2-3 месяца, не за полгода, а за 2-3 дня и за 2 недели.
12: Ну или на вечер.
13: Или на вечер, да. Но это так тоже можно, просто это сложно, к этому надо привыкать.
0: Хорошо. Значит, нам тут написала Ирина. Евгений — это тот человек, который попал под влияние вашего творчества и который пишет своей любимой женщине. Евгений, спасибо за то, что вы себя озвучили. Ирина пишет: пусть жители города Арат идут на завтрашний концерт без сомнений в большом количестве. Я вчера была на концерте «Летние песни», получила большое удовольствие, и то же самое ждет жители города Арат.
13: Спасибо.
12: Ой, спасибо. Вы... Мы даже, наверное, догадываемся, какая это.
0: Ир, попали прямо в сердце наших гостей.
12: Спасибо огромное.
0: Теперь
12: спасибо.
0: Давайте поговорим с вами о той части жизни, которая была до приезда в Израиль, до постоянного переезда, возвращения на родину, скажем так. Итак, я начну с вашего позволения, с Сергея, ладно? Сергей, вы окончили ГИТИС, Государственный институт, да, театральное искусство, он теперь по-другому немножко называется. А что за факультет?
13: Театральная режиссура, режиссура драмы.
0: А, то есть вы приехали сюда еще и как режиссер, да? Потому что там-то, я так понимаю, вы имели непосредственное отношение к этой работе.
13: Да, и здесь тоже потихонечку, медленно, но мы никуда и не торопимся. Да. В Израиле живут долго. Вырастает студия, пока это студия, возможно, во что-то она и вырастет со временем очень. Да.
0: Это вы говорите про так называемый театр поэзии и песни?
13: Нет. Нет. Это театр поэзии и песни, это большой такой проект. Про него надо говорить тоже отдельно. Нет, есть студия, называется «Играем в театр».
0: Так.
13: В Кайфе есть такая студия. Да, где любите. Просто энтузиасты, которые всю жизнь хотели и не решались попробовать, вот пришли и пробуют теперь играть в театр. Я смотрю на них и любуюсь.
0: И учите их, я так понимаю.
13: Ну, мы вместе учимся. Тут всегда этот процесс двусторонний. Но да, глядя на них спустя полтора года, я понимаю, что мне за мою работу не стыдно, что это уже такие неплохо обученные актеры. Там на уровне, наверное, где-то первого курса театралки. Ну, примерно так.
0: Раз вы уже договорили об этом, можно ли к вам прийти?
13: Да.
0: В эту студию?
13: Да.
0: А как? Как найти ее? Как с вами связаться?
13: Ну, скажем так, меня очень легко найти в Фейсбуке.
0: Правда.
13: Напишите мне в личку. Мы спишемся, созвонимся, договоримся, и все будет хорошо.
0: Так, а все-таки в Москве после окончания ГИТИСа я не так много о вас информации смог найти. Еврейский театр «Шалом», вы имели к нему отношение?
13: Я поиграл там пару лет.
0: Так. И с точки зрения театральной деятельности это все? Или...
13: Нет, дело в том, что после окончания... ГИТИСа, и даже точнее на втором курсе ГИТИСа, я точно так же вот по объявлению, что называется, собрал свой проект «Театр поэзии», «Театр песни», путаю, «Театр песни собеседник» был такой в Москве. Мы поднимались вместе, и вот как раз в 2019 году мы приезжали на гастроли уже сюда со спектаклем, со своим последним поставленным в Москве.
0: Песенным спектаклем.
13: Скажем так, мы очень широко экспериментировали в этом спектакле, который назывался «Дневник неудачника». Было такое соединение нескольких тканей и песенных. Пригласили очень классного педагога по пластике, постановщика. И драматические куски там были, и литературный театр. Ну, там вот такой был...
12: Микс
13: очень-очень интересный.
0: Как модно сегодня говорить, коллаборация была такая создана.
13: Да, можно и так сказать.
0: То есть с этим багажом вы приехали сюда, в Израиль?
13: И с этим тоже.
0: А у вас, я так понимаю, Анастасия, достаточно интересная, волнующая профессия. Я, кстати, однажды брал интервью у Доулы, да, здесь, в Израиле, и, честно говоря, учился заново, потому что я даже не предполагал, что есть такая специальность. Вы акушерка, да? Вы Доула. То есть я хочу нашим радиослушателям сказать, что это человек, профессионал, который помогает готовиться к родам, если не... То есть обеспечивает на всех уровнях поддержку рожениц. Правильно я говорю?
12: Вот очень точно вы сейчас сказали, на всех уровнях.
0: Да.
12: И это очень важно, как бы понимать, что я и готовлю к родам, и сопровождаю сами роды, могу принять роды, потому что, да, у меня есть акушерское образование, и доульское тоже. И я специалист по послеродовому восстановлению. Я консультант по грудному вскармливанию, я консультант по грудничковому плаванию. Вот, то есть мне очень важно было как бы не бросать женщину на каком-то этапе и говорить, ну это вот там к Маше иди, а самой провести вот по всем этим этапам на этапе так скажем, начального родительства. Вот. Мне это было важно. Я больше 20 лет в этой профессии.
0: Я очень скептически относился к этому, когда изучал тему. То есть не до встречи с вами, а до того интервью. А потом я увидел, как много будущих мам, то есть рожениц, обращаются к услугам доул. Для того, чтобы... То есть и при всем уровне медицины в Израиле, соответственно, всех этих проверок, подготовки, да, все равно обращаются. И, видимо, с точки зрения психологии, эмоционального такого фона, намного спокойнее быть с женщиной, которая подсказывает. И самое главное, что вы не мама, вы не сестра. Я имею в виду, не родственница.
12: Для роженицы, да. Ну, хотя за время подготовки к родам ты становишься уже очень близким человеком, потому что речь идет об очень интимных и важных... моментах для женщины в этот период жизни, которые, ну, в общем-то, больше не повторятся для этой женщины. Эта беременность и эти роды для нее больше не повторятся. И это очень важно, чтобы это было прожито не с наскока, а так вот галопом по Европам зажмуриться и как-нибудь там, как-нибудь родим, все же рожают. А это прожить этот кусок жизни. Это огромный кусок жизни.
0: На самом деле, это тема для отдельности, даже не для двух программ, потому что здесь говорить и говорить. Мы сейчас послушаем рекламу на первом, потому что нас ждут еще песни в исполнении гостей, дуэт Анастасии и Сергея Рубашкиных. Они к нам приехали из Хайфы и уже 4-й год живут в Израиле.
3: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максаны Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны Хашмаль.
14: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
15: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен Лицион. Бен Цви 23.
16: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
17: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
18: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
19: Аболонь. Без него не начнут.
20: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
3: Реклама.
11: В эфире 101-й километр.

0: Анастасия Сергея Рубашкина. Продолжается программа 101. Они сегодня у нас здесь в студии, в гостях. Вы можете не только слушать нашу программу, но и смотреть ее. Идет прямая трансляция в YouTube на канале Первого радио. Он так и называется. Первое радио 891 FM. Присоединяйтесь. Я, кстати, вижу вопрос, который прозевал. Спрашивает здесь Светлана, где вас можно послушать, помимо 1 июля в Араде?
1: Ну, долгосрочных планов, как я уже говорил, у нас прям всерьез долгосрочных сейчас нету, но ближайшие такие, 9 июля в Ашдоде есть сборник «Вместе победим» в поддержку солдатов ЦААЛЬ. Вот мы там участвуем. И 11 июля в Ашкелоне мы споем программу по песням Берковского и Висбора. Вот это вот ближайшие планы.
2: И где-то в конце июля мы еще готовим, пока еще неизвестно число, но мы готовим программу «О чем говорят супруги».
1: Ух ты. Да, это будет в Хайфе.
2: Да, это, ну, будет в Хайфе, да. Но обо всех этих планах можно узнать, если подписаться на Сережу в Фейсбуке, на его страничку, потому что там всегда выкладывается какая-то свежая информация про эти концерты.
0: Да, достаточно легко найти эту страничку. Сергей Рубашкин, напишите в Фейсбуке, и он там заявляет о всех предстоящих выступлениях. Скажите мне, ну вот если сейчас немножко транспонировать ситуацию наоборот, вот что вы бы сегодня посоветовали тем, кто собирается репатриироваться, например, я не знаю, из той самой России сюда? Тоже идти убирать подъезд?
1: Не знаю, я, наверное, не готов брать на себя наглость советовать. Я могу поделиться опытом вот каким, что, ну вот когда все это грохнуло там в феврале, мы кинулись не к границе, мы кинулись подавать документы в консульство. И поскольку не мы одни такие умные, то растянулось это все там на полгода, у нас там длинная очередь. Вот полгода мы знали, что уезжаем, и первоначальный шок я в себе вот успел перенастроиться не на то, что я еду там мучиться, доживать, спасаться, не то, что я откуда-то бегу, а я себя планомерно настроил на то, что я еду, да, с нуля, но выстраивать новую жизнь, что я еду строить. И четко понимал, что приеду, и все окажется не так, как я запланировал, но какие-то более-менее очевидные шаги. Вот что я сделаю там в первую очередь, что сделаю во вторую, а если нет, то что еще сделаю? То есть как-то я вот создавал некие чертежи будущего вот строительной площадки своей, как бы, жизни, карьеры, если так можно сказать. Вот как-то настроиться на пахоту, на работу, на строительство, что важно. А еще раз, мне кажется, что эта земля, она очень справедлива. Если вы вложитесь, если вы будете знать, чего вы хотите, и будете идти вперед, то, ну, что захотите, то и получите.
0: Вы тоже боялись? Боялись, Анастасия?
2: Я очень боялась. Мне сложнее, чем Сереже, если вот прям честно, да, то мне сложнее адаптироваться, интегрироваться. У Сережи язык лучше пошел. Он актер, он привык учить тексты, незнакомые в том числе. Ему как-то это было и есть проще, хотя, ну, как бы понятно, учить и учить всем. У меня совсем, мне очень тяжело с языком пока. И понятно, что я, например, очень сильно скучаю по дому, по папе, по друзьям. Но я четко отдаю себе отчет, что то, почему я скучаю, то место, например, те места, по которым их нет уже. Ну, просто нет. То, куда я вернусь, это будет совсем другое. Даже люди другие. Поэтому приходится с этим справляться внутри себя, проживать это. Но надо сказать, что за эти 4 года появилось очень много чего, что я здесь полюбила. И это нельзя как бы сбрасывать со счетов. Это точно так. Здесь много, много любимых мест уже появилось. Мы уже проезжаем там где-нибудь из краёв, едем, любуемся, думаем, ну какая же у нас красивая гора.
0: Это хороший знак. Это хороший знак, да. Вы становитесь израильтянами. Я, кстати, если говорить и о песнях, тоже хотел бы знать, а есть ли песни, которые в вашем репертуаре, например, были, и вы их принципиально перестали петь, или наоборот, теперь вы можете их петь и не оглядываться?
1: У нас нет песен, которые бы... У нас нет песен, которые мы бы из соображений свободы-несвободы пели или не пели, но у нас появился целый пласт песен, которые мы... ну, нам не о чем было это петь там. Они нам очень нравились, мы их даже пробовали к ним, пристраивались, присматривались, но не было понятно о чем. А здесь они вот настолько властно вошли в репертуар, естественно и просто. Такие песни есть. Да.
0: Вы не поверите, у нас, в принципе, больше нет времени даже на разговор. Час пролетел просто безумно. На самом деле, здесь эти часы отстают на 2 минуты, поэтому мы еще оставили место на песню. Хотя я вижу, что Евгений нам еще вдогонку пишет, что он еще раз благодарит вас. И то он тоже гитарист, правда, рокер. И он говорит о том, что его выражение — это, конечно, рок-музыка, но в любом случае то, что вот вы сегодня исполнили и спели, для него это был очень интересный опыт и открытие. Жизнь и возраст — очень интересные штуки. Спасибо, Евгений. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали из Хайфа. По израильским меркам это издалека. По вашим московским это просто прокатиться пару остановок. В любом случае, я хочу нашим радиослушателям сказать, что 1 июля в городе Арад выступает Анастасия Сергей Рубашкин, и потом будет 7 и 11 июля. Вся информация об их концертах, о летних теперь концертах, летней песни, вы можете найти на странице Сергея Рубашкина в Фейсбуке. Вот. Ну и время заключительной песни в нашей программе.
1: Единственное, я не назвал автора предыдущей песни, это была Ольга Макеева, а сейчас прозвучит вот как раз одна из песен, которые вошли в наш репертуар в Израиле. Это еще одна песня Юрия Лореса.

0: 101, и это правильно.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Мебель Дакс. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цель ликвидировал в Газе террориста, истязавшего заложника Рома Бреславский. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В секторе Газа ликвидирован террорист группировки «Исламский джихад» Талаль Алаль, принимавший участие в нападении на Израиль 7 октября и удержании в плену заложника Рома Бреславски. Об успешной ликвидации боевика сообщили сегодня ЦАЛ и Служба общей безопасности. По данным израильских спецслужб, Алаль в ходе войны был одним из тех, кто отвечал за заложников, захваченных «Исламским джихадом» и удерживаемых на юге сектора Газа. Переживший плен в Газе Ром Бреславски, узнав об уничтожении террориста, написал в соцсетях: «Я получил звонок, который по-настоящему потряс меня и изменил мою жизнь». Затем Ром написал пост с фото ликвидированного боевика, которого в период своего плена знал под прозвищем «Шахид-командир». Бреславский пишет: «Это Талаль Абед Алааль или Абу Юсуф. Под этим именем я знал его. Это человек весом 100 килограммов, который навалился мне на горло, когда я был крайне истощен. Это тот человек, который, когда я был связан по рукам и ногам веревками на грани смерти, заставил меня открыть рот и плюнул в него». Далее он говорит: «К побоям привыкаешь, но унижение – это самый тяжкий момент в плену». Тем временем пресс-служба ЦАЛ сообщает о новой ликвидации. Вчера в результате точечного удара в центральной части сектора Газа уничтожен Али Каид Мухаммед Сатитан, командир штурмового подразделения террористической организации «Исламский джихад». По данным разведструктур ЦАЛ, Сатитан принимал участие в нападении на территорию Израиля 7 октября, а в ходе войны и в том числе в последнее время занимался подготовкой террористических атак против военнослужащих ЦАЛ и граждан Израиля. В армии подчеркивают, что боевик представлял непосредственно угрозу для израильских сил, действующих в секторе Газа. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя возможный доступ Международного агентства по атомной энергии к пострадавшим ядерным объектам в Иране, заявил, что для представителей МАГАТЭ посещение объектов остается заблокированным. Агентство, по его словам, потерпело неудачу в этом вопросе. Затем Багаи выступил с персональными нападками в адрес главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сказав: «Прекратите выступать с политическими заявлениями, лучше сосредоточьтесь на выполнении своих обязанностей профессионально и ответственно». Делегация Хамаса, возглавляемая главой группировки на западном берегу Захиром Джабарином, прибыла сегодня утром в Каир на переговоры о реализации соглашения об урегулировании ситуации в секторе Газа. Представитель Хамаса Тахир Аль-Нуну сообщил, что делегация встретится с египетскими посредниками. Главным вопросом на повестке дня станет прекращение израильской эскалации и обеспечение доступа в сектор всего необходимого, включая материалы для восстановления больниц и инфраструктуры, заявил он. Отметим, что Хамас на протяжении долгих лет использовал стройматериалы, поставлявшиеся в Газу на гражданские нужды, для возведения террористической инфраструктуры, в том числе туннелей. Командные пункты террористов часто располагались под больницами. Валютные торги завершились сегодня снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 97,8 горы, евро 3 шекеля 39,4 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня незначительно выше среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Далее картина маслом. Оставайтесь на первом. Развитие событий в следующем часе.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 16 часов 8 минут. Во-первых, спасибо, уважаемые дамы и господа, за то, что слушали программу 101 и поддержали наших гостей Анастасии и Сергея Рубашкиных. Замечательные песни, замечательные люди, интеллигентные. И я рад, что в нашей израильской музыке, культуре появились еще вот такие вот авторы-исполнители. Ну, а теперь мы переходим в музыкальную программу «Картина маслом». Сегодня у нас 30 июня. Я даже не знаю, что за месяц завтра начнется. Это только вы у меня хорошо ориентируетесь. Ориентируйтесь в календаре, но независимо от того, наступит завтра утро или нет, сегодня мы с вами будем играть. На самом деле, те, кто следят за футболом, а у нас 15-15 был дневник футбольный, две сенсации ночью, что в этом мире происходит, непонятно. И все это вместе вызывает у нас азарт. Азарт, в том числе, игровой. Поэтому, если вы сейчас за рулем, или где-то на работе, или, может быть, в шезлонге возле бассейна, или, я не знаю, ждете самолета в аэропорту, приготовьтесь, вы сейчас с нами сыграете. Тем более, что у вас есть все необходимое для того, чтобы сыграть. У вас есть, скорее всего, смартфон. Ну, скажем так, в 98% да. А в этом смартфоне, как пить дать, есть мессенджер. А если есть какой-нибудь мессенджер, то там есть эмодзи. И вот, благодаря этим эмодзи, вы будете с нами сегодня играть. Но прежде я должен сказать, что наш сегодняшний день, вторник, по расписанию ничем не отличается от обычных вторников. Это означает, что в 17 часов меня здесь в студии заменит Алина Дарк и представит вам трехчасовую музыкальную вечернюю программу «Шестая передача». А в 20.00 заслуженный артист Украины Дмитро Лазаревич Гершензон представит программу «Фа-фа-ля-ля», программу, посвященную украинской музыке и украинской культуре. Ну а сейчас начинаем играть.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
5: Получилось? Сработало?
6: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
7: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Да начинаем, конечно. В очередной раз мы собираемся положить на лопатки 25 тысяч наших радиослушателей. И вы знаете, в чем заключается наш азарт? Команды, которая придумывает код, продюсеров Екатерины Вергуновой, Дарьи Достоевской, ведущую Влад Зерницкого, новостную службу Светлана Карабут. Наш азарт заключается в том, что 25 тысяч голов, мозгов, знаний играет против нашей задачи. И случаются приятные моменты, когда вы не отгадываете. Сегодня случится то же самое. Почему-то мне так кажется. Итак, розыгрыш и игра проходят при поддержке нашего спонсора, компании телевидения RedMax TV. Единственное израильское лицензионное телевидение для русскоязычного населения. Более 200 каналов всех категорий на русском, иврите, а также на других языках стран бывшего СНГ. RedMax TV. Включи и смотри. Номер телефона /2186. /2186. Для чего я даю сейчас номер телефона? Для того, чтобы вы, не играя, не разговаривая со мной, не задавая вопросов, могли позвонить легко, быстро, присоединиться. /2186. И смотреть. Сегодня в качестве подарка, приза, победитель получит приставку, новейшую приставку и бесплатную подписку на RedMax TV сроком на 3 месяца, на 90 дней. Если вы хотите с нами сыграть, то время присылать на Первое радио заявки. Что это означает? Я в том числе сейчас объясню тем, кто сегодня впервые подключается к нашей игре. Заявка — это эмодзи. Сейчас в своем смартфоне, в WhatsApp вы найдете эмодзи. Я скажу, какой. И быстро отправить его на 054-2070-800. 054-2070-800. Как только мы получаем от вас заявку, тут же вы получите в ответ 7 эмодзи. 7 эмодзи. И тогда я озвучу задание. Внимание, начинаем. Для того, чтобы сыграть с нами сегодня, с нашей командой, вы должны прислать нам на 054-2070-800 воздушный шарик. Воздушный шарик. И есть ли воздушные шарики у нас? Полетели ли? Первый воздушный шарик пришел. Вау, как быстро! Первый воздушный шарик прислал нам Сава. Сава, вы чемпион!

0: «Человечек». Песня в исполнении Влада Соколовского дает возможность вам сосредоточиться и найти эмодзи «воздушный шарик», который вы должны отправить нам в WhatsApp. Господи, сегодня такое легкое задание. Мы предполагаем, что правильный ответ придет практически первым. 10 секунд остается до того момента, как я озвучу задание.
1: Картина маслом.
0: Да, 16 минут уже позади. И...

0: финалище, да, так он называется, для того, чтобы обыграть нашу команду. Команда слегка самоуверена сегодня. Они получили сегодня компот из сухофруктов, дополнительную порцию. Да, за задание. Но задание легкое. Мы решили немножко, знаете, лето, завтра еще какой-то летний месяц наступает, не помню какой. Мы решили прогреть ситуацию, поэтому мы готовы. Можно ли, дорогие друзья, дорогие продюсеры, команда, можно ли объявлять задание? Можно, да? Можно. Хорошо. Итак, все, кто еще хотят сыграть, пожалуйста, продолжайте присылать заявки. Это воздушный шарик в нам WhatsApp, в нам. Это так у нас говорили в Мариуполе. В нам WhatsApp присылайте 054-2070-800. И в ответ вы получаете 7 эмодзи, которые я вижу. Очень странные эмодзи. Не знаю, что происходит в воспаленных умах нашей команды. Как они додумываются до этого? Внимание! Задание! Если вы знаете ответ, вы должны сразу позвонить на номер 07-52-891, выйти в прямой эфир и сказать «Ине, зучува». Вот вам ответ. 07-52-891. Несмотря ни на что, сразу перебивайте всех и звоните. Будьте первым. Сегодня мы зашифровали. У меня прямо как-то... Аритмия какая-то началась. Мурашки, да? Сегодня мы зашифровали название известной горы.
1: Программа «Картина маслом». Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.
0: Да, 07-52-891. Название известной горы зашифровано в 7 эмодзи, которые получили уже 64 человека.

Ну вот, повторяется это явление, похожее на цунами. Ни одного звонка. Это антицунами. Никто в нашей стране не знает названия известных гор. А я знаю. Мы зашифровали название известной горы. В какой стране она находится, я не скажу. Есть 7 эмодзи, которые помогут вам это название достать наружу. Для этого пришлите заявку «Воздушный шарик» на 054-20-70-800. Играйте с нами. Ребята, ну посмотрите на эти эмодзи. Боже мой, это же все 7 подсказок. Они «One Heart», так называется композиция, которой я вас подвел к первому рекламному блоку. Невероятная Селин Дион в нашем эфире. Невероятная.

0: 43 года назад она победила на Евровидении, представляя Швейцарию. А сегодня она мегазвезда.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
8: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
9: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
12: Абалонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
0: Так, ну а теперь информация от спонсора. Господи, звонки, я смотрю, пошли. Звонок за звонком. Идут целая очередь уже. Вы давайте номерки им, пожалуйста, жетончики. Но спонсор программы, два слова о нем, причем два добрых, теплых слова. Магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Я хочу, чтобы вы туда съездили. Он находится в Ришон-ле-Циони, в промзоне Рамат-Элиягу, на улице Ицхак Бен-Цви, 23. Да, я хочу, чтобы вы туда съездили, потому что там создают настоящие вкусы Кавказа и Востока. В «Мантис» есть все. И я перечислю это, чтобы немножко ваше сознание помутнело. Домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, сытные и ароматные бахш, лагман, душпюре, сочная самса и золотистые хрустящие чебуреки, пышные пирожки с мясом, картофелем, яблоком. Все блюда создаются вручную! И исключительно из свежих, исключительных замечательных качественных продуктов. Да, и можете забрать с собой полуфабрикаты домой. Все это, опять же, ручной работой. Дома приготовить самостоятельно. А каждый четверг и пятницу, я уже об этом говорил, если кто-то прозевал, это провал ваш просто в прослушивании первого радио. Дело в том, что каждый четверг и пятницу шеф-повар «Мантис» лично готовит наваристый, настоящий восточный плов с большой буквы. Ну и, кроме всего того, всегда в наличии свежайший хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. Итак, напоминаю, вам надо приехать в Ришон-ле-Цион, в промзону Рамат-Элиягу, на улицу Ицхак Бен-Цви, 23. И там есть своя большая бесплатная парковка, поэтому приезжайте туда. Ну, а и можете в социальных сетях посмотреть дополнительную информацию и полное меню. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Реклама.
2: Программа «Картина маслом».
5: Пишите свою историю сами.

0: 16:27. Все, пора узнавать, что же за город существует на земном шаре. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил, здравствуйте. Давно не слышались с вами. Но, слава богу, теперь услышались. Вы пришли, вы позвонили. Молодец. Скажите мне, выше гор что может быть?
1: Боженька. Небо.
0: Ой, Михаил, чувствую, выиграете вы сейчас прямо у меня на ходу. Давайте-ка представьте нашей публике 7 эмодзи, которые вы получили, и получили уже почти 80 человек.
1: Я не могу смотреть в телефон.
0: А, хорошо, и давайте, я помогу вам. Не надо смотреть телефон. Вы говорите через разговорное устройство?
1: Нет.
0: Вы на работе.
1: Ваш оператор просил, чтобы я не смотрел переговорное устройство, так как плохо.
0: Ага, понятно, хорошо. Значит, первый значок эмодзи, который мы отправили, это фирменный значок копирайта, который обозначает авторские права. Второй значок – это канатная дорога. Третий значок – это яйцо белого цвета, кстати. Четвертый значок – это таможня, пограничник. Пятый значок – это привидение. Шестой значок – это каштан. И 7-й эмодзи – это горнолыжник. И все эти 7 эмодзи, Миша, говорят о том, что это гора...
1: Эльбрус или Дева Эльбруса?
0: Не, без «или». Вы выбираете одно и говорите мне. Эльбрус, говорит нам Миша. Вообще, насколько вы позитивно относитесь к горам? То есть, например, когда вы видите горы...
1: Я очень люблю горы.
0: Очень любите, да? А вот, скажем так, предпоследний раз, когда вы видели горы, где это было?
1: Хермон.
0: Хермон. Я смотрю, вы погуляли. Хермон. А я вот, знаете, кстати, я сейчас вам скажу. Я вот в мае видел. Я в мае видел. Но не Хермон. Слушайте, Миша, значит, вы дали неправильный ответ.
1: Окей.
0: Это не Эльбрус. Но. Вы были первым, поэтому эти аплодисменты вам. Мы аплодируем. Вы были самым смелым человеком.
1: Спасибо,
0: Миша. Так, сейчас у нас следующий звонок. Заходите, Юля, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Так, Юля, вас слышно не очень, но, надеюсь, будет слышно лучше. Юля, а вы любите смотреть на горы?
2: Да, конечно.
0: А вы когда-нибудь себя представляли, как вы поднимаетесь на гору, например, туда, вот на самую вершину?
2: Да, и не только представляла, но и поднималась.
0: Господи, как мы ждали человека, который поднимался на гору. На какую гору вы поднимались?
2: Ну, много на каких, на Метсаду, например.
0: Слушайте, но вы у нас, извините меня, практически альпинистка, скалолазка.
2: Нет, ну я поднималась ногами.
0: Ага, я понял, хорошо. Тогда сейчас перейдем к эмодзи. Вы же их получали?
2: Да, конечно.
0: Прекрасно. 7 эмодзи. Мы сегодня зашифровали название известной горы. За вами, кстати, очередь людей. Поэтому я вас предупреждаю, вам надо дать точно правильный ответ, не сомневаться. Но прежде я хочу вас немножко помучить, а именно спросить. Каштаны каким образом помогли вам прийти к названию этой горы, которую вы сейчас назовете?
2: Каштан мне помог тем, что как он звучит на иврите. Очень созвучно с названием горы.
0: Ну-ка скажите.
2: Армон. Армони.
0: Армони. Армон. То есть я даже предполагаю, что я знаю название какой горы вы сейчас скажете.
2: Наверное, знаете.
0: Подождите, а вы играли с нами когда-нибудь? Вы когда-нибудь слушали наши игры?
2: Да.
0: То есть вы считаете... Хорошо. Называйте гору.
2: Гора Хермон.
0: Гора Хермон. Теперь у меня к вам вопрос, прежде чем я скажу, это правильный ответ или нет. Как вы считаете, вот из всех известных гор, которые есть, для того, чтобы помучить наших слушателей, мы бы загадали гору, которая здесь вот буквально в 200 километрах от нас известна?
2: Почему нет? Конечно, нет. Потому что все подумают, не может быть, что
0: это гора Хермон. Кстати, да. Очень правильно вы думаете. Не, на самом деле это ход очень хороший, и у нас была такая мысль загадать что-то рядышком под боком, потому что многие скажут, нет, Хермон не загадает. Но потом подумали, нет, мы действительно Хермон не загадаем. Поэтому пока, Юль, к сожалению, не ваша сегодня игра, вы дали неправильный ответ, но спасибо вам за то, что позвонили. До свидания. Так, это не Хермон, и это не Эльбрус, а нам позвонил Александр. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
0: Скажите мне, вы что предпочитаете, стоять у предгорья внизу и смотреть наверх, или подняться на вершину и смотреть сверху вниз?
3: На канатной дороге лучше всего и сверху вниз.
0: А вы на канатных дорогах куда ездили? Расскажите, какие маршруты, где?
3: И тогда.
0: Ой, у нас такая команда радиослушателей. Ладно, хорошо. Это, знаете так, вопрос. Значок «таможенник на границе». Что это означает? Эмодзи.
3: Таможенник на границе.
0: Это было именно, среди семи эмодзи, да.
3: Это именно таможенник на границе в аэропорту?
0: Да, в третьем терминале четвертые ворота. Вот. Это не важно, где это, в аэропорту или где. Это таможенник на границе. Вот что это для вас означает? Вы же искали ответ.
3: По-моему, может быть, означает, что он, ближе к этой горе есть какой-то пропускной пункт. Не знаю, может быть, нельзя завозить, занести запрещенные предметы, может быть.
0: А вы чемпион, я вам скажу. Вы чемпион, так, не вдаваясь в подробности. Ну что ж, время, Александр, давать правильный ответ. Что же за название горы мы зашифровали сегодня?
3: Не уверен, что там катаются на лыжах, но вполне возможно. Это Килиманджаро.
0: Гора Килиманджаро, боже мой. Одно название этой горы уже вызывает желание съездить к ней, да? А вы когда-нибудь интересовались, или вот, может быть, сейчас даже, какова высота Килиманджаро?
3: Я интересовался неоднократно, мне было это интересно.
0: Сейчас, не припомните сейчас, да?
3: Около 6 тысяч.
0: Совершенно верно. Я-то знаю, потому что я смотрю сейчас вот на информацию, которая у меня здесь приготовлена. Килиманджаро 5895 метров. Самая высокая гора Африки, но это неправильный ответ, Александр.
3: Хотя
0: гора обалденная, действительно, там тысячи туристов приезжают, и вы сделали прекрасный шаг. Чемпион, я не просто так сказал. Спасибо. Да.
3: Самое интересное, что гора, вершина этой горы, она вот там есть в эмодзи яйцо, и как бы вершина этой горы, она похожа как в форме яйца, шапка белая.
0: Слушайте, с вами так приятно говорить. Вот как будто, знаете, два старых альпиниста собрались и вот обсуждают. После того, как мы с вами дважды...
3: Каждый раз я звоню, каждый вторник, и не получается.
0: Во-первых, вы... Получается, потому что вы рассказали нам о горе, о которой, может быть, кое-кто из наших радиослушателей даже не слышал. Килиманджаро, Африка, почти 6 километров в небо уходит. Вы сделали доброе дело. Да, вы не выиграли сегодня приз, но это означает, что у вас будет желание позвонить еще раз.
3: Нет проблем.
0: Я бы тоже не угадал сегодня. Спасибо, да. Александр, за игру. Так, следующий звонок. Мне говорят, что человек, который позвонил, представляется как Евжек. Это так?
4: Добрый день, Влад. В принципе, да.
0: Или просто Евгений, или Жека. Как правильно?
4: Вот, да. Второе.
0: Жека.
4: Тем не менее, официально. Да.
0: Хорошо, Жека, договорились. Вы разрешаете мне вас так называть, я это буду делать. Вы на Килиманджаро бывали когда-нибудь, Жек?
4: Вот еще до него не добрался, да.
0: А на Эльбрусе? Не бывали. Хорошо, а на Хермоне?
4: Да. Был.
0: О, Хермоне видите?
4: Там не видел, да?
0: Уже одну звездочку можете пришить себе на курточку. Так, итак, у нас было 7 эмодзи. У нас знак копирайта, канатная дорога, яйцо. Я подчеркну, яйцо, да, белое яйцо. Таможенник на границе, привидение, каштан и горнолыжник. И что, горнолыжник у вас ассоциируется только с тем, что заниматься горными лыжами или там, не знаю, горнолыжный курорт, только с этим?
4: Не, Влад, это слишком просто. На самом деле,
0: молодец.
4: Копирайт больше на полку.
0: Молодец. Итак, я чувствую, что мы наконец-то дождались правильного ответа. В 16 часов 36 минут Жека готов его озвучить. Пожалуйста, Жек.
4: Ответ или почему?
0: Нет, ответ.
4: Ну ладно, тогда это просто Маттерхорн.
0: Чуть-чуть громче, пожалуйста, Жек.
4: Маттерхорн.
0: О, мы ждали, мы ждали. Ой, Жека, молодец какой. Где эта гора изображена?
4: На Тублероне, ну, поэтому я помню, была какая-то история.
0: Точно, на шоколаде на этом гора изображена, а Жека шоколад этот любит, он сразу подумал. Да еще сам Тублерон в виде горы забацан, да?
4: Ну, конечно, да. Там не только, конечно, копирайт, но он как бы первым дал. Я понимаю, это довольно просто.
0: Да, Жека, расстаемся. Это неправильный ответ, увы.
4: Отлично.
0: Спасибо за звонок.
4: За игру.
0: Пока. 16 часов 37 минут. Сейчас группа туристов с ответами заходит к нам на линию.

0: Так, продюсеры говорят о том, что время диктует нам свои правила. Мы сейчас будем слушать рекламу. Да, по-другому не получится. И после рекламы мы обращаемся к остальной группе, которая подошла уже со своими ответами. На самом деле у нас примерно 16 часов 15 минут. Есть уже около 30 человек, которые хотят дать ответы. Мы даже не предполагали, что такое количество знает название гор. И на данный момент ряд названий уже отпали. Поэтому так, я сейчас перехожу на рекламу. После рекламы следующий звонок.
1: Реклама.
2: 7 клинических исследований доказали. Биокюрайзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
3: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто! Сетевож Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте сетевож.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
10: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
13: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский, 3.
14: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
0: И еще раз с удовольствием я приглашаю вас приехать в Ришон Ле Цион, не куда-нибудь, а в промзону Рамат Элиягу. На улицу Ицхак Бен Цви 23, где есть своя бесплатная парковка и где расположен магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Вкуснейшая еда, ароматная, свежайшая, ручной выделки. Вы можете, кстати, купить полуфабрикаты, забрать с собой домой и там приготовить все это. Золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, ароматный бакш, лагман, душпере, кюрзе, хинкали, вареники, пирожки пышные с мясом, картофелем, яблоками. Все это вручную, все это из свежих качественных продуктов. А четверг и пятницу шеф-повар готовит плов. И всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. Приезжайте в Ришон Ле Цион, приезжайте в промзону Рамат Элиягу, паркуйтесь на улице Ицхак Бен Цви 23, покупайте. Много информации и полное меню есть в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Реклама.
9: Программа «Картина маслом». Сдавать не надо, не время.
0: 16 часов 42 минуты. Итак, в эфир заходит третья группа наших радиослушателей. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
0: Мне сказали ваше имя Аниса, это правда?
15: Это правда.
0: Это полное имя или сокращенное?
15: Нет, это полное имя Аниса.
0: Очень красивое имя.
15: Спасибо.
0: А происхождение этого имени какое?
15: Происхождение кавказское.
0: Так, а что оно означает, вы знаете?
15: Аниса переводится с арабского.
0: Как?
15: Как девушка незамужняя, молодая, в то же время дружелюбная, ласковая. Речь идет о молодой девушке.
0: Какое красивое имя. Аниса. Я не знал, серьезно.
15: Хотя в Израиле мое имя начали сравнивать как с водкой, Ой,
0: оставьте, у меня вообще даже этой ассоциации не появилось. Аниса — это очень красиво. Это, знаете, есть Дионисий, бог, есть Аниса, которая возлегает, например, где-то на троне, в леопардовых мехах, да, в изумрудах, и ей несут виноград, персики, фрукты, а она говорит: этого убить, этого не убить. Вот примерно так. Это я вас специально отвлекаю, чтобы вы дали мне правильный ответ, но на самом деле я желаю вам тоже победить и дать мне правильный ответ. Итак, сегодня в нашей игре мы зашифровали название известной горы. У нас есть 7 эмодзи. Вы получали эмодзи, Аниса?
15: Да, я получала
0: эмодзи. Я хочу вас тоже спросить, потому что я всех должен помочь немного. Вы каштан каким-то образом расшифровали? Каштан.
15: Для начала, надо быть честным, мне показалось, что это фундук.
0: Ага.
15: Но потом, когда я все вместе сложила, весь пазл, каштан, он известен, как бы, я, насколько знаю, альпийские горы известны каштанами. Насколько я знаю.
0: Так, я понял. Каштан. Вы подбираетесь как летчик непосредственно, да. Ладно, хорошо. Не буду вас мучить, и тем более у нас еще достаточно людей, которые хотят дать ответы. Поэтому что же это за гора?
15: Я думаю, что... и надеюсь, что это Монблан.
0: Вы так над собой посмеиваетесь, как будто вы, и, в принципе, и не хотите давать ответ. Знаете, ну, да ладно, бог с ним.
15: Я очень хотела, вы даже не представляете, насколько.
0: Тем более сегодня приз какой, новейшая приставка и 3, да, месяца бесплатной подписки на RedMax TV. Смотри, не хочу. Итак, Монблан. Послушайте, Монблан... Я когда-то проезжал мимо Монблана, я помню. А вы были на Монблане или возле него?
15: А, к сожалению, пока что нет. Я надеюсь, что в скором будущем. Но мы были в Мэрибель, в Альпийских горах. У нас с мужем был там медовый месяц.
0: Так.
15: И поэтому мы сразу, вообще, все эмоции сначала сразу связали с альпийскими горами.
0: То есть муж участвовал в том числе в подготовке ответа?
15: Мы были вместе по дороге домой и слышали ваше радио любимое.
0: Почему вы утаили его имя? Он же тоже его... соучастник.
15: Да, он тоже соучастник. Зовут его Дмитрий.
0: Я бы не удивился, если бы сказали, что его зовут, например, Диоген или, допустим, Андромед. Аниса, это что-то такое красивое. Ну хорошо, итак, Дмитрий и Аниса дают нам ответ. На самом деле, я, честно говоря, благодарю вас за этот ответ, потому что это, конечно, романтика. Я даже вспомнил вот этот вот Шамони-Монблан.
15: Да,
0: этот город.
15: Да.
0: Боже мой!
15: Да.
0: Все, я в сентябре улетаю на Монблан.
15: О,
0: спасибо,
15: тоже,
0: спасибо вам, Аниса. Я вас поздравляю за этот ответ, да, потому что это правильный ответ, совершенно верно. Это Монблан, это
15: Монблан. Мой день прошел не зря.
0: Нет. Конечно.
15: Боже, я не верю. Спасибо вам огромное, господи.
0: И Денису тоже. Ой, Денису, Дмитрию, я уже Дионисию, Анисе. В общем, всем. Но сначала давайте мы расшифруем эмоции, чтобы все были спокойны и понимали как. Итак, знак копирайт. Знак копирайт всегда ставят, когда вы имеете авторское право на что-либо. С 1906 года немецкая компания имеет авторское право на использование названия этой горы. У вас есть ручка Монблан?
15: Да, у нас есть ручка Монблан.
0: Вот, а у меня нет ручки Монблан. Далее, канатная дорога. Одна из самых легендарных канатных дорог, которая ведет к пику Эгуи-дю-Мюди, находится на Монблане. Это невероятные вертикальные перепады, вид на ледники. И если вы один раз проедете, после этого вы будете спать крепчайшим сном. Фантастически. Белое яйцо. Как переводится название горы?
15: Переводится как белая гора.
0: Правильно, белая.
15: Поэтому
0: белая.
15: Белая.
0: Да. А яйцо еще в том смысле, что яйцо — это зарождение жизни, правильно?
15: Правильно.
0: А Монблан — это историческая колыбель альпинизма. Там зародился альпинизм, там появились первые промежуточные пункты и так далее, и так далее. Пограничник.
15: Да, хотя ее считали проклятой горой.
0: Нахон, сейчас мы до этого доберемся. Пограничник. Гора находится на границе Франции. Боже мой, Аниса знает все. Практически надо было бы зачитать нашу команду, но у нас там уже нет штата. Так, привидение, вот.
15: Если что, мой номер телефона у вас.
0: Хорошо, мы будем иметь в виду. Согласно легендам местных жителей, жившим задолго до прихода на гору альпинистов-ученых, самые изрезанные ледовыми трещинами долины Монблана является домом для демонов и мертвых духов. И это знают многие, кстати. Каштан, а вот здесь самое интересное. Дело в том, что существует десерт, знаменитый европейский десерт под названием Монблан. Рассказываю рецепт, как его готовить. На основу из меринги, безе, горкой укладывается вермишелью каштановая паста. Она такая каштановая паста. А затем на вершину этой горки кладется розочка взбитых сливок. И этот десерт, который напоминает Монблан, называется Монблан. Приедете во Францию, закажите. Или в Италию.
15: А у вас в Италии не продают каштановые?
0: А я не знаю, кстати. А вот что касается горнолыжников, все считали, что это горнолыжный спуск, там курорт. На самом деле у подножия Монблана есть городок, который Аниса прекрасно знает. Это Шамони-Монблан. И там были проведены первые в истории зимние Олимпийские игры. И в том числе лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина. Это спорт, это Олимпиада, это Шамуни-Монблан. Это прекрасная победа, Аниса. Это Монблан. Спасибо вам и вашему супругу. Мы дарим песню в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого «Альпинистка».
15: Это все победят.
0: Не кладите трубку, вам сейчас расскажут, как вы получаете приз.
15: Хорошо,
0: до свидания.
6: А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две кар...

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя. За тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая.

Да, игра у нас сегодня получилась на славу. Аниса и Дмитрий, мы вас поздравляем. Шикарно. Мон Блан сегодня был у нас зашифрован. С ума сойти. Просто невероятно. Мы здесь вообще в шоке. Игорь Саруханов, кстати, тоже. Опа!

16:54 в нашей стране. Все, от июня остаются считанные часы. И придет прохладный, дождливый июль. Это я вас так успокаиваю перед жарой. Хорошая игра у нас была, да. Совсем скоро 6-я передача «Алена Дарк». Но прежде будут, конечно же, новости. Да, и вы подписались на наш телеграм-канал, который называется «Первое радио Израиль». Молодцы.

0: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.
1: Так, доверяю Дженнифер Лопес завершить музыкальный час «Картина маслом» песней «If you had my love». А я же говорю всем вам приятного вечера. Встретимся завтра. Будьте аккуратны за рулем.

0: картина маслом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
15: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
16: С разрешения Министерства финансов.
17: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
18: Мебель DAX. Решен лицон. Лещанский 3.
19: Жаркое лето в Center Car.
20: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
19: Center Car Azur.
2: Реклама.
21: Первое радио. Новости.
22: Израильские истребители подняты по тревоге из-за ошибки пилота самолета, летящего в Тель-Авив. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израильские истребители были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолета, следовавшего из Варшавы в Тель-Авив после получения сообщения о захвате самолета. По информации сайта Mako, пилот авиакомпании «Электра» нажал на тревожную кнопку и практически сразу сообщил на землю, что нажал на кнопку по ошибке, и на борту все в порядке. Однако, несмотря на это, в Израиле решили перестраховаться и подняли в воздух истребители. Самолет, на борту которого находится 180 пассажиров, был переправлен на Кипр, но из-за загруженности аэропорта самолет развернули и направили в Софию, где он должен совершить посадку. Высокопоставленные представители авиационной отрасли называют произошедшее крайне необычным и опасным инцидентом. По факту случившегося будет немедленно начато расследование. В секторе Газа ликвидирован террорист группировки «Исламский джихад» Талаль А-Лаль, принимавший участие в нападении на Израиль 7 октября и удержании в плену заложника Рома Бреславски. Об успешной ликвидации боевика сообщили сегодня Цааль и Шабак. По данным израильских спецслужб, А-Лаль в ходе войны был одним из тех, кто отвечал за заложников, захваченных «Исламским джихадом» и удерживаемых на юге сектора Газа. Переживший плен в Газе Ром Бреславски, узнав об уничтожении террориста, написал в соцсетях: «Я получил звонок, который по-настоящему потряс меня и изменил мою жизнь». Затем Ром написал пост с фото ликвидированного боевика, которого в период своего плена знал под прозвищем «Шахид-командир». Бреславский пишет: «Это Талаль Абед Алааль или Абу Юсуф. Под этим именем я знал его. Это человек весом 100 килограммов, который навалился мне на горло, когда я был крайне истощен. Это тот человек, который, когда я был связан по рукам и ногам на грани смерти, заставил меня открыть рот и плюнул в него». Далее он говорит: «К побоям привыкаешь, но у него. Унижение – это самый тяжкий момент в плену». Государственный контролер Матнияу Энгельман опубликовал отчет, посвященный в том числе эвакуации раненых 7 октября 2023 года. В документе говорится о серьезных сбоях в организации медицинской эвакуации. По данным проверки, ЦАЛЬ не обеспечил четкое управление процессом, а взаимодействие армии и службы скорой помощи МАДА оказалось недостаточным. Пункты передачи раненых были определены лишь спустя почти 8 часов после начала нападения, что привело к задержкам в оказании помощи. Кроме того, военные не использовали систему МАДА, которая в режиме реального времени содержала информацию о гражданских пострадавших. По мнению госконтролера, эти данные могли помочь быстрее находить раненых и точнее оценивать ситуацию. В отчете подчеркивается необходимость значительно улучшить координацию между армией и системой здравоохранения при чрезвычайных ситуациях. Переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут пройти 1 июля, но они будут непрямыми через посредников, сообщает Аль-Арабия со ссылкой на источники. По их данным, будет обсуждаться Ормузский пролив и обеспечение стабильности в регионе. Источники также сообщили, что Иран получит 3 миллиарда долларов из своих замороженных активов к концу недели. Ожидается, что в связи с этим уже сегодня и американская и иранская делегации встретятся в Дохе с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдурахманом Аль-Тани и пакистанскими посредниками. Ранее катарский МИД заявил, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется. И о погоде, как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30, в Тель-Авиве 23-31, в Хайфе 22-28, в Бершеве 20-33, в Эйлате 26-40 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
2: Шестая передача на Первом радио.

Тейлор Свифт с песней «Cruel Summer» не просто так открывает шестую передачу, а все почему-то, потому что действительно лето жестокое у нас с вами. Ну как, началось уже, знаете ли, по полной программе, потому что июнь что-то как-то такой непонятненький, да, а вот завершение уже прям дало себе знать, что же ждать от августа. Ну, по крайней мере, я сейчас смотрю на прогноз погоды, и все время 30, ну, как мы знаем, 30 это там 31-32 плюс-минус будет, получается, ощущаться как 34, к примеру. Так что вот оно, лето, летушка пришло. Ну а что еще пришло? Конечно, шестая передача, которая продлится 3 часа. Едем домой вместе, кайфуем от музыки, просто хорошо проводим время, ну и, конечно же, болтаем куда без этого. Да, хочу также напомнить, что с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Фа-фа-ля-ля» украинской мовы. Ну, обо всем по порядку. Прямо сейчас давайте понарошку послушаем от Марии Крайнбери и Леонида Руденко, ну а там дальше будем разбираться, что-то, как, да почему.

А я предлагаю провести сегодняшний вечер в компании людей, которые двигают вперед мировую науку, пусть иногда и в очень странном направлении. Вот задумывались ли вы когда-нибудь, на что уходят многомиллионные гранты, годы работы профессоров и ресурсы передовых лабораторий? Пока одни ищут лекарства от болезней и запускают ракеты на Марс, другие ученые с не менее серьезными лицами выясняют вещи, которые нормальному человеку даже в голову не придут. И я собрала для вас хит-парад самых безумных, нелепых и откровенно диких научных исследований за последние десятилетия. И сегодня вы узнаете, умеет ли млекопитающий дышать альтернативными путями, как правильно подкрасить корову и почему дохлая рыба может быть отличным пловцом. Так что устраивайтесь поудобнее и давайте включать критическое мышление и начнем наше погружение в мир великой и ужасной науки. Дыхание через финал пищевода. Назовем это так. Шнобелевская премия по физиологии 2024 года открывает наш сегодняшний список исследований, которое звучит как заявка для фильма ужасов. Но на самом деле имеет строгую научную базу. Японские и американские ученые решили выяснить, могут ли млекопитающие дышать через то самое место и в экстренных ситуациях. Они взяли обычных лабораторных мышей, крыс и свиней и создали им условия жесткой нехватки кислорода и начали вводить им через кишечник специальную жидкость, богатую кислородом. И знаете что? Животные выжили. Да, не знаю, насколько они прекрасно себя чувствовали, но так заверяют, по крайней мере, те самые ученые, они усваивали кислород стенками кишечника. Ученые прыгали от радости, ведь они доказали, что в условиях коллапса легких этот метод теоретически может спасти жизнь и человеку. Представьте себе картину. Серьезные профессора в белых халатах часами наблюдают за тем, как свинья дышит не в ту сторону. И это исследование моментально облетело весь мир и вызвало лавину шуток в научных кругах. И теперь, если вам скажут, что у кого-то дыхание сперло от удивления, вы знаете, какой альтернативный путь могут предложить японские медики. В общем, наука требует жертв, и подопытные свиньи эту чашу испили просто до дна. Вот так-то. Crazy when the thing you love the most is the detriment, and let that sink in. You can think again when the hand you wanna hold is a weapon and nothing but skin.

0: Шестая передача.
1: Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион. Лещанский 3.
17: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
7: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что, продолжим изучать интересные исследования. И следующее исследование доказывает, что иногда лучшая научная методология – это просто взять в руки банку с краской. Международная группа исследователей из Японии задалась фундаментальным вопросом. Почему слепни и мухи так сильно кусают несчастных коров, и можно ли что-то с этим сделать и исправить без химии? Они взяли несколько десятков обычных черных коров и кропотливо разрисовали их белыми полосками, превратив в стадо домашних зебр. В течение нескольких недель аспиранты сидели в засаде с блокнотами и буквально считали каждый укус на теле каждой коровы. И результаты поразили научный мир. На полосатых коров слепни садились в два раза реже, потому что чередование белого и черного ломает мушиную систему навигации. Насекомые просто не понимали, куда они приземляются, и терялись в пространстве и улетали ни с чем. Животные стали гораздо спокойнее, перестали нервно махать хвостами и начали давать больше молока. Вот так, благодаря паре банок водоэмульсионной краски, ученые совершили прорыв в фермерстве. И главное теперь объяснить соседским быкам, что это за новые такие экзотические дамы появились на пастбище. Ну что, как вы думаете, приживется или не приживется этот способ отпугивать насекомых на коровах, а?

Everybody getting down. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами продолжаем. И знаете, если вы не умеете плавать, то это непомерно, не проблема, потому что примерно 50-60% населения Земли умеют плавать хотя бы на базовом уровне, а остальные-то что? Остальные не умеют, но, знаете ли, рыбы умеют все, в том числе и мертвые. О чем это я? Если вы думаете, что для того, чтобы плыть против течения, нужно быть живым и сильным, то профессор Джеймс Ляо из Флориды готов с вами поспорить. Он посвятил целое исследование изучению гидродинамических способностей абсолютно мертвой рыбы. Ученый брал тушку форели, привязывал ее за леску к палке и опускал в бурлящий поток воды с искусственными завихрениями. К удивлению всей лаборатории, мертвая рыба начинала совершенно идеально волнообразные движения хвостом и фактически плыла вперед, преодолевая сопротивление воды. Секрет оказался в том, что гибкое тело рыбы способно улавливать энергию вихрей самой воды и использовать ее для продвижения, даже не задействуя мышцы. Профессор гордо заявлял на вручении премии, что дохлая рыба двигается почти так же эффективно, как и живая, просто за счет физики среды. И это исследование, конечно, звучит невероятно глупо, но оно помогло инженерам понять, как создавать экономные подводные дроны. Тем не менее, зрелище человека, который часами таскает дохлую форель на палочке в бассейне, определенно заслуживает места в нашем топе сегодняшних интересных исследований, как по мне.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
12: Пельмени?
13: Да.
12: Вареники?
13: О, да.
12: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
16: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
17: Мебель ДАКС. Решен ли Цион, Лещанский 3.
18: Лена, ну какая машина?
19: Такая маленькая, с такими пимпочками, и сзади такие две
18: штучки. Все ясно, внутри. Надо брать.
17: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
20: Шестая передача продолжается, и все мы с детства знаем, что шанс выпадения орла или решки при подбрасывании монетки составляет ровно 50 на 50. Однако группа из 50 сумасшедших, ну, в хорошем смысле, исследователей из Нидерландов решила проверить теорию американского математика Перси Диаканиса. Профессор утверждал, что монетка с чуть большей вероятностью падает с той же стороны, на которой лежала на пальце до броска. Чтобы доказать или опровергнуть это, команда ученых провела незабываемые дни. Вручную подбрасывая монетку 350 757 раз. Вы только представьте этот монотонный металлический звон, который стоял в лаборатории неделями, пока они фиксировали каждый результат. И теория подтвердилась. Монетка приземлялась с той же стороной вверх с 50 целых и каких-то там сотых десятых процента случаев. Эта крошечная разница в доле процента стоила ученым мозолей на пальцах и сотен часов чистого времени. Зато теперь мы официально и научно знаем, как именно можно немножечко смухлевать в споре, если подглядеть, как лежит монетка на руке перед броском.

0: come on, come on.
1: Замыкает этот час исследование из Амстердама, где ученые решили устроить самую странную вечеринку в истории науки. Я сразу скажу, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ученые взяли обычных лабораторных круглых червей нематод и решили протестировать на них методы разделения полимеров, предварительно напоив их алкоголем. Исследователи создали для червей специальный лабиринт и начали капать туда чей-то спирт, наблюдая, как меняется и скорость, и траектория движения. Трезвые черви целеустремленно ползли к финишу, в то время как пьяные путались в собственных телах, завязывались в узлы и хаотично блуждали по стенкам. Ученые использовали высокоточную хроматографию, чтобы математически описать поведение нетрезвых беспозвоночных и разделить их по степени опьянения. Зачем это нужно миру, до конца не понимали даже сами авторы работы, но статья вышла невероятно веселой и подробной. И, пожалуй, это был единственный случай в истории, когда фраза «Мы просто напоили червей ради науки» звучит как легитимное оправдание для траты бюджета. Зато теперь мы точно знаем, что у пьяного червяка координация страдает ничуть не меньше, чем у человека после веселой пятницы, субботы, четверга, когда вы там, смотря, отдыхаете. Ну что же, будем завершать потихонечку этот час шестой передачи и переходить в следующий. Оставайтесь с нами на волне Первого радио. С вами я, Алина Дарк.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть Пятница?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: Вечер.ком. Реклама.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
9: Жаркое лето в Центркар.
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: Центркар Азур.
10: Дерех Ашива 9.
11: Невероятно! 2 автомойки CityWash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
12: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в это Амим. 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
9: Центркар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
13: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
9: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет. Мебель ДАКС, Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
5: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: В Хайфе взорван автомобиль, водитель погиб на месте. Подробнее через несколько секунд. В 18:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Легковой автомобиль сегодня днем взорвался посреди улицы в Хайфе. В инциденте, произошедшем в районе Кирьят-Хаим, погиб человек, находившийся в салоне машины. По данным первичного расследования, в авто было заложено взрывное устройство. Полиция проверяет версию заказного убийства в рамках борьбы криминальных группировок. Однако не исключаются и другие версии. В службе пожарной охраны и спасения сообщили, что в момент прибытия первых бригад на месте раздавались мощные вторичные взрывы. Автомобиль к тому времени уже горел. Полиция Иерусалимского округа Ишабак задержали 9 июня 20-летнего гражданина США по подозрению в шпионаже в пользу Ирана и нанесении ущерба безопасности государства Израиль. Информация об этом была разрешена к публикации сегодня. Поводом для этого расследования стала информация, поступившая от зарубежных силовых ведомств. Как выяснилось в ходе расследования, проходившего под грифом «Секретно», в последние месяцы подозреваемый поддерживал связь с операторами иранской разведки и по их заданию фотографировал и документировал чувствительные объекты. Объекты в Израиле, получая за каждое задание от нескольких десятков до нескольких сотен долларов. В сообщении полиции отмечается, что арест подозреваемого продлевался судом по просьбе следствия. В ближайшие дни ему будут предъявлены обвинения. Государственный контролер Матнияу Ингельман опубликовал отчет, посвященный в том числе эвакуации раненых 7 октября 2023 года. В документе говорится о серьезных сбоях в организации медицинской эвакуации. По данным проверки, ЦАЛЬ не обеспечил четкое управление процессом, а взаимодействие армии и службы скорой помощи МАДА оказалось недостаточным. Пункты передачи раненых были определены лишь спустя почти 8 часов после начала нападения, что привело к задержкам в оказании помощи. Кроме того, военные не использовали систему МАДА, которая в режиме реального времени содержала информацию о гражданских пострадавших. По мнению госконтролера, эти данные могли помочь быстрее находить раненых и точнее оценивать ситуацию. В отчете подчеркивается необходимость значительно улучшить координацию между армией и системой здравоохранения при чрезвычайных ситуациях. Рювен Гурь-Арье, бывший заместитель главы регионального совета Самарии, принял решение покинуть партию «Религиозный сионизм» и присоединился к партии НДИ. Об этом сообщает пресс-служба партии «Наш дом Израиль». Гурь-Арье заявил: «После длительного процесса политического и ценностного отрезления я решил присоединиться к НДИ. На мой взгляд, Авигдор Либерман – единственный лидер, который может вернуть безопасность гражданам Израиля». И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30. В Тель-Авиве 23-31. В Хайфе 22-28. В Бершеве 20-33. В Эйлате 26-40 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
6: Шестая передача на Первом радио.

18 часов и 7 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, продолжим наш вечер, нашу шестую передачу, которая продлится еще 2 часа. Ну а с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Фа-фа-ля-ля». Не пропустите. Ну а сегодня мы с вами сидим и болтаем об исследованиях, о самых каких-то, знаете, таких дурацких, казалось бы, зачем они вообще нужны, но для чего-то нужны, оказывается. Некоторые из них действительно как будто не имеют смысла, а некоторые прям помогают. Ну что же, переходим к следующему исследованию. Вот вы когда-нибудь задумывались, разделяют ли рептилии нашу страсть к итальянской кухне? А вот международная группа биологов решила выяснить, насколько сильно определенный вид ящериц, обитающих в городских парках, любит пиццу. Ученые неделями раскладывали перед рептилиями кусочки маргариты, пепперони и вегетарианской пиццы, скрупулезно фиксируя их гастрономические предпочтения на видеокамеры. И результаты показали, что ящерицы не просто едят пиццу, но и проявляют удивительную разборчивость. Они предпочитают сырную корочку мясной начинки и абсолютно игнорируют ананасы. Ох, как я их понимаю! Научная ценность этого сидения в кустах заключалась в изучении того, как городские отходы меняют рацион дикой фауны. Однако в глазах общественности это выглядело так, будто профессора просто пытались вывести реальную версию черепашек-ниндзя. Так что в следующий раз, когда будете доедать пиццу в парке, оглянитесь по сторонам. Возможно, за вами следит не только голодный голубь, но и чешуйчатый критик.

И раз уж мы заговорили про итальянскую кухню, давайте обратимся к фундаментальной физике жидкостей. Группа ученых из Барселоны и Дрездена опубликовала масштабную работу, посвященную фазовому поведению и компованию традиционного римского соуса капо э пепе. Серьезные физики притащили в лабораторию высокоточную аппаратуру, чтобы рассчитать критическую концентрацию крахмала в воде из-под пасты. Они выяснили, что если уровень крахмала падает ниже 1%, сыр пекарина моментально сворачивается в неаппетитные комки. Ученые строили сложные математические графики, выводили формулы идеального натяжения сырных нитей и спорили до хрипоты о термодинамике черного перца. И это исследование официально признано прорывом в кулинарной гидродинамике. Хотя повара Рима справлялись с этой задачей без интегралов последние 300 лет, зато теперь вы можете научно обосновать свои неудачи на кухне плохим фазовым переходом молекул сыра. Вот вам и отмазка.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Абалонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Мебель ДАКС. Решен Лицион. Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
14: You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Про пьяных червей я вам уже рассказывала. Но что происходит, когда дикие животные перебирают с ферментированными фруктами? И я напомню, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью в очередной раз, напоминаю. Но ответ на этот вопрос искали исследователи, которые решили проверить, как алкоголь влияет на координацию и эхолокацию летучих мышей. Биологи напоили рукокрылых легким раствором этанола, стимулируя поедание перезревших пьяных ягод в лесу. А затем запустили их в специальную полосу препятствий. Самое удивительное, что в отличие от людей, пьяные летучие мыши почти не теряли способность ориентироваться в пространстве с помощью ультразвука. Они слегка виляли в воздухе и иногда промахивались мимо веток при посадке, но их встроенный сонар продолжал работать без сбоев. Профессора сделали важный вывод о невероятной эволюционной устойчивости нервной системы этих существ к интостигации. Тем не менее, видеозаписи с качающимися на веточках нетрезвыми мышами мгновенно стали хитом среди студентов. А где же в общем доступе? Наверняка где-то можно найти.

А следующее исследование – это настоящий триумф человеческого терпения, граничащего с абсолютным безумием. Покойный доктор Уильям Бин вошел в историю науки тем, что на протяжении 35 лет ежедневно измерял и анализировал скорость роста ногтя на своем левом большом пальце. Но безумие заключается не в самом факте замеров, а в том, как он это описывал в своих научных отчетах. Его статьи были написаны невероятно вычурным поэтичным слогом, где скорость роста роговицы сравнивалась с цитатами из «Моби Дика» и средневековой астрологии. Он искал космические циклы в том, как быстро ему приходится брать в руки маникюрные ножницы. Научное сообщество посмертно наградило его за вклад в литературу, ведь никто и никогда не воспевал человеческую анатомию так долго и так занудно. Этот прекрасный пример того, как обычная бытовая рутина при должном упорстве может превратиться в пожизненный памятник науке. Вот так-то.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Пельмени?
3: Да.
2: Вареники?
3: О, да.
2: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Жаркое лето в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur.
4: Терех Ашива 9.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
4: Жаркое лето в Center Car. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur.
4: 03-558-5458.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
1: Реклама.
2: Шестая передача.

Ну что, продолжу рассказывать про интересные исследования, которые существуют в этом мире. Что будет, если сказать человеку с завышенной самооценкой, что он невероятно умен? Группа европейских психологов провела масштабный эксперимент над нарциссами, чтобы изучить их поведенческие паттерны под влиянием лести. Ученые собирали группы добровольцев, проводили фальшивые тесты на IQ и умышленно завышали результат тем, кто обладал явно выраженным эгоцентризмом. Оказалось, что от такой похвалы нарциссы не просто радовались, они буквально теряли связь с реальностью и начинали вести себя агрессивно по отношению к окружающим. Их мозг в этот момент отключал критическое мышление, и они становились легкой добычей для манипуляций. Исследователи потратили кучу грантов денег, чтобы доказать то, что абсолютно любая бабушка на лавочке знает бесплатно. Если хвалить дурака, он окончательно зазнается. Зато теперь у нас есть официальные графики, показывающие, как именно растет уровень токсичности в помещениях.

И в этом часе осталось только немножечко времени, чтобы рассказать, за что же получили в 2025 году Шнобелевскую премию по педиатрии. Как рацион матери влияет на вкусовые предпочтения грудного ребенка? Ответ на этот интригующий вопрос искали американские педиатры, которые заставили группу кормящих матерей сесть на жесткую чесночную диету. После этого ученые с помощью высокоточных датчиков и видеоанализа мимики фиксировали поведение младенцев во время кормления. Оказалось, что дети не просто замечают резкий запах чеснока в молоке, они начинают сосать молоко гораздо активнее и дольше, чем обычно. Исследователи сделали вывод, что внутриутробная и ранняя вкусовая память формирует наш интерес к специям с первых месяцев жизни. Проект выглядел со стороны довольно дико: лаборатория, пропахшая чесночным соусом и плачущие младенцы с забавными гримасами. Тем не менее, теперь мы точно знаем, что будущих любителей острой кухни можно воспитывать прямо с колыбели. Вот так-то. Ну что же, а мы с вами будем продолжать этот вечер, вечер 30 июня. Да, июнь уже завершается, осталось совсем немного времени от этого чудесного месяца. Будем переходить в следующий час, завершающий час, напоминаю. Ну а с 8 до 9 вас будет ждать программа «Фа-фа-ля-ля».

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
10: Каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
11: Оболонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
0: Мебель Дакс, Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Беньямин Нетаньяу и Исраэль Кац посетили зону безопасности на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяу и министр обороны Исраэль Кац сегодня посетили зону безопасности на юге Ливана. В этой поездке их сопровождал заместитель начальника генштаба генерал-майор Тамир Ядаи. Информация об этом визите была опубликована после того, как Нетаньяу и Кац вернулись на территорию Израиля. Премьер-министру и министру обороны был представлен подробный обзор оперативной деятельности в этом секторе. Кроме того, Нетаньяу и Кацу продемонстрировали новейшие виды боеприпасов и вооружения, предназначенные для противодействия угрозе со стороны беспилотников. Нетаньяу в разговоре с бойцами говорил о нанесенном ударе по иранской оси, важнейшим звеном которой была Хизбалла с ее 150 тысячами ракет. Нетаньяу заявил, что это была самая высокая концентрация подобного вооружения на планете, а сегодня от этого арсенала осталось примерно 8%. Нетаньяу также отметил, что главная установка, которую он вместе с министром обороны, начальником генштаба и его заместителем дает бойцам, в первую очередь защищать самих себя. Если боец видит угрозу своей жизни товарищей или безопасности, действовать немедленно, и это железное правило. Полиция Иерусалимского округа Ишабак 9 июня задержали 20-летнего гражданина США по подозрению в шпионаже в пользу Ирана и нанесении ущерба безопасности государства Израиль. Информация об этом была разрешена к публикации сегодня. Поводом для расследования стала информация, поступившая от зарубежных силовых ведомств. Как выяснилось в ходе расследования, проходившего под грифом «Секретно», в последние месяцы подозреваемый поддерживал связь с операторами иранской разведки и по их заданию фотографировал и документировал чувствительные объекты в Израиле, получая за каждое задание от нескольких десятков до нескольких сотен долларов. В сообщении полиции отмечается, что арест подозреваемого продлевался судом по просьбе следствия. В ближайшие дни ему будут предъявлены обвинения. Комиссия Кнессета утвердила голосованию в первом чтении основной закон об изучении Торы. Напомню, этот законопроект был утвержден на пленарном заседании Кнессета около 3 недель назад в предварительном чтении. На голосовании в первом чтении он будет подан завтра, 1 июля. Этот законопроект должен стать альтернативой неутвержденному закону о призыве. Согласно изначальному тексту законопроекта, учеба в Ешиве будет приравнена к службе в ЦАЛе с точки зрения статуса, прав и льгот, которые получат обучающиеся. В то же время в коалиции опасаются, что закон в таком его виде отпугнет избирателей. В политических кругах утверждают, что премьер-министр Бениамин Нетаньяху взвешивает возможность изъять спорные параграфы из текста законопроекта, оставив его исключительно декларативным, лишенным влияния на социальный или иной статус. Делегация Хамаса, возглавляемая главой группировки на западном берегу Захиром Джабарином, прибыла сегодня утром в Каир на переговоры о реализации соглашения об урегулировании ситуации в секторе Газа. Представитель Хамаса Тахир Аль-Нуну сообщил, что делегация встретится с египетскими посредниками. Главным вопросом на повестке дня станет прекращение израильской эскалации и обеспечение доступа в сектор всего необходимого, включая материалы для восстановления больниц и инфраструктуры, заявил он. Отметим, что Хамас на протяжении долгих лет использовал стройматериалы, поставлявшиеся в Газу на гражданские нужды, для возведения террористической инфраструктуры, в том числе туннелей. Командные пункты террористов часто располагались под больницами. И о погоде, как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится, малооблачно, в Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30, в Тель-Авиве 23-31, в Хайфе 22-28, в Бершеве 20-33, в Эйлате 26-40 градусов. Выпуск новостей завершен, оставайтесь на первом, о главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
3: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

И вместе с группой Coldplay мы открываем третий и завершающий час шестой передачи 19.09 в стране. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. А мы продолжаем наше музыкально-развлекательное путешествие на волне 89.1, конечно же. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами обсуждаем интересные исследования и открытия ученых. И, ну, естественно, Шнобелевская премия никуда не девается. Каждый год она проводится. И вот я нашла очередное. Вы когда-нибудь задумывались о том, какая связь существует между африканским столом, слоном и качеством акустической гитары? А связь-то есть. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели масштабное расследование и доказали, что без слонов музыкальная индустрия останется без лучших инструментов. Дело в том, что черное эбеновое дерево, из которого делают грифы дорогих гитар и клавиш пианино, размножаются исключительно благодаря слонам. Эти гиганты поедают плоды деревьев, переносят семена в своем желудке на огромные расстояния и удобряют их при выходе. Исследователи посчитали, что в районах, где слоны исчезли из-за браконьерства, количество молодых эбеновых деревьев упало сразу на 70%. Это красивое, но невероятно масштабное исследование доказало, что если вы играете рок на гитаре, вы обязаны этим пищеварительной системе огромного африканского животного.

0: Ну что, продолжаем нашу тему музыки. Но теперь с точки зрения агрессивных звуков. Группа исследователей решила выяснить, почему за последние полвека в поп- и рок-музыке лавинообразно выросло количество намеренного искажения и дисторшена от Джимми Хендрикса до современного экстремального металла. Ученые провели нейробиологические тесты и выяснили, что человеческий мозг эволюционно заточен реагировать на резкие, хриплые звуки, так как в дикой природе они символизируют крик о помощи или опасность. Музыканты просто научились взламывать эту биологическую уязвимость нашего подсознания, чтобы вызывать у слушателей мощный прилив адреналина. Искаженный звук заставляет нас чувствовать себя частью сильного, сплоченного племени, что помогает людям объединяться в социальные группы. Так что если ваши соседи громко слушают тяжелый рок в определенное нормальное время, они просто реализуют свой древний инстинкт выжимания, подкрепленный калифорнийской наукой. Теперь мы знаем немножечко больше о мире нас окружающем, не правда ли?
1: Шестая передача.
2: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
2: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
4: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
5: События военные могут начать идти на спад.
6: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
7: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
2: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
7: В прямом эфире с трансляции.
2: Реклама.
8: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦИОН, Лещанский 3.
15: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и цирконевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Реклама.
1: Шестая передача.

Ну а мы продолжим. И каждый владелец собаки знает, что перед тем, как сделать свои важные дела, пес может крутиться на месте несколько минут. Немецкие и чешские ученые решили выяснить, почему это происходит, и заставили сотни волонтеров фиксировать положение тела собак во время того самого с помощью компаса. Исследование длилось 2 года, в течение которых было задокументировано более 7 тысяч собачьих пауз. Результаты ошеломили зоологов. При стабильном магнитном поле земли собаки предпочитали испражняться, строго выравнивая свое тело вдоль оси север-юг. Если магнитное поле начинает колебаться, например, из-за магнитных бурь, собаки теряют ориентир и начинают садиться хаотично. Зачем собакам эта встроенная навигация в такой интимный момент, наука до сих пор не знает. Но факт остается фактом. Ваш шпиц – это живая стрелка компаса.

А вы когда-нибудь задумывались, могут ли птицы оценивать человеческую привлекательность так же, как это делаем мы? А вот шведские исследователи провели эксперимент, в котором обучили обычных домашних кур реагировать на изображения человеческих лиц на экранах. Сначала они показывали птицам лица студентов колледжа, которые были предварительно оценены людьми как красивые или обычные. К огромному удивлению психологов, куры с гораздо большим энтузиазмом клевали экраны с изображением тех людей, которые человеческое жюри признало привлекательными. Это доказало, что наши стандарты красоты, симметрия, пропорции и чистота кожи уходят корнями глубоко в общие механизмы восприятия нервной системы всех живых существ. Так что если на птичьем дворе на вас как-то по-особенному посмотрел петух, знайте, это не просто так. Вы официально прошли куриный кайф.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
5: «Оболонь». Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
8: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Представьте ситуацию. У вас нестерпимо чешется правая рука, но на нее наложен гипс или повязка, и трогать ее нельзя. Группа неврологов нашла гениальный, абсолютно безумный способ обмануть человеческий мозг с помощью обычного зеркала. Они сажали пациента перед зеркалом так, чтобы его здоровая рука отражалась на месте больной правой. Когда ученые начинали чесать левую руку, пациент смотрел в зеркало, и его мозг визуально воспринимал это как спасение для правой руки. И это сработало. Иллюзия была настолько сильной, что реальный зуд в недоступной руке мгновенно проходил. Это исследование открыло новые горизонты в лечении фантомных болей и показало, насколько легко наш мозг поддается визуальному обману. Так что зеркало в доме – это не только инструмент для селфи, но и персональный анальгетик для запутавшихся нейронов. Между прочим, подобные еще есть забавные видео, где людей бьют по молотком по пальцам с тем же успехом, когда они поставили зеркало, и все, конечно же, сразу отдергивают руки, такие начинают кричать, хотя на самом деле к ним не прикасались. Ну что же, продолжаем. Твои глаза меняют цвет, именно так называется композиция от Евы Польны, которую мы сейчас услышим.

Вот и пришло время мне на сегодня с вами прощаться. Услышимся завтра с 5 до 8 на 6 передаче. Далее итоговый выпуск новостей и программа «Фа-фа-ля-ля». А с вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком».
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам, упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама.
11: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
18: Мебель Дакс. Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
19: Жаркое лето в Center Car.
20: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
19: Center Car Azur.
18: Мебель Дакс. Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
19: Жаркое лето в Center Car.
20: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
19: Center Car Azur.
0: Реклама.
21: Первое радио. Новости.
22: Цель ликвидировал в Газе террориста, истязавшего заложника Рома Бреславски. Бенямин Нетаньяу и Исраэль Кац посетили зону безопасности на юге Ливана. Число ультраортодоксов, призванных в ЦАЛ, за 3 года удвоилось. Далее подробно об этих и других событиях. «20 часов» вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В секторе Газа ликвидирован террорист группировки «Исламский джихад» Талали Алаль, принимавший участие в нападении на Израиль 7 октября и удержании в плену заложника Рома Бреславски. Об успешной ликвидации боевика сообщили сегодня ЦАЛ и Служба общей безопасности. По данным израильских спецслужб, Алаль в ходе войны был одним из тех, кто отвечал за заложников, захваченных «Исламским джихадом» и удерживаемых на юге сектора Газа. Переживший плен в Газе Ром Бреславски, узнав об уничтожении террориста, написал в соцсетях: «Я я получил звонок, который по-настоящему потряс меня и изменил мою жизнь. Затем Ром написал пост с фото ликвидированного боевика, которого в период своего плена знал под прозвищем «Шахид-командир». Бреславский пишет: «Это Талаль Абед Алааль или Абу Юсуф. Под этим именем я знал его. Это человек весом 100 килограммов, который навалился мне на горло, когда я был крайне истощен. Это тот человек, который, когда я был связан по рукам и ногам, на грани смерти, заставил меня открыть рот и плюнул в него». Далее он говорит: «К побоям привыкаешь, но унижение – это самый тяжелый момент в плену». Премьер-министр Бениамин Нетаньяу и министр обороны Исраэль Кац сегодня посетили зону безопасности на юге Ливана. В этой поездке их сопровождал заместитель начальника генштаба генерал-майор Тамир Ядаи. Информация об этом визите была опубликована после того, как Нетаньяу и Кац вернулись на территорию Израиля. Премьер-министру и министру обороны был представлен подробный обзор оперативной деятельности в этом секторе. Кроме того, Нетаньяу и Кацу продемонстрировали новейшие виды боеприпасов и вооружения, предназначенные для противодействия угрозе со стороны беспилотников. Нетаньяу в разговоре с бойцами говорил о нанесенном ударе по иранской оси, важнейшим звеном которой была Хизбалла с ее 150 тысячами ракет. Нетаньяу заявил, что это была самая высокая концентрация подобного вооружения на планете, а сегодня от этого арсенала осталось примерно 8%. Премьер-министр сказал, что главным достижением стало создание буферных зон безопасности, но не на израильской стороне границы, а на территории противника. Причем аналогичный подход принялся и в Газе. Нетаньяу также отметил, что главная установка, которую он вместе с министром обороны, начальником генштаба и его заместителем дает бойцам, в первую очередь защищать самих себя. Если боец видит угрозу своей жизни, жизни товарищей или безопасности, действовать немедленно, и это железное правило. Полиция Иерусалимского округа и Шабак 9 июня задержали 20-летнего гражданина США по подозрению в шпионаже в пользу Ирана и нанесении ущерба безопасности государства Израиль. Информация об этом была разрешена к публикации сегодня. Поводом для расследования стала информация, поступившая от зарубежных силовых ведомств. Как выяснилось в ходе расследования, проходившего под грифом «секретно», в последние месяцы подозреваемый поддерживал связь с операторами иранской разведки и по их заданию фотографировал и документировал чувствительные объекты в Израиле, получая за каждое задание от нескольких десятков до нескольких сотен долларов. В сообщении полиции отмечается, что арест подозреваемого продлевался судом по просьбе следствия. В ближайшие дни ему будут предъявлены обвинения. Государственный контролер Матниеу Ингельман опубликовал отчет, посвященный в том числе эвакуации раненых 7 октября 2023 года. В документе говорится о серьезных сбоях в организации медицинской эвакуации. По данным проверки, ЦАЛ не обеспечил четкое управление процессом, а взаимодействие армии и службы скорой помощи МАДА оказалось недостаточным. Пункты передачи раненых были определены лишь спустя почти 8 часов после начала нападения, что привело к задержкам в оказании помощи. Кроме того, военные не использовали систему МАДА, которая в режиме реального времени содержала информацию о гражданских пострадавших. По мнению госконтролера, эти данные могли помочь быстрее находить раненых и точнее оценивать ситуацию. В отчете подчеркивается необходимость значительно улучшить координацию между армией и системой здравоохранения при чрезвычайных ситуациях. Число ультраортодоксальных мужчин, призванных в ЦАЛ с июля 2025 года по июнь текущего, превысило 3,5 тысячи человек. За три года этот показатель увеличился более чем вдвое. Об этом сегодня сообщил глава управления планирования личного состава ЦАЛ, бригадный генерал Шай Таеп, на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. До 2022 призывного года число призывников из ультраортодоксальной общины несколько лет оставалось на уровне 1700-1800 человек в год. По словам Таеба, рост связан с санкциями в отношении учащихся ешив. Он отметил, что многие молодые ультраортодоксы приходят урегулировать свой статус именно из-за введенных ограничений или опасений быть арестованными. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30, в Тель-Авиве 23-31, в Хайфе 22-28, в Бершеве 20-33, в Эйлате 26-40 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Дмитрий Гершензон с программой «Фафа-ля-ля».

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
0: Реклама.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Кей!

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

0: сделать?
1: Приказывай.
0: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
1: Слушаю и повинуюсь.
0: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: есть хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

равно вместе.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!
5: Первое радио. Всегда с тобой.
6: Jet setter, go getter, nothing better.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.
5: La noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Первое радио всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни. Тройной
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На первом радио. Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио. 89.1 FM.

0: горячее солнце, горячий песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
4: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перестал?

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».
7: Первое радио.
8: Я хочу быть с тобой.
7: Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: day together. I told you they wouldn't be doing this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов.
6: Радио.
1: Не пропустите.
6: 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Всегда с тобой.